а мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты — твердая моя надежда. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его. Преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей. Да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей и до ныне. Я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины. Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях. Святый Израилев, радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла».

Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Саввы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева.

Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашею. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих.

от Тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои».

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Славлю Тебя всем сердцем моим, что Ты услышал все слова уст моих. Псалом 129, 2 стих и Псалом 137, 1 стих. Сегодня мы продолжим нашу беседу о молитве.

Дорогие радиослушатели, обратим опять наше внимание на первую главную тему о молитве – сущность молитвы. В наших первых двух беседах мы указали, во-первых, на молитву слышащего Бога. Сегодня мы желаем, во-вторых, рассмотреть вопрос, почему мы должны молиться. Имеются очень неопределимые причины, почему каждый должен молиться, и почему молитва в нашей жизни должна быть регулярной и постоянной. Иисус сказал, что людям должно всегда молиться. Теперь придем и приведем некоторые причины, почему люди должны молиться. Первая причина. Потому что Бог настойчиво повелевает это в Библии. Делать все, что Бог повелел, является очень хорошей причиной. И Бог повелел нам молиться. Настоятельное повеление молиться встречаем во многих местах Священного Писания. Вот некоторые из них. Первое. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Луки 18 глава 1 стих. Здесь Христос утверждает, что не только некоторые люди должны молиться, но все люди, все человечество, везде и во всякое время должны молиться. Второе. «Непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5 глава 17 стих. Здесь дается повеление – без всякой модификации.

интерпретации контекста. Пока люди в какой бы то ни было стране, на каком бы то ни было языке читают Библию, они всегда будут читать это ясное повеление: непрестанно молитесь. Мы не только должны молиться, но мы должны молиться всегда. Молитва должна быть постоянным обращением наших сердец к Богу за всем, в чем мы нуждаемся, и за всем, чего мы желаем, пока подсознательный ум постоянно пребудет в соприкосновении с Богом. Подобно как мать во сне прислушивается к плачу своего ребенка, так христианское сердце должно быть настроенным Богу в то время, когда он поглощен ежедневными обязанностями и даже когда он спит. Третье. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Верующий должен молиться буквально о всем. Четвертое. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Нам повелено не только всегда молиться, но и молиться о всех людях. Пятое. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Ефесянам 6 глава с 18 по 19 стих. Это место Писания оканчивается знакомым описанием всеоружия Божия для христианина и заключительным словом о том, как быть сильным в Господе является это повеление, чтобы мы молились всякою молитвою во всякое время со всяким постоянством и о всех святых. И так как верующим в Ефесе были повелено молиться об апостоле Павле, то под этим подразумевается, что и мы тоже должны молиться о всех служителях, в особенности, а также и о всех святых. Шестое. Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Матфея 26 глава, 41 стих. Это повеление нашего Спасителя апостолам повторяется в Евангелии от Марка, 14 главе, 38 стихе, у Луки, 22 главе, 40 стихе, и у Луки, 22 главе, 46 стихе. Но так как мы должны соблюдать все, что Иисус повелел апостолам, тогда мы тоже должны бодствовать и молиться, чтобы не пасть в искушение. Кроме этих упомянутых общих повелений для христиан, чтобы молиться во всякое время за всех людей и о всем, имеются многие другие повеления, чтобы молиться об определенных предметах. Много раз апостол Павел в своих посланиях по божественному вдохновению повелевал читателям молиться о нем. Колоссянам 4 глава 3 стих, 1 Фессалоникийцам 5 глава 25 стих, Евреям 13 глава 18 стих и Ефесянам 6 глава 19 стих. Молитва тогда является обязанностью, определенно повеленной для каждого христианина, чтобы молиться всегда о всем и о всех. Не молиться – грех. Грех – непослушание ясному и часто повторяющему повелению Божию. Недостаток молитвы – грех. Несомненно, все наши грехи, ошибки и недочеты являются грехами молитвы, ошибками молитвы и недочетами молитвы. Пророк Самуил сказал народу израильскому: «И я тоже не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Первая книга Царств, 12 глава, 23 стих. Христиане должны молиться, потому что это строго повелено в Библии. Вторая причина. Потому что молитва является Богом назначенным средством для христиан, чтобы получить все. Неверующий мир надеется получить все посредством труда или планирования, или замышления, или случайно.
Но дети Божьи научены, что они должны получить все посредством просьбы. И причина, почему мы не имеем, это потому, что мы не просим. Послание Иакова, 4 глава, 2 стих говорит: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Не имеете, потому что не просите. Бороться, воевать, стараться и хитрить – не Божий способ для христианина, чтобы получить. Мы получаем посредством молитвы. И причина, почему мы не имеем, не есть потому, что мы не работаем, или не потому, что мы не планируем. Нет, это потому, что мы не просим. Просьба – Божий способ для христианина, чтобы получить все. Вы можете сказать, что для земледельца, чтобы получить урожай, есть единственный способ – распахать поле, посеять семя, удалить сорняки. Иначе говоря, способ для получения урожая будет посредством прилежного и разумного труда. Но мы слышали о земледельцах, которые прилежно и разумно трудились, но не было дождя, и они не имели урожая. Или бури вредили урожаю. Итак, нельзя полагаться на человеческую мудрость и человеческий труд. Нет, христианин не должен полагаться на свой собственный труд.

Нам нужны люди-специалисты, а вы не специалист. Или мы вам сообщим, когда будет место. Я могу сказать, что человеческие старания приобрести работу часто не достигают цели. Но благодарение Богу христианин имеет другие ресурсы. Он может молиться и получить работу от Бога. Вставить пояснительное слово в библейском стихе без изменения его значения. Не имеете работы, потому что не просите. Нас Спаситель учил нас молиться. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» Матфея 6 глава 11 стих. Способ, чтобы получить насущный хлеб, простой. Проси его у Бога. Это не означает, что Бог желает, чтобы христиане бездельничали. Фактически, правильная молитва даст человеку желание работать и делать все, что Бог желает, чтобы он делал. Но это определенно не означает, что мы должны надеяться на нашу работу, но на Бога, чтобы Он дал нам результаты в ответ на молитву. Мы должны помнить, что Бог может употреблять средства. Он может употреблять лекарства и врачей, чтобы исцелить. Лука был врач возлюбленный. Колоссянам 4 глава 14 стих. Тимофею было повелено употреблять не одну воду, но немного вина, виноградного сока ради желудка. 1 Тимофея 5 глава 23 стих. Бог может употреблять средства, и Он может ответить на наши молитвы, употребляя человеческие средства. Но помните это. Бог не всегда употребляет человеческие средства. Часто совершенно, непредвидимым способом, без человеческой помощи, Бог отвечает на молитву. Однако, главным является то, употребляет ли Бог хорошо известный способ или совершает это непредвидимым, человеку невозможным способом, все же этот Бог, который посылает нам все, что нам нужно. И для того, чтобы иметь, что нам нужно, нужно молиться, просить. Бог, который замечает падение воробья, одевает лилии на поле, который считает волосы на голове возлюбленных своих детей, за которых умер Христос, этот небесный Отец назначил, чтобы его дети получали все через молитву. Поэтому скажем с учениками: «Господи, научи нас молиться

мы начали рассматривать вопрос, почему мы должны молиться? Мы привели две причины, почему нужно молиться. Первая причина, потому что Бог настойчиво повелевает это в Библии. Вторая причина, потому что молитва является Богом назначенным средством для получения всего. А теперь укажем на некоторые другие причины. Третья причина, потому что молитва является Божьим средством для христианина иметь полноту радости. Христиане должны быть счастливыми и довольными. Нужды христиан должны быть удовлетворены. Христиане не должны жить пораженной, несчастливой жизнью, терзаемые неудовлетворенными нуждами. Поэтому Бог назначил, чтобы христиане всегда имели полноту радости через отвеченные молитвы. В Евангелии от Иоанна, 16 главе, 24 стихе, Иисус сказал, «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Представьте себе, если можете, ребенка, которого любит его отец настолько, что он может приходить к своему отцу ежедневно за всем, что ему нужно. Если ребенок в неведении попросит что-нибудь, что причинит ему трудность или печаль, тогда отец осторожно объяснит ребенку, что будет лучше для него, и научит его просить что-то гораздо лучше, чем то, что он намеревался просить. Итак, всякое желание ребенка удовлетворено, и он живет в блаженном состоянии счастья и радости, потому что отец его любит исполнять желания его сердца. Или представьте себе молодую жену, имеющую богатого мужа, который любит ее и восхищается ею, и желает даровать ей все, чего только она не пожелает. Ее жизнь исполнена счастьем и радостью, потому что ее муж любит ее так сильно, что дает все, что она только желает. Это то, что Бог желает сделать для своих детей. Только Он может сделать безгранично больше. Отец не может изменить склада сердца своего ребенка. Итак, часто богатый отец находит, что его сын вырастает ленивым и беспринципным, и богатство отца оказывается проклятием для сына. Но Бог может научить своих детей и руководить ими Духом Святым, чтобы они молились о том, что принесет им полноту радости, а не проклятие. Благословение Господне, оно обогащает, и печали собою не приносит. Притча 10 глава, 22 стих. Молодой муж может потратить много денег, стараясь сделать свою жену счастливой, но он не может дать ей здоровье, ни ребенка, которого она желает, ни удовлетворенности ума среди трудных обстоятельств. Итак, никакой отец или никакой муж не может дать совершенной радости. Но благодарение Богу, что как раз это то, что наш Небесный Отец говорит, Он желает сделать для нас. Он желает дать нам все, что мы просим, и даже поможет нам правильно просить. Нам нужно просить, чтобы получить, и тогда наша радость будет совершенной. Молитва, следовательно, является секретом постоянной радости и действительно совершенной радости. Полная и богатая жизнь христианина зависит от того, сколько и как он молится. Если вы посредством молитвы можете получить все от Господа, получать исполнение желания вашего сердца, все, что вам нужно, тогда ежедневно вы можете жить счастливо и победоносно. Путь для счастливой жизни и совершенной радости – молитва. Молитва – секрет совершенной радости, и поэтому христианин должен молиться. Четвертая причина. Мы должны молиться, потому что молитва является выходом из всех трудностей и исцелением от всех забот и волнений. Если молитва является способом, чтобы получить все, что мы желаем, и совершенной радостью, как мы только что говорили об этом, тогда молитва тоже является способом,
при помощи которой мы можем избавиться от того, чего не желаем, и избавиться от трудностей, и удалиться от забот и волнений. В послании к Филиппийцам 4 главе 6 по 7 стих сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». «Не заботьтесь ни о чем», — говорит Писание. Христианин не должен быть исполнен заботами или чрезмерно беспокоящимся о чем-то, ибо ему дано средство. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Верующий должен молиться о всем, и таким образом ежедневно его заботы и волнения постоянно будут удаляться, и его сердце всегда будет исполнено совершенным миром. Ибо Бог обещает всем, кто принесет ему все в молитве и прошении с благодарением, что мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Забота – гибельный грех, сущая противоположность доверию. Однако сколько христиан виновны в этом грехе? Они теряют свою радость, живут в неуверенности, их жизнь разоряется бременами, которые они никогда не должны были бы нести, которые не должны были питать. И секрет для прекращения волнения и беспокоящих забот заключается в том, что мы должны ежедневно все принести к Богу и молиться молитвою и прошением с благодарением. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих, передает то же повеление другим способом. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И в Псалме 54, 22 стихе сказано: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Каждый христианин должен отличаться спокойствием, неозабоченным состоянием духа, глубоким миром сердца, чего мирской человек никогда не может достичь и чего мир не может дать. Здесь одно из отличий действительно успешного, счастливого христианина, бремена которого возложены на Господа Иисуса. Каждый христианин должен хвалиться Господом, как Давид в Псалме 33, 7 стихе: «Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Спасены ли вы от всех ваших бед? Избавляетесь ли вы постоянно, ежедневно от проблем и тревог и забот? Вы можете иметь это избавление, этот мир, это спокойствие и эту свободу от забот. И путь, чтобы иметь это, есть молитва. Молиться о всем, молиться, пока не придет мир, который обещал Бог. И тогда, освободивших от всех беспокоящих забот, окончит день благодарением. У одного медицинского доктора, проповедника, на столе стоял написанный эпиграф: «Зачем молиться, когда можно заботиться?» Это выражает отношение обыкновенного христианина. Он заботится вместо того, чтобы молиться. Но молитва – путь для прекращения забот. Молитва – путь для постоянного мира при всех обстоятельствах и на всяком месте. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет иметь трудностей. Но перенося трудности, он может иметь полный мир. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет больным, но в болезни он может иметь всегда пребывающую близость и сознание Духа Святого. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет иметь проблем, но он ежедневно может приносить эти проблемы к Богу и разрешать их без всякого страха, без всякого беспокойства, которое приходит от неверия. Христианин может предать свои бремена Господу и оставить их там, и иметь совершенный мир. И единственный путь для христианина – это молитва, регулярная молитва с прошением и благодарением о всякой проблеме. Обременены ли вы сегодня? Тогда молитесь.
Христианин должен иметь такой обычай, чтобы молиться о всякой нужде, о всяком бремени, о всяком страхе, о всякой заботе, о всякой проблеме, пока не будет повиноваться повелению Спасителя. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Матфея 6 глава, 23 стих. Язычники ищут всего этого. Они заботятся и беспокоятся об этих проблемах. Но христианин имеет возлюбленного небесного Отца, которому он может принести все свои бремена и прежде всего искать Царство Божие и правды Его, зная, что все это приложится к Нему. Матфея 6 глава, 33 стих. И таким образом, в ежедневных молитвах, принося проблемы к Нему, как только они приходят, мы можем научиться не заботиться о завтрашнем дне. Матфея 6 глава, 24 стих. Но иметь совершенный мир. Молитва является выходом из всех наших проблем, способом разрешения всех наших волнений и забот. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы могли молиться. Аминь.

0: Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 8-я часть этой истории.
1: Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за миртового куста выскочила и подбежала к ней девочка лет 7 в пестрой одежде. «Что прикажете, повелительница?»
2: «Господин маркиз уже дома?»
1: «Нет еще».
2: «Ваше Величество прикажет его позвать?»
1: «Нет.
2: Позови Орфу».
1: Девочка исчезла. Вскоре перед печальной повелительницей стояла стройная молодая дама. Полуегиптянка, полуиспанка.
2: «Почитать вам вслух, дорогая повелительница? Только что прибыли новые книги и ноты. Ася их уже играет.
1: Нельзя вам быть такой печальной. Ваш отец очень обрадуется, когда узнает, что вы сами сюда пришли».
2: «А что это за новые ноты и книги?» —
1: спросила девушка с интересом.
2: «Есть ли среди них жизнеописание Вашингтона, которое я заказала?»
1: «Я еще не все пересмотрела, дорогая повелительница. Однако мне кажется, что нет. Если позволите, я принесу книги сюда».
2: «Нет, я пойду с тобой. Это жизнеописание должно быть».
1: Лицо ее омрачилось. Через несколько минут обе дамы находились в холле, являвшемся продолжением оранжереи, где два больших зеркала отражали прелестный образ молодой девушки, рассматривающей книги. Но выражение ее лица становилось все мрачнее. На вопрос компаньонки «Что прикажете прочитать?» последовал полукапризный, полупечальный ответ.
2: «Когда не выполняют моих заказов, я должна слушать то, чего не хочу, да? Ничего мне из этих книг не надо читать. Отнеси их в библиотеку отца».
1: «Но, повелительница, маркиз будет опечален, ведь он хотел вас обрадовать».
2: «Меня обрадовать? Никто не хочет меня обрадовать! Никто!»
1: «Повелительница дорогая, не плачьте! Ах, не плачьте же!» Растерявшись, молодая дама стояла перед своей растерженной повелительницей. Искреннее сострадание и любовь выражало ее смуглое лицо.
2: «Ах, что я вижу! Моя маркиза плачет!» —
1: проговорил вдруг рядом с ней заискивающий голос.
2: «А я разучила такую чудную пьесу! Вы позволите мне, не правда ли, вам ее сыграть?»
1: Другая компаньонка, по внешности настоящая француженка, с живыми глазами и хорошими манерами, наклонилась к маркизе, опускаясь на одно колено.
2: «Можно я сыграю? Эта музыка, этот божественный дар – вас утешит!»
1: Молодая дама подбежала к дорогому роялю, открыла его и начала так завораживающе играть, что повелительница встала и подошла к играющей. Между тем Орфа, расставляя книги на полке, с большим интересом углубилась в чтение одной из них. Музыка сделала свое дело. Печаль и огорчение исчезли с нежного лица повелительницы. Оживленно беседуя, она едва услышала, что ее прислуга уже во второй раз объявила о чьем-то приходе.
2: «А кто пришел?» – спросила маркиза.
1: «Его милость, пан Орловский». Голубые глаза девушки загорелись.
2: «Прошу его войти». «О, это очень вежливый господин», – похвалила его молодая француженка. «Вчера и позавчера он осведомлялся о вашем самочувствии, а сегодня пришел сам».
3: «Он спрашивал обо мне?»
1: Видно было, что внимание молодого человека ей по душе. Он за короткое время стал их добрым другом. Как она радовалась его приходу! Ведь пан Орловский каждый раз приносил ей добрую весть или рассказывал что-либо интересное, над чем она долгое время размышляла в одиночестве. И сегодня она с радостью протянула ему руку.
2: «О, я и не ожидал!» – удивился пан Адам, усаживаясь в предложенное кресло. «Что маркиза сама меня встретит?»
3: «Увы», – покачала она головой, – «это только на время, а потом снова наступит ночь».
2: «Зачем об этом думать, дорогая маркиза? Уже скоро мы отправимся в путь».
3: «Вы думаете, что снег там уже растаял?»
2: «Наверное. Но вы же знаете, что сперва мы посетим Италию, а затем Германию. А между тем и весна наступит, и мы с ласточками прилетим на мою родину. Только что я получил телеграмму от вашего управляющего. Ремонт в Подолине идет полным ходом.
3: Однако, дорогая маркиза, как бы они там ни старались, такую красоту, как эта, они не сумеют создать. И не надо. Интереснее находить новое».
2: «О, это верно».
3: «А я вот что хотела спросить, пан Орловский».
1: Тамара достала фотографию.
3: «Что вот здесь, перед замком?»
2: «Маленькая узкая долина, а в ней бедная деревушка, а на другой стороне горы».
3: «А за горами?»
1: Девушка не заметила, как внезапно помрачнело лицо пана Адама. Однако это не ускользнуло от компаньонок маркизы.
3: «Что там?»
1: – спросила она еще раз.
2: «На другой стороне находится имение Горка. Оно принадлежало моему деду».
3: «Вот как?»
1: – сказала маркиза удивленно и заинтересованно.
3: «А кому оно принадлежит сейчас?»
2: «Он подарил его своей внучке».
3: «Вашей кузине? И она там живет?»
2: «Да, иногда, по крайней мере, я думаю».
1: И снова компаньонки заметили растерянность на лице гостя.
3: «Тогда мы с ней будем почти соседями. Вы как считаете, посетит она меня когда-нибудь?»
2: «Конечно, если вы пожелаете. Но только в том случае, если вы и нам окажете честь посетить Орлов».
3: «Мы обязательно придем», – пообещала девушка по-детски. «Только я не знаю, понравится ли моим компаньонкам у вас», – добавила она, мило улыбаясь.
2: «О, для нас везде рай, где вы, дорогая маркиза», – уверила ее Ася.
1: «Мы с удовольствием побываем в незнакомой стране», – сказала Орфа немного спокойнее.
3: «Однако мы отвлеклись. Мы говорили об имении, в котором живет ваша кузина. Как ее, собственно, зовут?»
2: «Маргита Орловская».
3: «Маргита? Какое хорошее имя!» «Орловская. Значит, она дочь вашего дяди, не правда ли?»
2: «Нет, тете, дочери дедушки».
3: «Значит, она была замужем за Орловским?»
1: Ему было трудно ответить. Если бы Тамара не так скоро должна была оказаться вблизи горки, он бы мог ответить коротким «да». Сказать же теперь «она моя жена», когда он раньше об этом ничего не говорил, было Адаму слишком неприятно. Оставить дело невыясненным, пока Тамара не приедет в Подолин, тоже было нехорошо. Что бы она подумала о нем? Да, положение было трудным. И вдруг за дверью послышалось:
3: «Тамара, любимая, ты здесь? И у тебя гость?»
1: Пожалуй, пан Адам уже давно никого так радостно не приветствовал, как сейчас входящего маркиза Арана. Вскоре он забыл этот неприятный для него момент. И вообще, он изо дня в день все больше забывал все, даже свои археологические исследования, ибо его постоянно занимала несчастная судьба молодой дочери Востока с печальными голубыми глазами.

0: Добрый день, тетя! Как тепло у вас! Позвольте мне немного погреться. О, пожалуйста, пан Урзин! Откуда вы идете? На улице такой ветер, будто зима хочет вернуться. Бог даст, этого не будет. Молодой провизор снял свой плащ и подсел к огню. Пани Прибовская подложила в печь дров. «Вы посмотрите, пан Урзин!» — сказала она, разворачивая довольно большой пакет. «Какую я сделала покупку!» «Пан Каримский мне поручил купить материал на костюмы для обоих учеников. А сегодня приходил сюда знакомый человек с мануфактурой. Так я у него и купила!» «Что вы скажете?»
1: «Хорошее сукно, и цвет красивый».
0: «Верно! И только по 2 гульдена за метр! Это же недорого!» «Он мне так дешево уступил материал, потому что это был остаток. У него было также очень хорошее черное сукно. И я подумала, что оно вам бы очень подошло, пан Урзин».
1: «Мне?» – удивился молодой провизор. «Мне, слава богу, одежды сейчас не нужно. У меня достаточно».
0: «Так уж и достаточно», – возразила пани Прибовская, недовольна. «У вас всего 2 костюма, и ваш выходной костюм уже далеко не новый».
1: «Вы знаете, тетя, сколько одежды было у Иисуса Христа? 2 или 2. А ученик не больше своего учителя».
0: «Это так. Но если я закажу для учеников костюмы, они будут лучше одеты, чем вы, пан Урзин».
1: «Только из-за этого меня никто не примет за ученика. Для этого я уже слишком стар».
0: «Это отговорка. Но почему вы так скупитесь для себя? Люди подумают, что вы так мало зарабатываете у пана Каримского, что не в состоянии даже прилично одеваться».
1: «Если это вас так беспокоит, дорогая тетя», — сказал молодой человек, приветливо улыбаясь, «то я еще сегодня отдам свой выходной костюм погладить, и вы увидите, что он будет как новый, потому что он сделан из хорошего сукна». «Новый костюм я сейчас действительно не могу купить. Да если бы и мог, я бы не хотел этого. Но раз мы уже говорим об одежде, вы не считаете, что у меня слишком мало белья?»
0: «О, нет! Белья у вас достаточно, пан Урзин».
1: «Тем лучше».
0: «Но, пан Урзин, вы говорите, будто вы самый бедный человек. А я однажды слышала, как пан Каримский сказал доктору Лермонтову, сколько он вам будет платить. Скоро уже 1/4 года, что вы здесь. Вы получите заработанные деньги, и тогда сможете приобрести все необходимое».
1: Женщина еще что-то хотела сказать, но вдруг замолкла. Ей показалось, что слова ее больно задели молодого человека. Едва заметное выражение боли промелькнула на его лице. Но пани Прибовская это заметила. Она была рада, что пан Урзин начал другой разговор и решила никогда больше не говорить с ним на эту тему. Стук в дверь вскоре прервал их разговор.
2: «Это вы, Генрих. Скоро мы все соберемся у пани Прибовской», — приветствовал Урзин старшего ученика. Улыбка осветила серьезное лицо юноши.
1: «Я только хотел спросить пани Прибовскую, не знает ли она, где вы, пан Урзин?»
0: «Ах, Генрих, оставьте пана Урзина! Он не успел еще присесть, а вы его уже ищете!»
1: «Дело зовет, пани Прибовская. Мы получили несколько рецептов, и один из них я не могу разобрать. Мы скоро к вам придем, а пока до свидания, пани». Молодые люди отправились в лабораторию.
2: «Я вам ничего не буду подсказывать, Генрих. На моих глазах вы самостоятельно приготовите эти лекарства».
1: «А если я ошибусь, пан Урзин?»
2: «Но ведь я буду следить за вами, и, если надо, помогу».
1: Через полчаса все было сделано. Юноша так старался, что ему даже стало жарко.
2: «Ну, вот и хорошо», – похвалил его Урзин. «Все правильно сделали. Вам уже можно поручать самостоятельно готовить лекарства».
1: «О, конечно! Если бы я знал, что вы рядом, я действовал бы увереннее».
2: «Со мной было то же самое».
1: «Вы удивляетесь?»
2: «Не думайте, что я хоть один порошок от кашля делаю без надзора. Мой Господь стоит рядом со мной и вовремя поправляет меня. Всю ответственность я возлагаю на Него. Прежде чем приступить к приготовлению лекарства, я предаю Ему мои руки, мою память, мой разум и все мое внимание. Ему предаю я мои глаза, чтобы они хорошо видели весы, и мои руки, чтобы они не дрожали. Тогда я чувствую себя уверенно. Под этим надзором и вы, дорогой Генрих, с сегодняшнего дня будете готовить лекарства. И я уверен, что вы никогда не повредите человеку, ибо мой и ваш Господь Иисус Христос этого не допустит. У вас уже достаточно опыта и знаний. Когда вернется пан Каримский, я буду просить его аттестовать вас и произвести в помощники. А вы, Генрих, обещайте мне, что будете стараться освоить руководство всей аптекой».
1: «Я обещаю вам, пан Урзин, что я всему научусь от вас», — сказал юноша преданно, «потому что знаю, что вы желаете мне добра. Только не просите пана Каримского, чтобы он меня теперь уже снял с ученичества».
2: «Это почему же? Разве вам не хочется поскорее помогать вашей матери?»
1: «Это так. Но пан говорит, что он пошлет меня тогда в город, в большую аптеку, и даст мне свою рекомендацию. Однако я еще не хотел бы разлучиться с вами. Вы привели меня к новой жизни, к Иисусу Христу. Но у меня еще так мало опыта. О, помогите мне, чтобы я, пока вы здесь, мог оставаться с вами».
2: С умилением Урзин провел рукой по лицу юноши и привлек его по-братски к себе.
1: «Я сказал вам, что буду просить пана Каримского произвести вас в помощники. Я тоже хочу быть с вами столько, сколько это угодно Господу. А сейчас упакуйте и отправьте, пожалуйста, лекарства. А я посмотрю, что делает Ферка.
3: А потом вы позволите прийти к вам, пан Урзин?»
1: «Разумеется. До свидания».
0: «Ах, пан провизор, ну как тут не злиться?» — воскликнул чуть не плача ученик Ферка, когда Урзин вошел в аптеку. «Этот олух пришел и попросил порошок от головной боли, а теперь принес его обратно и говорит, что ему нужен другой. Откуда я могу знать, что ему нужно, если у него нет записки?»
2: «Успокойся, Ферка», — сказал провизор ученику. Затем повернулся к мальчику в рваной одежде и спросил его приветливо: «Кому нужен этот порошок и от чего?»
1: «Для мышей».
2: «Разве у вас так много мышей?»
1: «Хватает. Везде бегают».
0: «Что же ты сразу не сказал, что тебе нужен порошок от мышей?» —
2: вмешался раздраженный Ферка.
0: «А попросил порошок от головной боли».
1: «А мне как раз такой порошок и нужен, чтобы мыши заболели и не могли выходить из своих норок».
2: Веселый смех пана провизора развеселил и Ферка.
1: Он тоже засмеялся, а вместе с ними и мальчик.
2: «Неплохо ты придумал», — сказал Урзин, гладя мальчика по его взъерошенной голове.
1: «Но такой порошок тебе не поможет. Ты пойди домой и поставь мышеловки. Вот тебе твоя монета. Купи за нее кусок сала. На него мыши сразу пойдут».
2: «Я его лучше сам съем», – пробормотал мальчишка и, смеясь, выбежал из аптеки.
1: «Он ведь только посмеялся над нами», – сказал Ферка обиженно. «Я ему этого не прощу».
2: «Что ты, Ферка, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
1: «Но ведь он над вами смеялся, пан Урзин».
2: «Если Господь Иисус Христос из-за меня вынес столько насмешек, то кто я, чтобы меня не мог высмеять такой мальчишка?»
1: Разговор прекратился из-за прихода покупателей.
3: «Этот мальчишка – настоящий проказник», – рассказывала потом Ферка Генриху. «Он развеселил даже пана провизора. А я думал, что он и смеяться-то не умеет.

Прошло несколько дней. Была ночь. В доме спали. Только в комнате провизора еще горел свет. Часы показывали 11, когда вдруг кто-то позвонил у ворот. Звук колокола прозвучал по всему дому, но крепко уснувшие слуги его не услышали. Через минуту провизор открыл дверь. Перед ним стоял пан Каримский. «Вы еще не спали?» Каримский подал молодому человеку руку. «Добрый вечер, пан Урзин!» «Что случилось, пан Каримский? Почему вы возвращаетесь раньше и без предупреждения?» — спросил Урзин удивленно. Он взял из рук кучера тяжелый чемодан и сумку аптекаря и понес их в дом. «Не трудитесь!» – попытался остановить его Каримский. «Позвольте, я это сделаю с удовольствием!» Во взгляде Урзина было столько радости и просьбы одновременно, что ему нельзя было отказать. «Прошу, зайдите ко мне», — сказал Каримский, открывая дверь своей комнаты. Поставив чемодан и сумку, Урзин помог хозяину раздеться, взял у него шляпу и перчатки. Он устало откинулся на угол дивана. «Как вы здесь поживаете?» – спросил аптекарь, которому внимание молодого провизора пришлось по душе. «У нас, слава Богу, все хорошо. Только пани Прибовская получила печальное известие. Ее золовка тяжело заболела. Она пошла ее навестить и вернется только завтра, к 10 часам». «Вот как! Это печально», — сказал Каримский участливо. «Сегодня поступило несколько писем. Я не успел переправить их вам. Меня это огорчило. А теперь я вижу, что и это рука Господня», — сообщил провизор. «Хотите их просмотреть? Прошу». Просматривая почту и читая письма, Каримский не заметил, как провизор достал из шкафа маленький чайник, наполнил его водой, поставил на огонь и затем вышел. Он поднял голову только тогда, когда дверь отворилась, и молодой человек начал накрывать на стол. «Что вы делаете, Урзин? Мне кажется, что вы приготовили мне ужин, но мне не хочется есть». «Это вам только кажется, пан Каримский. Стакан чаю и что-нибудь к нему не помешает с дороги». «Вы так быстро все приготовили. Как вам это удалось, когда дома нет пани Прибовской?» «О!» — улыбнулся молодой человек. «Меня произвели в экономы. Прошу, отведайте. Мясо хорошее и пирог свежий». «Вы так аппетитно все подали, что и не откажешься. Но почему нет прибора для вас?» «Спасибо, я ужинал». «Но чашку чая вы все же выпьете со мной». «Благодарю вас, но позвольте спросить, как поживает молодой пан?» Пан Каримский опечалился. «Я не могу сказать, что хорошо. Он все еще очень слаб. Кроме того, как он мне признался, его угнетает тоска по родине. Поэтому я и приехал посмотреть, как продвигаются работы в Боровском доме и какая у нас здесь погода». «Все готово, пан Каримский. И почти уже неделя, как здесь чудная весенняя погода. Если она не изменится, то через несколько дней все зацветет. Тоска – скверная болезнь. Пусть молодой пан вернется домой. И я уверен, что близость любимой сестры для него будет полезнее остального». «Вы так считаете? Но у нас весной так холодно, а он и так постоянно мерзнет. Если холодно, то надо топить. А еще лучше дома греет любовь.
Чужбина есть чужбина. Это так же, как с нашими душами. По-настоящему они могут согреться только дома, на нашей вечной родине. Каримский смотрел в лицо говорящего. В нем было что-то трогательное. Под впечатлением этого чувства он взял руку молодого человека в свои. «Я забыл вам еще что-то сказать. Никуша тоскует не только по родине и по сестре, но, как он мне сказал, и по вас». Бледное лицо молодого человека покраснело. Загадочные его глаза засветились счастьем, и все его лицо на мгновение засияло. На тонких губах осталось невысказанное слово. «Оба они вас часто вспоминали», — сказал Каримский далее. «Если бы вы были с нами, Никуша, может быть, не так торопился бы домой. Подействовало и то, что с Аурелием что-то случилось. Хотя он это и скрывает, Николай уже заметил, что ему трудно казаться веселым. Он мне рассказал, что тот наследовал от своего дяди имение, но вместе с тем семейную тень, которая ляжет теперь и на его жизнь. Больше он ничего не рассказал, и я не стал его расспрашивать. Я думаю, что ему было бы хорошо иметь доверенное лицо. Никуша им теперь не может быть. Вот если бы вы могли войти в его доверие и узнать, что моего благодетеля угнетает. Вы знаете, я ему многим обязан. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы узнали, чем я могу ему помочь. Я это знаю, пан Каримский». Урзин высвободил свою руку из рук Каримского, убрал волосы со лба и сказал: «Однако есть обстоятельства и тени, о которых мы никому не можем рассказать. И тогда мы считаем счастьем, что можем унести их с собой в могилу. Если это подобный случай, то я не смогу выполнить вашу просьбу, пан Каримский. Тяжелее всего обвинять своих родных перед другими. Семейные тени имеют всегда один и тот же корень – грех». Последнее слово было произнесено так тихо, что Каримский скорее догадался, чем услышал его. Но он не стал дальше расспрашивать провизора. Выпив чай, он начал читать последнее письмо и не заметил, как Урзин, взяв чемодан и сумку, вышел с ними. Когда Каримский через четверть часа зашел в свою спальню, он нашел ее проветренной, освещенной, с раскрытой постелью. А Урзин как раз наливал воду в умывальник и приготавливал все необходимое. Аптекарь невольно наблюдал за ним. С каким нежным вниманием он заботился о его удобствах. У него уже было два провизора. Первый после свадьбы, а второй 10 лет назад. Но с Урзиным ни одного из них нельзя было сравнить. Они выполняли свои обязанности, получали свой гонорар и больше ни о чем не заботились. Яркий свет лампы освещал двигающуюся фигуру молодого человека. Вот он стал на колени возле кровати, доставая из ночного столика домашние туфли. Затем он сложил руки над углом подушки и склонил на них свое лицо. Прислонившись к двери, Каримский видел и чувствовал, что этот добрый чужой юноша молился за него, за которого еще никто никогда не молился и который сам никогда не молился ни за себя, ни за других. Урзин поднялся, поправил подушку. Они ни о чем не говорили друг с другом. Урзин только попросил позволения снять обувь своему господину. Он взял ее и, пожелав спокойной ночи, вышел.
Когда Каримский уже лег, ему показалось, что видит возле своей постели склонившуюся голову молящегося. Вернувшись в свою комнату, провизор увидел на столе два письма и под ними коробочку. Вскрыв ее, он обнаружил в ней чудесные золотые часы и карточку с надписью «На память моему дорогому провизору Манфред Каримский». Часы лежали в раскрытой коробочке на столе, а Урзин, прочитав карточку, стоял перед столом со склоненной головой, отчего у него выступили слезы на глазах. Потом он сел, положил голову на стол и, прижав часы к бледной щеке, долго сидел с закрытыми глазами. Лишь одни глаза видели, что происходило в его сердце и в его душе. Только одно сердце понимало его, и без слов. Письма, привезенные Каримским своему провизору, были от доктора Лермонтова и от Николая. Доктор писал: «Дорогой Урзин, если бы пан Каримский знал содержание этого письма, он его не взял бы с собой. Мы настояли на том, чтобы он отправился домой, потому что Никуша в его присутствии совершает насилие над собой. Чтобы отец не беспокоился, он ест больше, чем его желудок может принять, а потом ночью у него начинаются боли. Утром же он страдает от недосыпания. И вообще, это я пишу только вам. Я о нем очень беспокоюсь. Я желал бы, чтобы пан Каримский взял для него другого врача, потому что на моем лечении нет благословения. Кроме того, он мой друг, и я его слишком горячо люблю. А врач должен быть беспристрастен и лечить хладнокровно. Удержите, пожалуйста, Каримского, чтобы мы хотя бы одну неделю были одни. И попытайтесь подготовить пани Маргиту. Женщина легче одолевает трудности. Я надеюсь, что она нам поможет. Так как вы умеете молиться, молитесь за нас обоих, ибо мы оба больны, хотя телом я здоров. Я знаю, что вы не станете расспрашивать меня, но я задохнулся бы, если бы не мог поделиться с кем-нибудь. Лучше я уехал бы на Северный полюс, чем еще раз в долину под Град. И если бы Никуша знал, какую жертву приносит ему Аурелий, он бы не настаивал на его пребывании в Подграде. Ну, довольно. Всего вам доброго. И вспоминайте иногда, когда вы радуетесь миру вашей души, несчастного и лишенного мира Аурелия. Что меня утешает, так это то, что Никуша ничего не знает о своем опасном состоянии. Он очень хочет домой. А я... В письме Николая, после нескольких слов приветствия, Урзин читал: «Вы когда-то сказали, Иисус Христос слышит все, о чем мы его просим. О, попросите его, пожалуйста, чтобы он мне помог вернуться домой. Я так боюсь смерти. Мне хотелось бы умереть дома, а не на чужбине. Я в Библии нашел стих, который меня сильно взволновал. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Я не могу сказать, что это такое, но в моей душе что-то мне говорит, что неспасенные — это мы, Аурелий и я, ибо мы еще не приняли Иисуса Христа. Он нам еще не дал власти быть чадами Божьими. И
еще я прочитал в Библии: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Мирослав, неужели я погибну? Неужели для меня нет милости и спасения? О, смерти ужасно, без надежды на вечную жизнь! Но я надеюсь, что вы мне поможете, когда я вернусь домой. Ибо вам Он дал власть быть чадом Божиим. Вы обрели веру, вы спасены. Вы не упустили время благодатное, как я. Если бы я знал, что мне так рано придется умереть, я бы раньше искал Бога. А теперь я не знаю, как быть. Небо так высоко, а меня никто не научил молиться. Но вы меня научите, не правда ли? У меня шумит в голове, и я не могу больше писать. Я так завидую ласточкам. Если бы у меня были крылья, и я мог бы летать. Но, может быть, я скоро буду лететь. Но куда? Мирослав, помогите своему бедному Николаю. Понятно, что такие письма радости не приносят. Хорошо, что молодой провизор прочитал их только утром. Затем он так долго молился о помощи этим молодым, еще не спасенным.

0: Человек. Отец вам написал, когда они приедут? А им уже можно приехать? Разве дом уже готов к их приему? О, да! Были бы они только здесь! Вам недолго придется ждать и скучать по ним. Пан аптекарь вернулся вчера. Он сегодня хотел прийти к вам, но получил известие от одного владельца, который хочет его сегодня посетить по одному делу. Поэтому он остался дома. Ему нелегко было отложить приход к вам до завтра. Поэтому он позволил мне сделать это за него. И если я увижу, что здесь все готово, я отсюда же должен написать пану Лермонтову и спросить, могут ли они отправиться в обратный путь или нет. «О, это чудесно!» – воскликнула Маргита, от восторга хлопая в ладоши. «Они приедут! О, как я рада! Мы им вместе напишем. Вы доктору, а я Никуше, чтобы они там не задерживались. А вы, пан Урзин, как находите этот дом? Вот это гостиная. Светлая комната, не правда ли?» «О, да, света достаточно. И вид из окна красивый, мебель хорошая, и столько цветов. Все здесь радует сердце. Вы находите? Я рада. А вот спальня. Они хотели иметь одну на двоих. О, отсюда вид еще лучше. И эти светло-розовые занавески и белая мебель — как раз то, что надо для их тонкого вкуса. Господь вам помог устроить все очень хорошо».
1: «Вы еще не все видели», — сказала Маргита. «Пошли дальше. Вот здесь кухня. Она расположена немного в стороне, чтобы чад не попадал в комнаты. А здесь еще комната для гостей и комната для слуг. А там кладовая и выход во двор. Уж пришлось поработать, чтобы его очистить. Теперь у меня все есть, даже запасы в кладовой. Только прислуги мне еще не хватает, и я не знаю, кто бы мне посоветовал в этом деле.
0: Если вы ничего не имеете против, я бы в Дубраве мог найти надежного человека. Это бабушка моего друга Степана Градского. Она теперь живет у своей дочери, но еще здорова и в силе. Если у вас будет время, мы можем вместе отправиться к Градским. На лошадях это полчаса пути».
1: «Да, конечно! Когда я поднимаюсь на холм, внизу вижу эту прекрасную долину. Я с удовольствием отправлюсь вместе с вами. И была бы рада, если бы эта женщина нам не отказала. Пищу готовить ей не придется, а прислуживать — дело нетрудное, я думаю. Но теперь я вас прошу отправиться со мной в горку. Вы сейчас немного освежитесь. Я велю заложить лошадей».
0: Вскоре домик был заперт. Хотя там еще никто не жил, снаружи он уже не казался брошенным.
1: «Сегодня я пришла сюда пешком. Это так хорошо!» — рассказывала Маргита.
0: А потом она стала расспрашивать Урзина об отце и о брате. Когда они, разговаривая, шли по дороге к лугу, молодой человек вдруг остановился, и Маргита тоже. «Я вам еще что-то хотел сообщить», — сказал он серьезно. «Но только вам, пани».
1: «Только мне? Говорите, мы одни».
0: «Доктор Лермонтов очень беспокоился состоянием вашего брата. От пана Каримского он скрыл свое беспокойство, но просил сообщить об этом вам».
1: «Как?»
0: Лицо молодой женщины побледнело.
1: «Значит, наши надежды были напрасными? Никуша не поправится?»
0: «Нет, сударыня. Пан Николай в последнее время часто страдал от боли в желудке.
1: и без

0: бессонные ночи его ослабили. Перед отцом он храбрился и потратил слишком много сил, чтобы только отец не беспокоился. Пан Лермонтов просит меня задержать пана-аптекаря здесь дома, чтобы хотя бы неделю остаться с больным наедине. Но Николай в своем письме выражает такую тоску по родине, что, я думаю, это ему тоже вредно. И потом, я думаю еще, что когда ваш брат и Лермонтов будут вблизи от вас, пан Каримский их оставит одних, особенно если вы им будете помогать. «Я все сделаю», — произнесла она печально. С грустью она оглянулась на домик. «Разве для того она его так благоустроила, чтобы Никуша там страдал? Ах! Значит, вы считаете, что мой брат опасно, может быть, смертельно болен? И что доктор Лермонтов не может его вылечить?» «Да, пани, но я доверяюсь самому главному врачу и молюсь ему каждый день. Я уверен, что он услышит меня, и верю, что брат ваш поправится. Но это случится только здесь, дома, когда душа его выздоровеет».
1: «Вы так считаете?»
0: Она крепко держала его за руку, словно хотела опереться на него.
1: «О, если бы Иисус Христос вас услышал! Я тоже молюсь, но мои молитвы несовершенны. Христос мне еще не открылся. Скажите мне, как достигнуть этого? Вы сказали, что душа Никуши должна выздороветь. Моя душа тоже нездорова. Видите, теперь, когда я отличаю истину от заблуждения, я не смею сказать каплану, декану и дедушке, что я никогда не стану католичкой, что я собираюсь выйти из той церкви, которая считает меня своей не по праву, ибо у меня нет сил. Если бы Христос мне открылся, Он мне обязательно бы дал силы. Ведь я себя знаю. Из любви я на все способна».
0: Она склонила голову и не заметила удивленного взгляда молодого человека. «Вы употребляете слова, которые говорил мой друг Степан Градский на собрании. Но ведь вы их не слышали».
1: «Как не слышала? Я тоже была на собрании, только сидела в прихожей, потому что опоздала. Я слышала вашу и его проповеди, и не могу их забыть. О, скажите, что мне делать, чтобы Иисус Христос и мне открылся? Научите меня его любить и быть ему послушной. Вам я признаюсь, Христос заповедал прощать, а я не могу простить человека, который меня сильно обидел. Я хотела бы знать, обязательно ли всем прощать?»
0: Живые ее глаза смотрели на молодого человека с детским доверием. «Да, пани Маргита, поверьте мне, как только вы сможете сказать: Иисус Христос, я прощаю ему все, как ты мне простил, любовь Христова овладеет вашим сердцем. Это непрощение является границей, стеной, через которую свет божественной благодати не может проникнуть. Как только эта стена падет, вокруг и внутри вас станет светло».
1: «Простите».
0: Она обеими руками закрыла лицо.
1: «Я знаю, я чувствую, что вы говорите правду, но я не могу, поверьте, я не могу!»
0: «Я буду просить Господа Иисуса Христа, чтобы Он вам помог!» Она вздрогнула, руки ее опустились. Она смотрела на него пристальным взглядом.
1: «Прошу, Урзин, не делайте этого, ибо Господь может вас услышать, и мне пришлось бы простить, и Он победил бы меня, а это меня очень унизило бы. Если я Ему прощу, я должна быть приветливой к Нему. Он это заметит и подумает. Кто знает, что Он подумает? Нет, я не могу».
0: «Вы не хотите, сударыня, а это грех, который вы совершаете перед собой и перед тем человеком, и, конечно же, перед Господом Иисусом Христом».
1: «Как так?»
0: «Очень просто. Перед собой, потому что вы сами себя исключаете из Царствия Божия. Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших перед противником вашим, потому что вы вместо того, чтобы всепрощающей любовью приобрести его душу для Божией истины, ожесточаете его сердце. Как аукнется, так и откликнется, будь то доброе или злое слово».
2: Сегодня вы прослушали чтение 8-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, апостол Павел проповедовал учение Иисуса Христа и посещал церкви, чтобы укреплять вере братьев. Сегодня мы поговорим о третьем путешествии благовестия апостола Павла. Но вначале я предлагаю послушаем с вами песню. Кто ее из вас знает, пойте вместе с нами.

Из города Антиохии Павел вновь отправился в третий путь благовестия. Мы не знаем точно, кого он взял с собой в этот раз. В Библии это не упоминается. Варнава и Сила были его сотрудниками в первом и во втором путешествиях. Но в третьем похоже, что Тимофей был с ним все время, а другие братья присоединялись к ним на разных этапах пути. Трудно сказать точно, когда Павел отправился в путь, но примерно годы третьего путешествия, 52 и 56 года нашей эры. В городах Дерви, Листры, Иконии, Антиохии, Писидийской были организованы церкви. Павел в своем третьем путешествии посетил эти города, ободряя верующих. Прибыв в Ефес, Павел отправился в синагогу и смело проповедовал там о Господе Иисусе. Многие, услышавшие его проповеди, с радостью принимали его слова. Но были и те, кто противились Павлу, восставая против учения об Иисусе Христе. 3 месяца Павел безбоязненно проповедовал в синагоге. Но некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то Павел оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоему Тиранна. Это продолжалось до 2 лет. Все жители Асии и Иудеи, а также и Елины, слышали проповедь о Господе Иисусе и видели чудеса, которые Бог совершил через Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие?» С этими словами человек, в котором был злой дух, бросился на сыновей Скевы, разодрал их одежды и избил их, так что они выбежали из этого дома. Это сделалось известно всем жителям Ефеса, и таким образом было возвеличено имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедовали и открывали дела свои, то есть раскаивались в своих согрешениях. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Вы видите, дорогие мои, что Господь Иисус Христос имеет власть даже над злыми духами. И люди, освобождаясь от них, уничтожали все, что нам могло напоминать им о этих злых духах и чем они служили им. Например, карты, такие книжки бывают. И вы, ребята, держитесь от такого подальше. Это идет от нечистого духа, то есть от дьявола.

Слово Господне возрастало с такой силой, что изменяло жизнь многих людей, но не всем это нравилось. Жители Ефеса были идолопоклонниками, то есть они служили и молились другим богам, то есть истуканам, идолам. И особо в этом городе почиталась богиня Артемида. Греческая богиня отождествлялась с римской Дианой. Поклонение ей широко распространено. Ефес был центром поклонения Артемиды в Малой Азии. В честь нее в Ефесе был построен великолепный храм. Он был настолько богатым и красивым, что считался одним из чудес света. Множество паломников приходило сюда для поклонения этому идолу. Дорогие ребята, может, вы не увидите сейчас таких идолов, как в Ефесе в то время, но в вашей жизни могут быть тоже идолы. Идолом может стать все, что вы любите больше Бога. Любая привязанность может стать идолом. Например, компьютер. Сколько вы тратите время на игры вместо того, чтобы иметь общение с Богом? Есть такой идол, как телевизор. Возможно, вы восхищаетесь теми актерами, которые играют в фильмах, собираете их фото и оклеиваете ими стены своей комнаты, стараетесь им подражать. В глазах Бога это поклонение идолам. Делая так, вы грешите пред Богом. В Ефесе было много ремесленников, изготавливающих миниатюрные модели храма. Продавая их в качестве сувениров и амулетов, они имели немалую прибыль. Но теперь, когда люди через проповедь Павла стали отворачиваться от идолов и обращаться к Господу, они потеряли много покупателей и волновались, что уменьшается их прибыль. Они утверждали, что их волнует судьба и честь богини Артемиды, но в действительности они беспокоились о личных своих доходах. Один серебряник, то есть ремесленник по серебру, по имени Димитрий собрал подобных ему ремесленников, напомнил им, как много людей идет за Павлом, и сказал: «А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонянина Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Зрелищем назывался театр «Под открытым небом», который вмещал около 25 тысяч человек, где обычно проходили народные собрания. По дороге к ним присоединялись все новые и новые люди. Толпа росла, хотя большинство людей не знали, в чем вообще дело. Павел хотел выйти к народу, но друзья мудро рассудили, не пустили его. Придя на зрелище, толпа около 2 часов кричала: «Велика Артемида Ефесская!» Наконец, разбушевавшуюся толпу утихомирил блюститель порядка в городе. Он напомнил народу, что если у них есть обвинения против христиан, то они должны высказать их в суде в установленном законом порядке. Затем он велел всем расходиться. Так Господь спас друзей Павла от рук разъяренных идолопоклонников. После этого Павел призвал учеников и, дав им наставление, и простился с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и, преподав верующим обильные наставления, пришел в Еладу. Там он пробыл 3 месяца, благовествуя и проповедуя. Тимофей и остальные братья ушли вперед по направлению к Троаде, а Павел задержался в Филиппах. Евангелист Лука и апостол Павел отплыли из Филипп, чтобы встретиться с остальными в Троаде. Благовестники задержались в Троаде на неделю, уча христиан, вдохновляя их на служение Господу. Павел знал, что больше не увидит их, а он так много хотел сказать им, поэтому беседовал с ними и продолжал слова до полуночи. Один юноша именем Евтих сидел на подоконнике открытого окна. Он задремал и около полуночи, не удержав равновесия, упал вниз с 3-го этажа. Когда все прибежали к нему, они увидели, что он мертвый. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Войдя же
и, преломив хлеб и вкусив, беседовал даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Утром, простившись со всеми, он пешком пошел в город Ас. Его друзья-сотрудники встретили его в Ассе, оттуда они отправились в Митилину. На четвертый день они прибыли в Мелит. Из Мелита Павел послал письмо в Ефес и призвал пресвитеров в церкви. В беседе с ними он сказал: «И ныне вот я знаю, что не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие». Павел предупреждал их об опасности от лжеучителей и вдохновлял быть верными и преданными Господу. После беседы он преклонил колени свои и со всеми помолился. Братья в Ефесе были опечалены прощанием с тем, кто привел их к Христу. С большой печалью в сердце они провожали его до корабля. Когда же они расстались с ними, отплыли прямо в Кос. Это остров в Эгейском море у побережья Карии, на другой день в Родос, и оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, зашли на него и отплыли. Когда они плыли и увидели Кипр, то оставили его слева и поплыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало им сложить груз с корабля. Поэтому им пришлось ждать несколько дней. Павел нашел там учеников и пробыл там 7 дней. Они же по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Павла это не испугало. Он твердо решил продолжать свой путь. И опять печальное прощание на берегу. На этот раз попрощаться с Павлом пришли все верующие и, став на колени, с любовью молились друг за друга. Затем благовестники сели на корабль и прибыли из Тира в Птолемаиду, торговый город Финикии на берегу Средиземного моря, где, приветствовавшие братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и бывшие с ним вышедшие пришли в Кесарию. Они остановились в доме Филиппа, благовестника. Пробыв там несколько дней, они встретили человека по имени Агав, который имел особый дар от Бога знать то, что произойдет в будущем. Как многие иудеи того времени, Павел носил длинную свободную одежду, которую опоясывали поясом. Агав взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда друзья Павла и христиане из Кесарии услышали это пророчество, они очень переживали. Со слезами на глазах они просили его не идти в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа». Тогда все успокоились, сказав: «Да будет на все воля Божья». И так Павел добрался до Иерусалима. Его тепло приветствовали христиане. На следующий день все с восторгом слушали, как Бог благословлял его 3-е миссионерское путешествие. Апостол Павел выполнял великое поручение Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Он исполнял то, что Иисус, уходя с этой земли, поручил ученикам. Друзья мои, если в вашем сердце живет Иисус Христос, тогда говорите людям о спасении через Него. Тем самым вы будете исполнять Божье повеление, как исполнял его апостол Павел. Да благословит вас в этом Господь!

0: Говорящие обои. Минори жила в Японии у бабушки. Как-то в прохладный осенний вечер они сидели за чашкой чая. И бабушка, задумчиво осмотрев свою комнатку, сказала: «Если бы мы заклеили эти стены обоями, стало бы уютнее и теплее». Минори оживилась. «Да, бабушка, давай посчитаем, может, мы сможем купить обои». В ответ бабушка лишь покачала головой. Она знала свои возможности. Ей очень хотелось, чтобы внучка закончила школу. Это намного важнее, чем обои. На следующий день, когда Минори пошла в школу, бабушка задумчиво посмотрела ей вслед. Неспокойно было на душе у старушки, потому что она разрешила внучке ходить в миссионерскую школу. Дело в том, что в храме, который посещала бабушка, поклонялись идолам. Жрец часто говорил о миссионерах: «Не ходите и не слушайте этих белых людей. Они отвратят вас от правильной веры, и вы, в конце концов, погибнете». Бабушка утешалась лишь тем, что за обучение в миссионерской школе платить нужно меньше, чем в других школах. «У меня нет денег на другую школу», – мысленно оправдывала она себя. «А их книги я никогда не позволю принести в свой дом». Минори была безмерно рада, что бабушка позволила ей ходить именно в эту школу. Здесь она познакомилась с Богом по имени Иисус Христос. Девочка полюбила его, так как узнала, что он ее любит. Минори хотела, чтобы и бабушка услышала библейские истории и узнала, что есть только один Бог, любящий и всесильный. Его нужно любить и слушаться. Принести Библию домой она боялась, думая, что из-за этого бабушка запретит ей ходить в школу. А Минори хотелось еще о многом узнать и многому научиться. Учительница посоветовала ей молиться о бабушке, и девочка прилежно молилась. Однажды, пока Минори была в школе, бабушка надела свое кимоно и отправилась на рынок. «Может, удастся найти дешевые обои», – думала она. Вот и столы с обоями. «Как здесь красиво!» Но, увы, бедной женщине эти вещи были не по карману. Немного грустная бабушка возвращалась домой с пустыми руками. Возле одного дома, прямо на улице, бабушка увидела картонную коробку. Она оглянулась. Поблизости никого не было. Наклонившись, старушка открыла коробку. «Ого, сколько бумаги!» – прошептала она. «Какие смешные и красивые закорючки на ней! А что, если заклеить этой бумагой стены? Листочки, правда, маленькие, но зато их так много! Коробку можно взять и унести. Это же не воровство. Видно, эти листочки никому не нужны, раз лежат здесь», – приговаривала бабушка. «А может, кто-то потерял эту коробку?» Бабушка еще раз посмотрела по сторонам. На улице по-прежнему никого не было. Подхватив коробку, она спрятала ее под кимоно и поспешила домой. Дома старушка приготовила клей и принялась за работу. «Как красиво!» – воскликнула Минори, вернувшись из школы. «Это какие-то необычные обои!» Девочка подошла к стене и замерла от удивления. Бабушка усердно обклеивала стены страницами из Библии. Старушка не умела читать, и для нее это были лишь картинки. Книгу, которую она не желала иметь в своем доме, она, сама того не зная, наклеила на стены по страницам. Минори радовалась. Теперь она каждый день будет перечитывать свои любимые библейские рассказы. «Бабушка, я буду помогать тебе!» — спохватилась девочка. «Я наклею нижний ряд, чтобы у тебя не болела спина. Тебе ведь тяжело наклоняться». До самого вечера они усердно работали, а потом, глядя, как хорошо все получилось, радовались. «Может, прочитать бабушке что-нибудь из Библии?» — подумала Минори. «Ну, хоть немного. Может, она и не рассердится на меня». «Знаешь, бабушка», — неуверенно начала Минори, — «когда я смотрю на наши обои, они начинают со мной разговаривать». «Обои разговаривать не умеют», — устало возразила бабушка. «А со мной говорят», — тихо повторила Минори. «И что они говорят тебе?» Бабушка решила поддержать игру внучки. «О, они рассказывают много интересного!» И Минори стала читать. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Потом она читала о сотворении солнца, луны, звезд, растений, животных и людей. Бабушка удивилась. Это не было похоже на игру.
1: «Смотри, какой великий Бог! А я и не знала этого. Расскажи-ка еще что-нибудь», — попросила бабушка.
0: Минори рассказывала о том, как люди возгордились, желая стать такими, как Бог, и согрешили.
2: «Это грустная история», — вздохнула бабушка. «А обои не говорят тебе о том, как Бог наказал их за это?»
0: «Да, Бог сказал людям, что они умрут. Если бы они остались послушными, они жили бы вечно. Но Бог сильно любил людей и хотел, чтобы они были счастливыми и жили вечно. Для этого Он послал им Спасителя». Каждый вечер слушала бабушка рассказы из Библии. Вскоре она поняла, что за свою жизнь сделала много грехов, и что избавить от греховной ноши может только Божий Сын. Однажды утром, когда Минори была еще в школе, бабушка решила проверить, правду ли говорят обои. Она пошла в храм и все рассказала жрецу. Во время рассказа жрец вдруг закричал не своим голосом. «Я же вам всегда говорю, не слушайте этих обманщиков и не заносите Библию в свой дом, а вы ею даже стены обклеили!» Он вытолкал старушку на улицу и раздраженно захлопнул дверь. Растерянная бабушка долго стояла на крылечке перед закрытой дверью. «Если то, что у меня наклеено на стенах, Библия, то это очень интересная и хорошая книга», — подумала она. «Пойду-ка я к тому дому, где взяла коробку с листами». В глубине души бабушка сознавала, что коробку она не просто взяла, а украла. «Пойду и прямо скажу, что украла», — решила бабушка. «Должна же я узнать, на самом ли деле это Библия». Бабушка сильно разволновалась, когда постучала в дверь чужого дома. Отворила приветливая хозяйка, и бабушка все рассказала ей, как украла коробку и как обои стали говорить. Женщина принесла свою Библию.
1: «Да, да, точно такие листочки и у меня на стенах», — обрадовалась старушка.
0: Хозяйка объяснила бабушке, что на земле нет праведных людей. Все заслужили проклятие и смерть. Но Бог спасает всех, кто просит у Него прощения и оставляет грех. Бабушка склонилась на колени. Она призналась, что давно мучится в душе от всех своих грехов и хочет получить свободу. Бог услышал ее молитву. Бабушка всем сердцем поверила, что дар вечной жизни дан по милости Божьей и ей. Потом старушка поспешила домой. С большим нетерпением ждала она возвращения Минори из школы.
1: «Теперь я знаю, что мы наклеили на стены!» — радостно встретила она внучку.
0: Минори испугалась. «Что теперь будет?»
1: «Не бойся, я тоже люблю Иисуса!» — успокоила ее бабушка.
0: «Бог услышал мои молитвы!» — подумала Минори, обнимая бабушку.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям. В трех прошлых передачах мы с вами очень подробно говорили обо всех тех вводных вопросах, без которых попросту невозможно приступить к изучению самого текста этого произведения. Мы говорили о дате написания этого послания, а также о тех первых читателях, к которым оно было обращено. Кроме того, мы рассмотрели некоторые важные особенности этой книги Нового Завета. А еще мы много говорили о многочисленных теориях и спорах, существующих по поводу личности автора этого произведения, придя в конце концов к некоторым выводам. Мы признали, что, хотя и невозможно с догматичной категоричностью заявлять, что права на авторство принадлежат именно Павлу, не удается найти достаточных свидетельств для того, чтобы отказаться от этих позиций. Многие косвенные факторы указывают нам именно на Павла, как на наиболее вероятного автора. Сегодня мы с вами начнем изучение этого послания, первая часть которого посвящена доктринальным вопросам. Первые 10 глав послания показывают нам, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Вторая часть этого послания посвящена практическим вопросам, показывая нам, что Христос устанавливает для верующих новые, гораздо более возвышенные задачи и обязанности, нежели все то, что было дано людям в ветхозаветные времена. Кстати сказать, данное произведение имеет структуру, которой придерживается апостол Павел во всех своих произведениях. Во всех посланиях Павла сначала идет доктринальная часть, а затем начинается практическая часть. Как я уже сказал, есть множество свидетельств, говорящих в пользу того, что написал послание к евреям именно апостол Павел. И хотя мы не можем догматично утверждать что-либо об авторе этого послания, можно сказать вполне категорично, что мы имеем дело со Словом Бога, Словом, которое дал нам Божий Дух. И поскольку Святой Дух, вне всякого сомнения, является автором этого послания, земной автор, равно как и его датировка, имеют второстепенное значение. Послание к евреям — это одно из величайших произведений, которые мы имеем в Слове Божьем. И это вовсе не ханжеские заявления. Когда я говорю, что не чувствую себя достойным или компетентным рассказывать вам об этом великом произведении. Именно по этой причине в наших прошлых лекциях я решил воспользоваться работами четырех выдающихся богословов, использовав их труды в качестве вступления к изучению этого послания. В четырех использованных мною работах авторы, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу о главной идее этого произведения, утверждая, что основная его тема — это возвышение личности Иисуса Христа. И в этой связи я вспоминаю одно из обетований Господа Иисуса, который сказал, что когда придет Дух Божий, Он явит то, что нам надлежит знать о Христе. Мы находим эти слова в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в стихах с 12 по 15. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Друзья мои, мы должны иметь в виду, что это послание было адресовано верующим иудейского происхождения, которые жили на стыке двух великих эпох. Эпоха, или, как мы, богословы, обычно говорим, диспенсация закона, подошла к своему завершению. Храмовые жертвоприношения, некогда бывшие столь значимыми, стали теперь бессмысленны.
То, что прежде Бог называл обязательными требованиями, стало теперь грехом для верующих, которые продолжают упорно соблюдать все это. Об этом нам ясно говорит данное послание. Послание к евреям было обращено к христианам еврейского происхождения. Хотя учение этого произведения предназначено в равной мере для верующих всех народов и всех времен. Поэтому сегодня это послание имеет очень важное значение и для всех нас. Однако мы все-таки должны помнить, что написано оно было для верующих иудейского происхождения. Например, утверждение, что по своему положению Христос стоит выше всех ветхозаветных пророков, было в особой степени значимым именно для евреев. Именно об этом говорится в начале этого произведения. Давайте прочтем первый и второй стихи. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Обратите внимание, что данные стихи, а также все это произведение начинается со слова «Бог». Существуют определенные отправные постулаты, на которых основывается вся эта книга. Когда вы, к примеру, изучаете геометрию, есть несколько базовых аксиом, с которых вы обязаны начинать свое изучение. В противном случае вы не сможете двинуться дальше. Если 2 плюс 2 не будет равно 4, то с точки зрения математики вы движетесь в никуда. Прямая линия — это кратчайшее расстояние между двумя точками. И это утверждение принимается как неопровержимый факт. А когда этот факт признан и утвержден, вы можете двигаться дальше и доказывать что-то еще. В послании к евреям, как и в книге «Бытие», мы не найдем никаких попыток доказать существование Бога. Во многих богословских семинариях существуют целые учебные курсы, в ходе которых студентам представляются различные философские системы, доказывающие существование Творца. Мне тоже доводилось изучать подобные предметы, и я знаю, о чем говорю сейчас, утверждая, что все это не более чем пустая трата времени. Я считаю, что с человеком что-то не так. Если он, наблюдая величие окружающей его природы, или, смотря на звездное небо, продолжает сомневаться, что у всего этого есть Творец. И на этом настаивает второй стих 18-го псалма, говоря, что «небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Друзья мои, если эта сотворенная вселенная ничего не говорит вам о своем Творце, что-то в корне не так с вашим мышлением. И я не верю атеистам, заявляющим, что нет никаких объективных оснований признавать существование Бога. При этом мне в голову приходят слова 13-го псалма, где сказано, что «только безумец может сказать в сердце своем, что Бога нет». Второй постулат, который мы находим в первом стихе послания к евреям, состоит в том, что Бог сказал нечто. Осознавая, что Бог является разумной личностью и что Он дал человечеству определенную степень интеллекта, я бы предположил, что мы должны ожидать какого-то откровения от Него, если мы еще не получили такого откровения. Ведь на это указывает элементарная логика. Творец должен предпринять какие-то шаги, чтобы вступить с нами в контакт и попытаться донести до нас какое-то послание. Более того, друзья мои, Он уже вступил с нами в общение, и откровение, которое мы имеем, — это богодухновенное слово Бога. Первый стих послания к евреям содержит утверждение, что Писание, которое мы имеем, божественным образом вдохновлено.
откровение, о котором говорит автор, это откровение Ветхого Завета, то есть все ветхозаветные писания, имеющиеся у нас сегодня. Как мы уже говорили, есть богословы, которые не считают Павла автором послания к евреям. Они ссылаются на то, что это произведение было написано поистине великолепным литературным языком. Оно действительно было написано человеком, который мастерски владел греческим. И даже в этих строках чувствуется особая поэтичность и красота, которые, к сожалению, теряются при переводе на наш язык. Например, в самом начале этой книги имеет место игра двух слов. Слово «издревле» по-гречески звучит как «полюмерос», а слово «многообразно» — «полютропос». Заметьте созвучие и мелодичность этих греческих слов. Я бы сказал, что эти строки

А еще через несколько веков Бог сказал Давиду, что из его рода произойдет царь, который станет спасителем. Причем спустя какое-то время, когда Давид был уже пожилым человеком, Бог сообщил ему, что через его род произойдет царь, который станет спасителем самого Давида. Бог не сообщил этих сведений Моисею и не сказал всего этого Аврааму. Более того, сам Бог дал Моисею закон, гласивший, что у Израиля не должно быть земного царя, потому что их царем будет сам Бог. Однако Бог знал человеческое сердце. Он знал, что со временем Израиль захочет походить на прочие народы, окружавшие их в те времена и имевшие царей. И просто удивительно, как Бог действовал в подобные моменты, ибо Он удовлетворил просьбу своих детей. Он использовал этот метод, чтобы привести в мир Мессию, то есть Спасителя. Таким образом, этот стих в первую очередь говорит нам о том, что Бог не сообщил всей полноты своих истин Аврааму, а прибавлял к уже явленному какую-то новую информацию по мере своей работы с различными людьми на протяжении столетий. Но при наступлении полноты времен Бог послал своего Сына как свое высшее откровение. Иными словами, в Библии мы видим постепенное раскрытие истины. Более того, Бог являл все эти истины многократно и многообразно, что означает, что Он использовал различные методы коммуникации. Аврааму Он являлся во снах, а Моисею дал закон. Позднее Он дал определенные обетования Иисусу Навину. Бог говорил с людьми через сны, Он говорил через закон, Он говорил через образы, через ритуалы, через историю. Он говорил через поэзию и пророчество. Он использовал все эти разнообразные методы в течение длительного периода времени, задействовав для этого около четырех десятков земных авторов, которые доносили его слово в течение периода в полтора тысячелетия. Все это и хочет сказать нам здесь автор послания к евреям. Вам никогда не приходило в голову, что одно только многообразие библейских авторов само по себе делает Библию весьма замечательной книгой? С земной точки зрения произведения Уильяма Шекспира были великими творениями. Но Шекспир был единственным автором своих произведений, если не считать современных сценаристов, которые берут на себя смелость навязываться в соавторы к великому англичанину до неузнаваемости урода и его творения. Однако Бог использовал для написания Библии множество земных авторов. Он использовал людей самого разного происхождения и самых разных способностей. Например, один из них, Симон Петр, на редкость скверно владел греческим языком. Однако я не стану критиковать его за это, потому что сам я, изучая греческий язык в общей сложности около 9 лет, владею этим языком гораздо хуже апостола. И тем не менее, Бог использовал Петра. Однако, в отличие от Петра, автор послания к евреям, а я верю, что это был Павел, являлся мастером владения греческим языком. Когда Павел писал свои послания к Галатам и к Коринфянам, он говорил о простых, практических вопросах, волновавших этих людей. И он говорил с ними на простом языке, которым они все пользовались в обыденной жизни. Но в отличие от этих произведений, послание к евреям является настоящим произведением искусства. Итак, это послание начинается с упоминания Бога без каких бы то ни было попыток доказать, что Он существует. Если вы отвергаете существование Бога, проблема кроется вовсе не в Боге, но в вас. Так много маленьких людей, увенчанных докторскими степенями, отвергают факт существования Бога. И у меня возникает вопрос: кем они себя считают?

помогают. Ибо стоит нам поставить наш хилый и убогий разум в сравнении с масштабами и величием разума Бога, становится очевидно, почему Бог не стал тратить свое время на попытки доказать нам, кто Он такой. Так что если какой-то человек намеревается прийти к Богу, этот человек в первую очередь должен верить, что Бог существует. Здесь автор послания пишет, что этот Бог издревле говорил отцам. Кто такие эти отцы, упомянутые автором в данном стихе? Конечно же, имеются в виду Авраам, Исаак, Иаков, Иисус Навин, Моисей и Давид, а также Исаия и другие великие представители израильского народа. Все это отцы израильского народа. Но они вовсе не являются моими отцами, равно как они, скорее всего, не являются и вашими отцами. Очевидно, что эти строки были написаны для людей, которые могли называть своими прародителями Авраама, Исаака и Иакова. Именно в этом кроется главная причина, по которой данное произведение носит название «Послание к евреям». Тем не менее, тот же самый Бог является также Богом язычников, и мы можем быть благодарны Ему за это. Так вот, этот Бог издревле говорил отцам в пророках. Пророк — это тот, кто обращается к людям от лица Бога. Причем, обращаясь к людям от лица Бога, пророки говорили о грядущих событиях. Бог обращался к людям посредством множества самых разных пророков. И это были поистине великие люди, и воистину произносившие потрясающие пророчества. Причем понадобилось участие их всех для того, чтобы дать нам Ветхий Завет. Однако самое большое, что можно сказать об этих пророках, это то, что они донесли до нас лишь частичное Божье откровение. Ибо, как мы видим во втором стихе, в конце концов Бог сказал свое окончательное и завершенное слово в своем Сыне. Прочтем еще раз этот стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Сегодня Бог обращается к людям через своего Сына, а буквально говорит нам в Сыне. Бог уже обратился к нам через Иисуса. И если бы сейчас Небесный Отец вдруг заговорил с нами с небес, Он лишь повторил бы нам все то, что уже было сказано ранее, потому что, друзья мои, в лице Иисуса Христа мы получили последнее слово Бога к этому миру. Через Иисуса Христа наш Бог в последние дни сии говорил нам. Эта фраза «к нам» очень важна, поскольку она говорит о тех же самых людях, к которым Бог обращался через пророков в ветхозаветные времена, то есть к иудейским верующим. И тот самый факт, что Бог Отец говорит нам в Сыне, ставит Христа выше всех ветхозаветных авторов, ибо откровение Божье было исполнено в нем. Он исполняет весь Ветхий Завет, а сам является последним и окончательным словом Бога к человеку. Сам Иисус сказал, будучи в этом мире около 2000 лет назад, что Дух Святой от моего возьмет и возвестит вам. Так что именно Дух Божий, говоря через Иоанна, Иакова, Луку, Петра, Павла, а также других новозаветных авторов, дает нам полное откровение Бога. Помните, как Бог Отец однажды сказал с небес: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Отец дал свое последнее слово в Господе Иисусе Христе. Это слово является его последним словом к нам с вами. А этот самый Сын предстает нам в этой главе послания к евреям. В этой главе
В семи совершенно бесподобных утверждениях автор демонстрирует нам превосходство Божьего Сына над всем. И я уверен, что ни один из нас своим разумом не способен полностью охватить все это. Во-первых, Бог поставил своего Сына наследником всего. Кроме того, именно через Него Бог сотворил века. Этот Сын является сиянием славы и образом ипостаси Бога, а также держит все словом силы Своей. Но главное, что Он совершил Собою очищение наших грехов и воссел одесную престола величия на высоте. Обо всех этих аспектах возвышенного положения Христа мы будем говорить в наших следующих лекциях. А сегодня мы с вами попрощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Где твой отец? Мысли вслух.
3: Богатство. Пенсионер выиграл в лотерею солидную сумму. Его имя появилось во всех местных газетах. Бедный человек вдруг стал богачом. От счастья он чуть не сошел с ума. Как коршуны на него налетели непрошенные советчики. Он не знал, что делать с такой огромной суммой денег. Одни советовали ему одно, другие — другое. Но все были в одном едины. Деньги существуют для того, чтобы их тратить. Пенсионер стал жертвой обманчивых советов. В конце концов, через некоторое время в газетах появилось сообщение. Богатый человек стал нищим. Он все растратил, так как не умел обращаться с богатством. Христиане имеют великое богатство. Бог дал им драгоценное слово. Оно рождает в нас новую жизнь. Библия подобна золотым копьям с неисчерпаемым запасом. Имея это в виду, апостол Павел писал: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Колоссянам, глава 3, стих 16. Но как жаль смотреть на тех христиан, которые, обладая таким богатством, ведут нищенскую жизнь. Бог дал нам свое слово в форме книги. Хотя Бог может говорить с нами разными способами. Он может употреблять для этого других людей, обстоятельства, мысли. Но чувства и мысли нас могут обмануть. То, что произвело на нас сильное впечатление, еще не доказывает, что оно от Бога. Есть соблазняющие силы и от сатаны. Для того, чтобы мы могли разбираться в наших чувствах и мыслях, Бог дал нам свое слово, ясное и понятное. Оно никогда не ошибается. Вот это слово и должно вселяться в нас обильно, как советует апостол Павел. Наша жизнь должна питаться и формироваться через регулярное принятие Слова Божия. Библия не является справочником, в котором мы можем всегда отыскать ответы для конкретных проблем в нашей сложной повседневной жизни. Часто мы должны реагировать и принимать решения очень быстро, и у нас нет времени отыскивать соответствующие места в Библии. Здесь поможет нам Слово Божие, которое мы сохранили в памяти, которое интуитивно определяет наше мышление и наши поступки. Библия многообразна, и потому мы должны принимать не отдельные, любимые нами тексты, а стараться углубляться в планы Божии через чтение всех текстов. Да. Христиане имеют великое богатство. Но да дарует нам Господь мудрость употреблять его правильно.
2: Вера и жизнь.
4: Время от времени нам встречаются нежные люди. Нежность – добродетель, которую довольно трудно встретить в обществе, восхищающемся грубостью и силой. Нас поощряют добиваться цели, причем как можно быстрее, даже если мы страдаем при этом. Ценятся успех, достижения и производительность. Цена этому слишком высока. В такой среде не остается места для нежности. Нежен тот, кто трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Матфея, глава 12, стих 20. Нежен тот, кто внимателен к сильным и слабым сторонам других людей, кто наслаждается совместным бытием больше, чем достижением чего-либо. Нежный человек ходит с легкостью, смотрит с лаской, прикасается с благоговением. Нежный человек знает, что настоящий рост требует заботы, а не силы. В нашем грубом, а порой несгибаемом мире нежность может быть ярким напоминанием о присутствии Бога. Генри Нувен.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
4: Бог и Отец. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. 2 Коринфянам, глава 1, стих 3. Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем. Аминь. Во славу Божию через нас. 2 Коринфянам, глава 1, стих 20. Бог ли Иисус Христос? Каждый из нас, несомненно, скажет «да». Обладает ли Иисус всеми атрибутами Бога? Другими словами, вечен ли, вездесущ ли, всезнающ ли Он? Иисус Христос, такой же, как и Его Небесный Отец? Несомненно, достоин ли Иисус Христос нашего поклонения как Бог? Конечно. Библия говорит, «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Филиппийцам, глава 2, стих 10. Как же тогда понимать выше приведенное выражение «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа»? Как может Иисус Христос иметь своего Бога? Неужели Христос ниже Бога Отца? Как же Он говорил? «Я и Отец одно». Иоанна, глава 10, стих 30. Многократно на страницах Библии Иисус Христос назван Сыном Божьим. Что это значит? Обычно Сын ниже Отца. Разве может быть Бог-Сын ниже Бога Отца, если они одно? Иисус Христос, как Бог, вечен так же, как Бог-Отец и Бог-Дух Святой. Другими словами, божественность Иисуса Христа никогда не имела начала. А как относительно Его сыновства? Имело ли оно начало? Царь Давид по вдохновению Духа Святого написал: «Господь сказал мне, Ты Сын мой, Я ныне родил Тебя». Псалом 2, глава 7. Также в послании к евреям написано: «Тогда Я сказал, вот иду, в свитке книжном написано обо Мне, исполнить волю Твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил». Потом добавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Когда же могло произойти то, что Бог родил Сына, и Сын подчинился Отцу? Апостол Иоанн написал в Евангелии: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в послании к евреям читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и вовеки сотворил». Из этого следует, что Иисус Христос был и есть непосредственный исполнитель воли Божественной Троицы, как об этом написано и в Откровении. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Греческое слово «начало» можно перевести как «начальство», «господство». Поэтому Иисуса Христа нужно совсем на то основанием называть начальником, руководителем творения Божьего. Мудрый Соломон написал: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Притчи, глава 8, стихи с 22 по 26. Думаю, что Соломону при написании книги притч Иисус Христос открылся в образе божественной мудрости. Иисус Христос был и есть непосредственный исполнитель, начальник не только всего творческого процесса, но и всей земной истории от Адама до нашего времени. Лично я склоняюсь к мысли, что Иисус Христос был инициатором диалогов с Каином, Ноем, Авраамом, а также говорил с Моисеем в пустыне, руководил исходом израильского народа из Египта и направлял весь их путь по пустыне в Ханаан. Во времена Иисуса Навина и покорения земли обетованной мы встречаемся с Иисусом Христом как с начальником воинства Господнего, а в период судей Израиля – как с Яхве, избавителем от врагов. В последующие времена Иисус Христос благословлял послушных Ему царей Израиля и наказывал непокорных, а с ними и весь грешный народ, предупреждая их через своих пророков. Христос вдохновлял писать псалмы и песни, а также произносить пророчества и писать пророческие книги. В Откровении написано: «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Апостол Петр написал: «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Первое послание Петра, стихи 10 и 11. «Пришло время для воплощения божественного слова, Логоса. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Иоанна, глава 1, стих 14. «Иисус Христос принес истину на нашу землю и сам стал ею. Иисус сказал ему: „Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня“». Иоанна, глава 14, стих 6. И также: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, глава 1, стих 17. Сын Божий проложил путь от земли в небеса к Богу. Путь, недоступный людям из-за их грешной природы. Однако все, кто не только называет Иисуса Христа своим Господом, но и признает Его своим Господином, подчиняясь Ему во всем, идут по Нему и оканчивают этот путь с Ним. И во всем Иисус Христос был покорен Своему Отцу, имея с Ним постоянную молитвенную связь, что необходимо также и нам. Бог ставит одно непременное условие не только для успешного прохождения христианского пути, но и для исполнения Божьих обещаний в нашей жизни – пребывать во Христе. Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем. Аминь. Если мы во Христе, никто и ничто не сможет причинить нам какой-либо вред, только лишь то, что Он позволит к нашему благу. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. И мы, даже живя здесь, на земле, уже посажены в Иисусе Христе на небесах. Написано: «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам, глава 2, стих 6. Дорогой слушатель, хочешь ли ты уже сейчас пользоваться всем тем, что обещал Бог? Хочешь ли ты не бояться Божьего гнева, но получить Его милость, как написано? «Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Михея, глава 7, стих 18. Хочешь ли быть уверенным в том, что имеешь место на небесах? Попроси Иисуса Христа принять тебя. Даже если ты христианин со стажем, но не имеешь покоя в душе, открой Господу свое сердце в искренней молитве, и Он примет тебя, как сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. «И по Своей милости Бог утешит тебя, ибо Он – Отец милосердия и Бог всякого утешения». 2 Коринфянам, глава 1, стих 3. «Да благословит нас в этом Господь, а Ему да будет слава». Александр Зайцев.
2: Вера и жизнь. Размышления над словом.
3: Первые шаги. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы – члены друг другу. Ефесянам, глава 4, стих 25. На первый взгляд, этот стих кажется неуместным, поскольку адресован людям, которые в начале послания к Ефесянам названы святыми, искупленными кровью Христа, запечатленными залогом Духа Святого, оживотворенными со Христом, посаженными на небесах во Христе Иисусе, имеющими одного Господа, одну веру и одно крещение. Разве нуждались святые в таком предупреждении? Да, нуждались. Так же, как нуждаемся в этом и мы. Вникнем в метод Библии, применяемый для нашего научения. Согласно Библии, обновление жизни верующего уже совершилось, и теперь требуется его претворение в практическую жизнь. Отречение от старого и принятие нового – первоначальный однократный шаг веры, за которым должна последовать практическая жизнь верующего. Дела веры. Эта часть труднее первой и требует от нас бодрствования и молитвы. Первый шаг можно сравнить с первым торжественным днем ученика, впервые переступающего порог школы. Последующие шаги – практическая учеба. Итак, требования христианской этики. Сначала новый человек, затем новая этика. Первое требование, которое апостол Павел предъявляет здесь новому человеку – отвергните ложь. Ложь – один из самых распространенных грехов человечества. В мире нет ни народа, ни страны, где бы люди не лгали. Сколько неправды совершается в мире за один только час. Ложь овладевает человеком с ранних лет его жизни. Люди так глубоко поражены этим грехом, что даже хорошие и справедливые дела пытаются совершать с помощью лжи и обмана. Сколько несчастий и обид приносит ложь. Она чернит людей, разрушает и убивает их. Сколько в мире таких, которые невинно страдают из-за того, что кто-то ложно оговорил их. Ложь разрушает семейное счастье, разлучает друзей. Лжец портится и сам. Он привыкает видеть вещи неправильно. А других он судит по мере своей испорченности. Как много неприятностей бывает даже и в среди верующих из-за того, что кто-то сделал собственные выводы по взгляду, тону голоса, движению или улыбке другого человека. Говорите истину. Такова обязанность верующего. Но как мы можем преодолеть это такое распространенное искушение солгать? Во-первых, мы должны признать, что ложь – это грех. Так говорит Библия. Изворотливость не удовлетворяет ни нас, ни Бога. Во-вторых, мы должны признать, что Иисус – победитель лжи. Он пришел и свидетельствовал об истине. Иисус искупил нас не только от вины, но и от власти греха.
2: Вера и жизнь. Страницы истории.
4: Философ Иустин. Философ Иустин жил в так называемом веке апологетов и принадлежал к блестящей плеяде последних. Родился Иустин около 100 года по Рождеству Христову в языческой семье в палестинско-греческой колонии на месте древнего Сихема. Родители его были людьми с определенными материальными средствами, а потому имели возможность дать сыну, кроме общего, еще и философское образование, к которому молодой язычник проявил большой интерес и любовь. Свои юношеские годы Иустин провел в философствовании, в неудержимом стремлении отыскать правду жизни, единую, всеобъемлющую правду, а также решить жгучие вопросы своего времени, понять природу богов, сущность космоса и души человека, постичь судьбу человеческой души. Науки, которые изучал молодой Иустин, не дали ему удовлетворительных и исчерпывающих ответов. Языческая религия тем более. Страстный юноша обратился к философии, которая претендовала на обладание истиной и считалась источником живой воды и мудрости. На пути молодого искателя встречались представители различных философских направлений, но они не могли по тем или иным причинам удовлетворить жажду Иустина по правде. Будучи в Эфесе, Иустин встретил почтенного на вид старца и разговорился с ним. Начался философский диспут. «Молись», — закончил незнакомец, — «чтобы тебе открылась дверь правды и света, ибо то, что ты ищешь, никто не может увидеть, а тем более понять, если Бог Отец и Христос не дадут понимания». Разговор произвел на юношу странное впечатление. Философия любимого им Платона показалась ему мелкой. Какому же тогда учителю можно довериться? Откуда же в конце концов ждать помощи, когда и у этого философа нет всей правды? Метался в поисках молодой Иустин. «Молись!» — слышался ему голос. «И в моем сердце вспыхнул огонь», — писал позже Иустин. «Меня охватила любовь к пророкам, а также к тем людям, которые были друзьями Иисуса Христа. Размышляя над словами старика, я обнаружил, что только эта философия надежна и полезна. Никто на земле, кроме Христа, никогда не был так искренне убежден в испорченности людей в мире, и никто не был таким энтузиастом в спасении их от вечной гибели и греха уже здесь, на земле. Мы находим его в расцвете мужества, отваги и героизма. Большую часть времени он проводил среди больных, немощных, слабых и отверженных людей, которые нуждались в нем. Хотя Иисус является неисчерпаемым источником истины и здравой мысли, наибольшим знатоком духовного и невидимого мира, наилучшим экспертом чудотворного лечения людей словом и верой, он никогда не написал ни одной книги, в которой бы изложил свое знание и умение, чтобы передать их другим. Хотя утверждал, что те, которые за ним последуют, будут делать еще большие дела, чем делал он. Короткое свое время жизни на земле Иисус провел в действии, в большой активности, но не в размышлениях, как это делает большинство великих людей земли. Он шел к цели неумолимо, сильно и смело, но скорбел душой в конце. Женщины и дети были у него в большом почете. Действительно, он поставил их на надлежащее место в обществе и в семейной жизни, хотя сам никогда даже и не думал о женитьбе и о собственной семье. Иисус пришел дать свою неизмеримую любовь всем нам, старикам, мужчинам, женщинам и детям. Одним словом, всем людям. Он любит нас больше, чем кто-либо в этом мире. Любишь ли ты его? Автор Иван Барчук.
2: Вера и жизнь. Аргумент.
3: О пчелах и инопланетянах. Развитие математики, физики и технологий привело к появлению принципиально новой области знаний – теории информации. Оказалось, что наиболее фундаментальной категорией материальной Вселенной является не пространство, не время, не вещество, не энергия, а независимая от них нематериальная категория – информация. Современная физика показывает, Только в терминах информации описание физической реальности будет наиболее полным и достоверным. В том, что информация нематериальна, вы можете убедиться самостоятельно при помощи весов и своего смартфона. Взвесьте его, а после загрузите любое количество данных, книг, музыки, фильмов и снова взвесьте. Масса смартфона будет прежней, а значит, ничего материального вы к нему не добавили. Да, мы передаем и получаем информацию при помощи материальных носителей, но сама информация не зависит от них. Одну и ту же информацию мы можем записать на бумаге чернилами или на флешке, передать в виде акустических колебаний воздуха или радиоволн. Сама информация останется при этом неизменной. За все время своего существования человечество накопило огромное количество информации. Если бы мы попытались записать всю информацию из всех библиотек мира на микрочипах компьютерной памяти, из них можно было бы составить стопку высотой в расстояние от Земли до Луны. Но если бы мы сумели ту же самую информацию записать на молекулах ДНК, их объем составил бы всего 1% от объема булавочной головки. Естественные носители информации, содержащиеся в каждой клетке каждого живого организма, оказываются в 1013 раз эффективнее лучших технических достижений человеческого разума. Но и этим превосходство естественных методов хранения и обработки информации над нашими компьютерными технологиями не ограничивается. Одним из наиболее поразительных открытий генетики последнего времени стало обнаружение явления так называемых перекрывающихся генов. К открытию привело изучение простого бесклеточного организма – вируса бактериофага JX174. По сути дела, бактериофаг – всего лишь покрытый белковой оболочкой участок ДНК, на котором записана программа по созданию собственных копий с использованием бактерий в качестве стройматериала. Как известно, информация на молекуле ДНК записывается в виде текста, в котором роль букв играют нуклеиновые основания. Алфавит ДНК состоит из 4 оснований, а сочетание каких-либо 3 букв составляет слово. Проблема с бактериофагом JX174 заключалась в том, что последовательность нуклеиновых оснований, букв, в цепочке его ДНК почти втрое короче, чем необходимо для копирования собственного белка. Как же может существовать и воспроизводиться такой организм? Оказалось, что длина ДНК вируса не кратна 3. Когда вся последовательность слов считана, одна буква остается лишней. Она вместе с 2 первыми буквами текста составляет новое слово, и вся цепочка прочитывается еще раз, со смещением в 1 букву. Теперь в конце остается 2 лишних знака. В качестве 3-го берется 1-я буква цепочки, и вся последовательность считывается снова, на этот раз со смещением в 2 буквы. Задача решается путем троекратного считывания информации, записанной на той же самой молекуле ДНК, и все 3 раза получаются смыслозначимые сообщения, вместе составляющие программу по копированию собственного белка. Возможно, когда-нибудь мы научимся записывать и хранить информацию на молекулярном уровне. Но как уплотнять ее таким образом, это пока что за пределами человеческих представлений. Испанская пословица гласит: «Сон разума порождает чудовищ». Одной из химер, порожденных неприятием рациональных свидетельств Божьего замысла в мироздании, явилась вера в существование инопланетян. тысячи долларов налогоплательщиков тратятся ежегодно на программу SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Поиск внеземного разума. Как остроумно заметил оксфордский профессор математики и христианский апологет Джон Ленокс, родился в 1943 году, если внеземной разум существует, главное доказательство его разумности в том, что он не связывается с нами. Хотя идея существования внеземного разума является чистым суеверием, верой, лишенной основания, вся Земля окутана сетью радиотелескопов программы SETI. 24 часа в сутки они регистрируют множество приходящих из космоса сигналов. Земля просто купается в омывающих ее космических радиоволнах, но ни одного сигнала из разумного источника так получено и не было. Почему исследователи уверены, что регистрируемые ими сигналы не идут из разумного источника? Ответ очевиден. Ни один из них не несет информации, поскольку не содержит какого-либо кода. Ученые признают, наличие кода было бы первым и главным признаком существования разумного источника информации. Но при этом, говоря об информации, записанной именно посредством кода на молекуле ДНК, они утверждают, что это результат слепой случайности. Прав был апостол Павел, писавший о тех, кто променял правду Божью на ложь и поклоняется и служит творению вместо Творца, что они осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Римлянам, глава 1, стихи 21 и 22. Хотя наличие кода свидетельствует об информации, информация не сводится к коду, как смысл фразы не сводится к совокупности значений, составляющих ее слов. Иностранцу, знакомому с русским языком на уровне словарных эквивалентов, легко не заметить разницу между значениями фраз «поговори со мной еще» и «поговори мне еще», в то время как она огромна. А на своем родном языке? Всякое ли сообщение мы понимаем? Представьте, что вы почтальон, доставляющий две телеграммы. Одна гласит «родился мальчик», вторая сообщает «родился ребенок». Какая из двух телеграмм дороже? С точки зрения использованного кода и стоимости, поскольку оплата за телеграммы взимается по количеству слов, они равноценны. С другой стороны, очевидно, что по значимости телеграмма «родился мальчик» должна быть ценнее, поскольку содержит вдвое больше информации. Информация – величина обратной вероятности. Но что эта телеграмма означает на самом деле? Как почтальон, вы, в принципе, не можете этого знать. Она может означать «пришлите денег», а может «приезжайте, нужна помощь», или же «вот видишь, я счастлива без тебя». А может быть, это и вовсе кодированное сообщение, подобно тому, как в 1936 году переданная в эфир фраза «над всей Испанией безоблачное небо» стала сигналом к военному мятежу и положила начало гражданской войне. Информация существует исключительно в контексте обмена между источником и приемником, и только им известно ее подлинное значение. Многим христианам доводилось читать Библию до того, как они уверовали. И все они соглашаются. До обращения к Богу они не понимали ее смысла. Они были всего лишь сторонними наблюдателями. Да, Библия указывала им на Бога и на необходимость обратиться к Нему. Но только когда они поняли, что Библия – это Божье послание лично им, прочитанное стало обретать для них подлинно глубокий смысл. в этом фундаментальное свойство информации. Второй важный аспект заключается в том, что при взаимодействии информационных систем разного уровня обмен возможен только на уровне низшего участника. Так группа ученых изучила движение пчел, которыми те передают сведения сородичам. Однако единственным надежным способом проверить, правильно ли люди понимают язык пчел, было бы сообщить что-либо пчелам и посмотреть, насколько адекватной будет их реакция. Но вряд ли пчелы смогли бы оценить по достоинству телодвижение ученых. Выход был найден. Ученые создали управляемую компьютером пчелу-робота и таким способом убедились в достоверности полученных ими результатов. Обратите внимание, единственный способ, которым человек мог сообщить что-то пчелам, это предстать перед ними в образе пчелы. Подобным образом Бог может наиболее эффективно сообщить что-либо людям, лишь явившись им, как человек. В этом ключевой момент благой вести с точки зрения информационной теории. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна, глава 1, стих 1, 14, 16 по 18. Все религии рассказывают о том, как человек должен достигать Бога. И только Библия говорит о Боге, который снизошел к людям, воплотившись во Христе. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил, и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. Филиппийцам, глава 2, стихи 6 по 8. Современный перевод. Автор – доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Размышления над словом.
5: «Оно того стоит». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос мой». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Иоанна, глава 18, стихи с 33 по 40. Это квинтэссенция Евангелия Господа Иисуса Христа. Здесь сошлись иудеи, религиозные авторитеты
4: духовные начальники Израиля. Здесь высшее представительство языческого Рима, господствующей империи мира. И здесь скромный, молчаливый молодой человек Иисус, называемый Христом. Религиозные вожди просят безбожную власть убить этого скромного молодого человека. Они обвиняют его в том, что он представляет себя царем, и обвиняемый этого не отрицает. Он просто утверждает, что его царство совсем из другого мира, из высшего, из мира Отца Небесного. Иудеи хотят его за это убить, а Пилат не видит в этом никакого преступления. Однако духовные лидеры продавили свое злобное требование и принудили Пилата предать Иисуса смерти. Особенно важно то, что вожди иудаизма предпочли дать свободу разбойнику Вараве. Над этим стоит задуматься. Ибо Варава с тех пор и до ныне главная фигура на религиозной и политической сценах. Конечно, центральная фигура на этом перекрестке человеческого лукавства и жестокости – Иисус. Совсем не земной, молчащий, отстраненный от схватки земных чудищ. В этот момент Иисус действительно царь иного царства. Он над схваткой. Он выше смерти. Он не унижается попытками оправдаться. Он спокойно воспринимает обвинения священников и также равнодушен к оправдательным словам Пилата. Он смиренно реагирует на клевету. Он невероятно мужественно переносит бичевание. Он идет на Голгофу, как на трон. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Иоанна, глава 1, стих 10. Поистине, царь не от мира сего. И вот поэтому мой выбор труден, но крайне важен. Если я поддерживаю Пилата, он ведь власть от Бога, то становлюсь убийцей истинного царя. Если поддерживаю священников, они ведь помазанники Божьи, то становлюсь вместе с ними убийцей подлинного царя. Я поддерживаю Иисуса, тогда моя дорога вместе с ним на крест. Вот почему он остался один. Потом он воскрес, и немало людей примкнули к нему. Проблема в мире разрешилась довольно примитивно. Мир принял гуманистическую версию Христа, немало не поступившись своей неограниченной властью. Церковное сообщество удовлетворенно приняло эти условия, ведь под покровом власти земной они получили возможность веровать в Иисуса Христа, не расставаясь с ценностями мира сего. Свет растворился в тьме. Тьма поглотила свет. Но есть и те, которые победили лукавого. Цена, конечно же, велика. Однако приобрести

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Псалом 50, 3 стих. Маленькая капля жидкости или песчинка не привлекают к себе нашего внимания, а между тем из капель воды складываются океаны, моря, озера и реки, а из отдельных песчинок – земля. Переполненный ими большой корабль может утонуть. Маленькие снежинки в отдельности легкие, как пух, но собранные в большом количестве заносят усталого путника и лишают его жизни. Снежные желавины разрушают и засыпают дома и целые селения. Небольшой якорь удерживает большой корабль, и небольшим рулем он управляется. Так и небольшие, малые грехи, собранные вместе, приводят человека к гибели. Если человек согрешит один раз в час, то в течение года он сделает 8640 грехов, а у некоторых людей целые дни являются сплошным грехом. Грех не ходит в одиночку. Когда грех совершен, первой мыслью у совершившего является, как бы скрыть его от других. Когда же грех обнаружен, тогда приходит уже другая мысль – найти оправдание греху в собственных глазах и в глазах других людей. В поисках оправдания греха человек неизменно пользуется ложью, притворством, извращением фактом, толкованием слов, запутанностью обстоятельств. Таким образом, за одним грехом неизменно следует целая плеяда других грехов и беззаконий. Грех имеет свойство плодиться и размножаться. С каким же бременем грехов явится нераскаявшийся грешник на Божий суд? Грех – это мрачный лабиринт, из которого нелегко найти выход. Самый ничтожный грех – мерзость перед Богом. Он оскверняет нас и делает неспособными для общения и вечного блаженства со святым Богом. Грех – это ноша, тяжелое бремя, которое снимается только Господом. Бремя греха отягощает нас, и никто, кроме Христа, не может спасти душу от этой страшной ноши. Грех является таким злом, что для его устранения Иисус Христос пережил муки крестной смерти. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Сильная рука Иисуса. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Книга пророка Исаии, 41 глава, 13 стих.
2: «Папа, помоги!»
1: — крикнула Лили, размахивая руками, чтобы не потерять равновесие. Ей захотелось пройтись по гимнастическому бревну, но это оказалось непросто. Когда же папа подал ей руку, девочка уверенно прошагала до конца спортивного снаряда.
2: «Какая замечательная площадка! Давай почаще сюда приходить!» — попросила Лиля. «С твоей помощью я быстро научусь выполнять здесь многие упражнения!»
1: Как хорошо, когда рядом есть сильная отцовская рука, на которую можно опереться. Не забываем ли мы просить Иисуса, чтобы Он, как и обещал, поддерживал нас своей могучей рукой? Его рука сильна помочь нам всегда и во всем. У Олежика в табеле во второй четверти появилась четверка по поведению. Родители поинтересовались, почему их сын получил такую отметку. Оказалось, ему не хватало терпения ожидать, пока учительница спросит его на уроке. И он без разрешения выкрикивал ответы прямо с места, мешая ей вести урок.
3: «Так же нельзя, сынок!» — говорили Олежику папа с мамой.
2: «Я ничего не могу с собой поделать!» —
1: чуть не плача говорил мальчик.
2: «Иначе мне скучно на уроке!»
3: «Так может говорить человек, который не верит Иисусу!» — сказал папа. «А верующий говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе!»
1: В первый день новой четверти мальчик пришел домой сияющий.
2: «Папа, Иисус помог мне, и уже я могу терпеть и ждать до тех пор, пока учительница сама вызовет меня».
1: Просите и сильно

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

о красоте одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур, одежда ее. Книга притчей, 31 глава, 22 стих. Продвигаясь по 31 главе книги притчей, мы видим, что в культуре Палестины ткачество важно для жизни Божьей прекрасной женщины. Талантливая художница, представляющая, как должны выглядеть ее произведения, проводит поздно ночью много часов, чтобы сплести и соткать из своей шерсти и льна необычайные изделия, а затем одевает в эти ткани себя и свою семью, пурпурные царские цвета в ткани, подходящие для царей. Одежда имеет большое значение, дорогая царская дочь. Дело в том, что ее видят все, и в ней отображается сердце того, кто ее носит. Надеемся, в вашем случае вкус и скромность, с которыми вы одеты, свидетельствуют о том, что вы женщина, любящая Бога, как и женщина из книги притчей. Одежда женщины из книги притчей, любившей Бога, была красивой. Это была одежда, подходящая ее высокому положению. Это была одежда, подходящая для ее ремесла, ткачества. Ее мастерство было видно по ее собственной одежде. Это была одежда, подходящая ее достойному похвал характеру. Ее одежды свидетельствовали о ее добродетели и высоких нравственных законах, которых она придерживалась. А можно ли о вашей нравственности судить по вашей одежде? Нам, женщинам, ищущим красоты, которую ценит Бог, следует одеваться следующим образом. Скромно, соблюдая правила приличия, сдержанно, одеваясь пристойно и разумно, с чувством меры, не одевая ни слишком много, ни слишком мало одежды, благоразумно, проявляя хороший вкус и целомудренно, помня о своих отношениях со святым Богом. Эти слова могут прозвучать старомодно, но выбирать одежду, отражающую эти качества, можно только сердцем, стремящимся к благочестию. 1 Тимофея 2, 9-10 стихи. Более того, любящего нас Господа больше интересует одеяние вашего сердца, чем одеяние вашего тела. Как напоминает нам апостол Петр, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Аминь.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Светлана Вылкова. Гомеопатия. Современная медицина предлагает и нетрадиционные методы лечения, один из которых – гомеопатия. Гомеопатические продукты вызывают противоречивые оценки из-за своей необычной природы. Ученые относятся скептично к гомеопатии, некоторые из них считают ее шарлатанством. Но благодаря очевидным положительным результатам она пользуется большой популярностью во многих странах. Многие христиане лечатся подобными лекарствами, несмотря на то, что им не ясно их происхождение. Что такое, по сути дела, гомеопатия и какими методами диагностики пользуются гомеопаты? Ответы на эти вопросы помогут христианам понять, не вредит ли гомеопатия их духовному здоровью. Как приготавливаются гомеопатические лекарства? Сырье, продукт растительного, животного или минерального происхождения, смешивается с алкогольным раствором, в результате чего получается так называемый материнский раствор. Приготовление лекарств связано с его многократным разведением. При первом разведении одна часть активного вещества смешивается с 99 частями раствора воды и алкоголя. При следующем разведении одна часть полученной жидкости опять смешивается с 99 частями воды и алкоголя. Это повторяется много раз. На упаковке обычно есть обозначение 5СН, 15СН, где число показывает, сколько раз разведено лекарство. Гомеопатические средства изготавливают в форме таблеток, сиропов, гранул и так далее. Приготовленные из сахарозы и лактозы гранулы пропитывают гомеопатически активными веществами. Содержание первоначальной субстанции в лекарстве незначительно. Сами гомеопаты определяют его как бесконечно малая доза. Болгарский физик Васил Тинчев пишет: «Активное вещество в гомеопатических лекарствах разведено так сильно, что на один атом его приходится миллионы атомов растворителя». Это одна из особенностей, которая заставляет нас поставить вопрос, что именно лечит, если медикамент почти не содержит самого лекарства. Другая особенность – сам процесс приготовления. Это взбалтывание жидкости, потенцирование или динамизация, которое, по мнению гомеопатов, усиливает лечебные свойства раствора. Эта особенность также заставляет нас искать какое-то объяснение. В православной Греции есть издание, где утверждается, что при взбалтывании растворов тайно произносится заклинание, то есть речь идет о магии. Сами гомеопаты отрицают необходимость заклинаний или связь с магией. Некоторые пытаются объяснить это научно. При процессе динамического разведения активного вещества в гомеопатических средствах происходит переход в микроскопических масштабах из классического к квантовому уровню, то есть лечебные свойства связывают с микроскопическим проявлением квантовых эффектов. Васил Тинчев пишет по этому поводу так. Образно говоря, существует разделительная линия между квантовым миром и знакомым нам миром, описываемым классической физикой. Известный специалист по математической физике Роджер Пенроуз считает, что правила, которые показывают, когда происходит переход между квантовым и классическим уровнями, должны быть связаны с выяснением отношений между квантовой теорией и общей теорией относительности Эйнштейна, описывающей гравитационное поле. Это так называемая квантовая теория гравитации. Но такой теории не существует. Ее контуры даже не намечены. Через лекарства действует специфическая целебная сила. Основатель гомеопатии Самуил Ганнеман, годы жизни 1755-1843, в своем сочинении «Орган врачебного искусства» пишет: «Наличие целебной энергии не может быть связано ни с атомами потенцированного лекарства, ни с какими-либо физическими или математическими особенностями строения их поверхности, с помощью которых многие пытаются объяснить нарастающую энергию при потенцировании, так как основываются на слишком материалистическом мнении. Скорее, в лекарственных растворах невидимо присутствует освобожденная специфическая целебная сила, которая динамично воздействует на весь организм через контакт с его живыми нервными волокнами.
Она не передает, однако, ничего материального, независимо от того, в какой степени разведено лекарство. Отсюда следует, что никогда не будет дано научного объяснения гомеопатии, потому что она не имеет научной основы. Происхождение ее не основывается на научных исследованиях и открытиях, а является чисто экспериментальным. То, что сегодня нам известно как медицина, коренным образом отличается от медицины Ганнемана, называемой гомеопатией. Если в традиционной медицине, чтобы установить диагноз, необходимы определенные исследования, для Ганнемана это было абсолютно излишне. Ему нужны были только симптомы. Зная, какие препараты могут вызвать подобные симптомы у здорового человека, он прописывал очень маленькие дозы этого же препарата больному. Основной принцип гомеопатии – подобное лечится подобным. Врачи старой школы, как их называл Ганнеман, неоднократно возражали: гомеопатия может устранить симптомы, но заболевание останется, Гуфиланд. Ганнеман понимает болезнь так: надо рассматривать естественную болезнь не как некое вредное материальное вещество, которое находится внутри или вне человека, параграфы 11-13, а как нечто, вызываемое определенным враждебным духовным фактором. Он, как инфекция, нарушает духовный принцип жизни в организме, измучивая его, подобно злому духу, и вызывая нарушения в нормальном ходе его жизни. Следовательно, кроме того, что болезнь не является материальной, она не причиняется неким материальным веществом. Итак, Ганнеман описывает ее как нарушение духовного принципа в организме, духовно-динамическим расстройством жизни и поражением жизненной силы. Эти выражения взаимозаменяемы. Лечение болезни по Ганнеману также духовно. Болезни не могут быть устранены иначе, как при помощи духовных, динамических, потенцированных, воздействующих на духовную жизненную силу лекарств. В своем сочинении Ганнеман утверждает, что в лекарственных растворах невидимо присутствует освобождающаяся специфическая целебная сила. Надо сказать, что эта сила та же, которой лечат экстрасенсы. Такой вывод следует из факта, что в параграфах 289-291 Ганнеман рекомендует воздействие на жизненную силу и через магнетизм. Эта лечебная сила, магнетизм, часто так глупо отрицаемая и пренебрегаемая в продолжение веков, действует различными методами. С помощью магнетизма сильная воля человека, который воздействует на больного через контакт и даже на определенном расстоянии, может передать ему жизненную энергию от здорового магнетизатора, наделенного такой силой. Магнетизм, по мнению Ганнемана, делится на положительный и отрицательный. При положительном вызывается приток жизненной энергии, а при отрицательном – ослабление ее напряжения. Разница между лечением с помощью магнетизма и через гомеопатические лекарства только в методе, с помощью которого передается лечебная сила. А сила та же и объект тот же – жизненная сила больного. Источник, однако, не называется, и именно это заставляет людей думать, что лечебная сила исходит от лекарств или от магнетизатора. А на практике она имеет сверхъестественное демоническое происхождение. Когда в бывшем Советском Союзе появились первые экстрасенсы, многие христиане пользовались их услугами из-за незнания происхождения их целительной силы. Сейчас нам ясно, что мы не должны иметь ничего общего с подобным лечением. Пора нам понять, что и гомеопатия в такой же мере опасна. Сегодняшние гомеопаты не объясняют, откуда берется лечебная сила их препаратов. В одной из рекламных брошюр читаем: «Даже если механизм действия гомеопатического лекарства не полностью известен, считается, что оно стимулирует организм и активизирует потенциал здоровья, заложенный в нас самих». В таком случае нам стоит прислушаться к предупреждению из заключения статьи, озаглавленной «Основные принципы и развитие гомеопатии», опубликованной в номере 8 церковного вестника за 2002 год. Надо иметь в виду традиционные пристрастия основоположников гомеопатии и многих современных авторитетных гомеопатов к алхимии, астрологии и оккультизму.
Даже прагматично и позитивно ориентированные школы в гомеопатии, такие как французская, которая декларирует свою независимость от всякой идеологии учения, по существу сохраняют характерное для оккультной практики стремление к непосредственным результатам при подчеркнутом отсутствии интереса к их происхождению. Пока мы не убедимся, что на предлагаемые лекарства не воздействовано через тайные духовные силы, не надо их использовать, потому что так мы рискуем своим душевным здоровьем, и нет гарантии, что физически стабилизируемся надолго. Дерево доброе приносит и плоды добрые. Матфея 7:17.

Свидетельство. Освобождение. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обернувшись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Матфея, глава 9, стихи с 20 по 22. В этом отрывке из Библии описан чудесный случай исцеления больной женщины за одно мгновение, хотя до того она страдала кровотечением 12 лет. Очень похожий случай произошел и со мной. Когда я полностью осознал, что являюсь алкоголиком, я ужаснулся, но не собирался сдаваться. Начались упорные и длительные поиски средств освобождения от пагубного пристрастия к алкоголю. Я не мог пить каждый день, как некоторые мои друзья, потому что переболел желтухой. Каждый запой начинался по одному и тому же сценарию. Первая рюмка, а затем 5-7 дней запоя. После этого 2-3 месяца на спиртное и смотреть не можешь, до такой степени отравлен весь организм. Тягостно было и то, что во время запоя из-за отравления я не мог выходить на работу. Оправдания на такую болезнь не было, и я очередной раз терял работу. Представьте себе эту страшную жизнь, когда ты каждые 2-3 месяца оказываешься в полумертвом состоянии, и единственное лекарство в этом случае тот же алкоголь, которым ты отравился. 5-7 дней без сна и покоя, кошмарные видения, пот, рвота и получасовое спокойствие от принятия очередной рюмки спиртного. Запой заканчивался неспособностью более принимать алкоголь, ибо организм его просто отвергал. Приходилось 2-3 дня отлеживаться и принимать успокоительное и витамины. Эти 2-3 дня сопровождались ужасами и кошмарами. В то время я еще не знал, что таким образом надо мной издевается дух алкоголизма и его компания. По такому сценарию проходила, как вечность, дней 10, а потом, измученный, больной и побитый, я снова мог выйти на улицу. Нервы были расстроены, и я боялся встретить знакомых людей, которые наверняка заметят, что я опять после запоя и безработный. Боялся любого вопросительного взгляда, подозрительного шороха и машин. Чтобы решиться перейти улицу, нужно было время на адаптацию для оценки ситуации. Далее следовал месяц на восстановление организма, улаживание дел на работе или поиск новой. Затем месяц или 2-3 нормальной жизни и следующий запой. Так продолжалось лет 7, пока не была осознана мною пагубная ситуация и тревога за свое будущее и будущее семьи превзошла стыд, который вынуждал меня принимать мои запои за временное отклонение. Борьба с запоем и была поставлена на первый план, и начались интенсивные поиски освобождения. Первым шагом было обращение в наркологический диспансер за консультацией. Реальной помощи там я не нашел, ибо считалось, что запить раз в 2 или 3 месяца – это не болезнь. Обращался к магическим религиям, попробовал обратиться к буддистам и кришнаитам, сулившим мне успех. Это не помогло. В библиотеке прочитал о методе кодирования от алкоголизма Подовженко.
В Белоруссии жил и работал его ученик, успешно и эффективно применявший этот метод. Пригласив своего друга, художника, который тоже искал метод освобождения от алкоголизма, мы отправились в Белоруссию, заплатили деньги и 3 дня посещали лекции и собеседования с врачом, который внушал нам, что после кодирования нас скрутит, мы ослепнем или умрем, если только выпьем хоть каплю алкоголя. На 3-й день была совершена процедура кодирования, и мы отправились домой. Мой друг-художник очень скептически высказался об этом методе лечения. Тут же, на железнодорожной станции, он выпил бокал шампанского, полностью подорвав и мою веру в кодирование. Я не знал, что дух алкоголизма бдительно наблюдал за мною в это время. Хотя я был очень осторожен и не пил на торжествах и праздниках, зная о пагубных последствиях запоя, сопротивляться неотступному желанию я не мог. Это очень похоже на дух гомосексуализма. Человек, имеющий это извращенное пристрастие, знает, что оно ставит его вне общества, но побороть это влечение не в силах, ибо дьявол сильнее человека. Как-то после 3 или 4 месяцев воздержания я шел по центральной улице города и вдруг почувствовал такое жгучее желание выпить, от которого у меня исчезли все мысли о сопротивлении или борьбе с этой страстью. Я не зашел, я просто вбежал в магазин и, поспешно купив бутылку водки, выбежал на улицу. Помню, что даже огорчился от того, что неудобно выпить бутылку тут же, а нужно потратить несколько секунд на то, чтобы скрыться в подворотню. Такой сильной была страсть. И так начался очередной запой со всеми пагубными последствиями. На 10-й день пьянки, душевно измученный, побитый и в полном отчаянии, я упросил друзей отвезти меня в монастырь к известному своей добротой и набожностью католическому священнику. Когда они привезли меня к священнику, я был принят, меня выслушали. Даже согласились оставить меня на несколько дней и показать комнату, в которой я буду жить, и столовую, в которой я смогу питаться. Пробыл я в этом монастыре 3 дня. Каждый день по 10 минут я беседовал со священником. Но и от него я не услышал ясных ответов о реальной возможности освобождения от алкоголизма. И как я приехал в монастырь алкоголиком, так и после 3 дней пребывания в нем уехал оттуда алкоголиком, ибо и там не знали, как мне помочь. Дух алкоголизма и дальше властвовал надо мной по своему усмотрению. Когда я восстанавливался и, кажется, забывал о своем горе, и когда в тихой радости я только позволял себе помечтать, что наконец-то буду жить, как все люди, подходил он, мой непознанный враг. Дух алкоголизма, наверное, насмехался надо мной в среде себе подобных. «Посмотрите на это ничтожество», которая думает, что может управлять своей жизнью по своему усмотрению. Бедный, как он ошибается! Он уже восстановился, и, наверное, ему пора побывать в аду. И ад начинался с нового запоя. Враг насмехался, терзал, истощал, бил нещадно и, когда видел мои последние вздохи, отпускал на восстановление до следующего раза. Я думаю, что если человек хочет узнать, что такое приближение к аду,
Он должен побыть в моей шкуре во время очередного запоя. Но спасение пришло. Как-то жена организовала билеты на лекцию о методах освобождения от чар и заклинаний. Я очень благодарен жене, которая не оставила меня в беде и претерпела все лишения и невзгоды. Она боролась за мое освобождение и за сохранение нашей семьи. Ей было нелегко помогать мне и растить наших 5 детей. Она надеялась на то, что, может, хоть здесь найдет ответы на постигшую нас беду. И на сей раз она не ошиблась, ибо после этой лекции, вот уже 2 десятка лет, дух алкоголизма не имеет силы надо мною. Напротив, по услышанному методу освобождения через познание исцеляющей любви Господа, за 15 лет я помог выйти из-под власти демона алкоголизма более 150 рабам этого недуга. Спасенных могло быть гораздо больше, но многие люди, к сожалению, не поверили в этот метод спасения. Многие не понимают того, что мы живем на планете, которая на звездных просторах является для нас камерой смертников, и что только вера в любовь Господа, создавшего небо и землю, может освободить нас от демонов, алкоголизма и других болезней. Мы с женой пошли на лекцию. Все билеты были проданы, в лекционном зале были заняты все 250 мест. Пожилой лектор убедительно рассказывал о Земле, как о тюрьме Вселенной, в которой властвуют дьявол и его павшие ангелы, демоны, из-за которых мы в реалии имеем алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, болезни и другое. Существование невидимого духовного мира подтверждают реально существующие колдуны, такие как Кашпировский, например, и ему подобные. Разные заклинания, проклятия, заговаривания, спиритизм, астрология, хиромантия, черная и так называемая белая магия. Под конец лекции лектор произнес трудно воспринимаемое для моих ушей и сердца предложение. Он спросил, не хотим ли мы на практике проверить чудодейственную любовь Господа и здесь, в зале, освободиться от самого страшного для нас недуга. Я подумал про себя. Я алкоголик, и за несколько лет испробовал всевозможные методы лечения, истратил уйму денег, но победить свой недуг так и не смог. А лектор предлагает метод от Всевышнего Господа, создавшего небо и землю, используя который можно освободиться от недуга за 1 минуту. Трудно было этому поверить, но, как говорится, утопающий за соломинку цепляется. Я приготовился услышать что-то непостижимое и услышал. Лектор объявил, что если человек хочет получить освобождение от какого-то недуга, то он должен не только праздновать Рождество, но исполнить его предназначение. Это было что-то новое. Лектор объяснил, что Рождество — это время подарков, и самый прекрасный подарок нам дарит Небесный Отец. Для этого Он прислал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Его кровью и смертью выкупить нас из рабства греха и дьявола. После смерти Иисуса Христа Его воскресение, путь к освобождению открыт уже 2000 лет. Этот подарок от нашего Небесного Отца каждому человеку планеты Земля, и нам остается только этот подарок принять. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел,
чтобы никто не хвалился. Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Из объяснения лектора я понял, что исполнить предназначение Рождества – это значит принять дар освобождения, но не уразумел, как этот дар можно принять. Но лектор продолжал. Просто надо посмотреть внимательнее на символы Рождества, и мы увидим, что Иисус Христос родился не в роскошном и чистом царском дворце, а в обычном, не отличающемся особой чистотой деревенском хлеву, где ютились животные. Хлев — это мы, люди, обремененные грехами и болезнями. Исполнить предназначение Рождества означает достичь того, что и в человеке должен появиться Святой Дух Христа. Дар Господа не покупается, не заслуживается, а только принимается. Лектор продолжал развитие мысли об исполнении предназначения Рождества. Он обратил внимание на то, что человек, желающий освободиться от недуга или болезни, естественно, ищет избавление через какие-то личности – врачей, колдунов, знахарей, священников и так далее. Но надо обращаться не к людям, а прямо к Господу, хотя и невидимому. Просто надо поверить, что Он есть Тот, Который создал небо и землю. Надо поверить, что Он тебя любит, потому что Он тот, кто отдал Своего Сына на муки и смерть за освобождение грешников. Надо сказать Господу, что ты этому веришь, и попросить, чтобы Он Своим мощным Духом вошел в твое сердце. Я все понял. И когда лектор пригласил повторить за ним молитву, приглашая Духа Христа в свое сердце, я сказал такие слова. «Дорогой Иисус, я грешник, но услышал благую весть, что Ты умер за мои грехи. Войди в мое сердце своим Духом и стань моим Господом». После этой молитвы идет уже второй десяток лет, а от пагубного пристрастия к алкоголю остались лишь неприятные воспоминания. Так впервые я познал любовь Господа через освобождение от алкоголизма. Да будет прославлено святое имя Господа и Царя Иисуса Христа, ибо Он написал каждому человеку: «Я Господь, Бог твой, Целитель твой». Исход, глава 15, стих 26.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. –

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Встречаем образы Христа в Ветхозаветней Библии. Узнать, раскрыть, запомнить их мы сможем при усилии. Жены он семя в бытие, потомок Авраама. Пасхальный агнец он в исход, в пустыне с неба манна. Первосвященник он в левит, а в числах столб ведущий. Днем облако, в ночи огонь, народ из тьмы зовущий. Второзаконие – пророк, он больше Моисея. В Иисуса Навина он – вождь воинственный спасения. А в книге судей он – судья, законов повелитель. А в Руфе – родственник и друг, помощник, искупитель. Он в книгах царств – пророк и царь. В Пролипоменон – царь тоже. А в Ездра – храм восстановил через знатного вельможу. Строитель стен в Неемии, защитник он в Исфирь, в Иова – искупитель, наш пастырь он в Псалтирь, премудрость Бога в притчах, в Исаия – раб скорбей, в Иеремии он отрасль, спасение для людей, а в плаче Иеремии он – плачущий пророк, а в Иезекииле он славен и высок, он в книге Даниила – грядущий сын с небес, а у пророка Осии – муж верный и отец». Крестящий духом Иаиль, в Амоса он судья, у Авдия великое спасение всем любя, в Иона благовестником в Ниневию пошел, владыкою Израиля в Михея наречен, убежище в день скорби в Наума видим мы, у Аввакума он скала, покров от суеты, Израиля остатки помилованы им, в пророчестве Сафонии дарован людям мир». В Агее мы читаем, что будет как печать и избран для победы, чтоб царство поднимать. Создаст он храм Господень, воссядет на престоле. В пророчестве Захария священник он на троне. А вот в последней книге, в Малахии, для всех готовится спасение и солнце правды свет. Зачем нам знать об этом, вы спросите меня? Чтоб легче нам запомнить прообразы Христа. Аминь.
2: Сегодня мы с вами рассуждаем о книге Судей, и нам предстоит с вами довольно сложная задача увидеть Христа в книге Судей. Это цель вот этого цикла бесед, цикла проповедей, которые мы слушаем в воскресенье, это увидеть Христа в каждой книге Библии, потому что Он там присутствует. От книги «Бытие» до книги «Откровения». Мы с вами два текста будем читать. Судьи, 2 глава, 16 стих. «Воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их». И второй текст, Иакова, 4 глава, 12 стих. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». И название этой книги «Судьи» оно действительно берется от титула, от звания тех лидеров Израиля, которые существовали после Иисуса Навина, «Судьи». Уже было сказано, что автор неизвестен, кто-то считает Самуил, кто-то нет. Суть не в этом. Когда речь идет о суде или о судьях, мы с вами понимаем, что речь идет о справедливости и разделении. И хотя основной смысл вот «Судей», который мы находим в данной книге Библии, это спаситель, это освободитель. Может быть, немножко другое значение, чем к которому мы привыкли, но это был тот человек, который должен был удержать народ в истине, тот, который должен был приблизить их к закону Божьему, к исполнению закона в полноте. В Бытие мы читаем такой текст, что «не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты поступил, погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Я не зря сказал, что когда речь идет о суде или о судье, то речь идет о разделении. Речь идет о разделении. Вы помните историю исхода народа израильского? Там тоже произошло разделение, когда начали совершаться суды Божьи. Там произошло разделение, написано, что была тьма египетская, написано, что в жилищах сынов Израилевых был свет. Казни, некоторые казни, особенно последние 5 или 6, они совершались только над египетским народом. Произошло вот это разделение, когда Бог явно показал и явил свою справедливость между праведным и между нечестивым. И Божий суд, он всегда истинен, он всегда праведен, он справедлив, он никогда не требует пересмотра и дополнительного следствия. Знаете, здесь судебная система довольно неплохая, она работает, естественно, несовершенно, потому что управляется людьми, особенно, может быть, когда дело касается гражданского права. Но мне как-то здесь довелось несколько лет назад самому участвовать в уголовном процессе, находиться в жюри присяжных, где мы должны были вынести то ли оправдательный, то ли обвинительный приговор. И как бы к моему удовлетворению, то есть мы вынесли обвинительный приговор все-таки, вот, потому что человек был виноват. Вот. И Иов, книга Иова и Давид, они как раз эту идею и говорят о том, что у Бога нет неправды. Иов так говорит, что истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Иов говорит, что в книге Иова 40 главе уже Бог ему говорит: «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» И признание Давида, которое мы находим в 50-м псалме, говорит о том, что «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими соделал я, так что ты праведен в суде, в приговоре твоем и чист в суде твоем». Вот такое должно быть наше понимание Божьего суда и понимание судьи небесного. Он не делает неправды, даже когда нам кажется, что с нами не поступают справедливо. И события, которые произошли и записаны в этой книге Судей, где-то 11-13 век до Рождества Христова, смотря какой датировки вы придерживаетесь в отношении исхода народа израильского. Вот. Цель написания этой книги. Цель написания этой книги, это я так думаю, что Бог хотел честно, беспристрастно и нелицемерно показать жизнь израильского народа в земле обетованной. Что произошло? Казалось бы, достигли такого важной вехи в истории израильского народа. Huge milestone. Наконец-то пришли в эту землю обетованную, которая обещана Богом. Проходит короткое время, и что происходит? Упадок, хаос, падение нравственности, отступничество. И некоторые примеры, которые мы находим в этой книге, особенно в последних главах, приводят нас в ужас. Они шокируют нас. Мы не хотим их читать с нашими детьми. Даже в наше время, когда, казалось, нас ничем не удивишь. Но то, что мы там читаем, и описание тех преступлений, которые мы там находим, многих из нас, и я не исключение, оно приводит к тому, что мы без сожаления определили бы и использовали смертную казнь в отношении тех людей. И это было бы по-библейски. Если мы читаем Исход, Второзаконие, Левит, за что Бог определил, люди должны наказываться смертной казнью. Мы уже не узнаем народа израильского, который стоял когда-то у подошвы горы, которая дрожала, дымелась, которая горела. Мы не можем узнать народа, который вместе с Иисусом Навином давал клятву. Она записана в 24 главе 16 стиха, мы прочитаем эти стихи. «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами наши великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить и гласа Его слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. Куда делся этот народ, которому Иисус Навин прямо говорил: «Не можете это делать, это тяжело, это трудно». Но они все говорили: «Да, мы сделаем». И невыполнение Слова Божьего в точности повлекло за собой тяжелые последствия. Знаете, Бога нельзя вечно игнорировать и продолжать думать о том, что жизнь земли обетованной будет продолжаться, как положено. У нас даже когда-то была пословица о том, что Бог долго терпит, но больно бьет. Не знаю, насколько верно. И один из постулатов или pillars любой правовой системы нормальной страны является следующий. Это неотвратимость наказания. Не всегда это получается у людей. У Бога это работает всегда. Иногда занимает сотни лет, чтобы совершилось это наказание за преступление. Сотни лет. Но неотвратимость наказания с Богом наступает всегда. Судьи 2 глава, 1 стих, читаем следующее. «Пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: „Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам“, и сказал я, „не нарушу завета с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут вам сетью“». Когда ангел сказал слова сии всем сынам Израилевым, народ поднял громкий вопль и заплакал. Судьи 3 глава, сначала мы читаем такое же подтверждение, когда Бог говорит, что вот эти пять владетелей филистимских, я вам их оставлю. И мы читаем в 4 стихе 3 главы: «Они были оставлены, чтобы искушать им Израиля и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал им через Моисея». Можно Бога, конечно, обвинить, но вы знаете, что не Бог, а человек превратил землю обетованную в место искушения. Не Бог, а человек превратил рай в ад. Не Бог делает так, когда что-то хорошее становится плохим, это всегда делаем мы с вами. У нас есть с вами способность даже благословение превращать в проклятие. Даже то доброе, которое есть, человек способен извратить, это делает не Бог. И вся вторая глава даже вот книги Судей, она как раз и описывает вот эту трагедию земли обетованной. Как быстро способны люди превратить землю, в которой течет молоко и мед, в ту землю, в которой нужно прятаться, убегать в горах от преследователей, от порабощения. Как быстро мы можем землю обетованную превратить в место для рабства. Из Египта вышли. Но оказывается, Египет не вышел из них. Этот Египет был принесен в землю обетованную, и они снова там оказались. Вышедший из Египта и пришедший в землю обетованную, народ снова оказался в Египте. Почему вот это познание о Боге, вот эти чудеса, вот это все то, о чем говорил Господь своему народу израильскому, оно не было передано детям? Вы знаете, мы с вами не имеем даже морального права обвинять детей наших в том, чему мы их не научили. Ну как мы можем спрашивать того, чего мы их не научили? Это не вина детей, что они что-то не знают о Боге, о христианстве, о спасении или о грехе, если мы это не дали им в наших домах. Церковь на своем месте, воскресная школа на своем месте, но дома они проводят с нами все-таки больше времени. И передача вот этого слова, передача вот этого познания о Боге, оно, знаете, я склонен считать, не заключается в таких вот лекциях, когда мы их всех посадим перед собой на диван, достали Библию так серьезно, вот проповеди им говорить изо дня в день, не в этом. Лекции и проповеди, они уходят, а жизнь остается. И самое, может быть, лучшее и полезное, когда мы их стараемся вовлекать в полезные занятия или в полезные дела, как в наших домах, так и в церкви, когда они с нами здесь занимаются полезным делом делом для Господа. Знаете, я до сих пор помню некоторые вещи, даже когда я был маленьким, когда мы делали, то ли это было, у нас была печатная машинка на то советское время, не так много и было, и мы перепечатывали христианские книги, тогда невозможно было их купить. Я даже еще в школу, наверное, не ходил. Мы их перепечатывали в 6 экземплярах. Отец потом переплет делал, и один экземпляр остался в себе. И я вот помогал родителям тоже, научился печатать, эти книги перепечатал. И многие книги христианские, даже не ходя в школу, я прочитал, когда перепечатываю, потому что ты читаешь вслух и печатаешь. И многие другие такие моменты, которые вот именно вот эти полезные дела, они остались. Мы их помним до сих пор, и как хорошо, когда бы мы своих детей как-то вот пытались бы тоже приобщать к церкви. Иногда говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Picture worth 1000 words. Это как раз то, чего, что важно в нашем общении с нашими детьми. Вы знаете, что когда мы с вами оттуда убегали, от атеизма, приехали сюда, но если здесь мы не научим наших детей истинному христианству, то, если можно так выразиться, церковный атеизм найдет их здесь. И он гораздо страшнее того атеизма, которого мы видели в Советском Союзе. Там было ясно и понятно. Они отрицали вообще существование Бога, и мы как-то им пытались доказать. А здесь никто не против Бога. Никто не отрицает, что Бога нету. Но в то же время Бог полностью игнорируется. Это печально, даже в вопросах современных, когда опрашивают верующих людей, протестантов, католиков, православных и так далее, верите ли вы в Бога, казалось бы, 100% должно ответить «да». Нет. Нету больше 90%. И возникает вопрос, что эти 10%, зачем вы вообще ходите в церковь, если вы даже не верите в существование Бога? Что вы здесь ищете? Что вам здесь надо? В книге Судей показаны 12 образов 12 судей. Авимелех, как правило, не считается за судью. А уже было сказано, что если сложить все периоды правления, будет 410 лет. А некоторые правили в одно и то же время в разных местах, поэтому, скорее всего, меньше. Вот. Ну, еще есть два судьи, которые не описаны в этой книге, они были чуть позже, это Илия и Самуил. И вот эти все образы судей показывают нам, что несмотря на полное отступление и идолопоклонство, Бог все равно продолжал внимать вопли людей. Даже в то время, в тяжелое время, находились люди, которые взывали к Богу, которые вопияли Богу, просили об избавлении, и Бог давал им. Мы с вами призваны быть такими людьми. Особенно тот, кто из вас является, может быть, супервайзером, менеджером, начальником, владельцем своего бизнеса. Вы должны быть вот такими судьями, такими лидерами, которые показывают справедливость Божию во всех сферах нашей жизни. Самое основное, вот эти образы судей, они показали и показывают нам с вами нужду во Христе. Это тот судья, на который нам нужно быть похожим. Его постоянство, его святость, его справедливость, его милость, его спасение, его руководство. 4 стадии, которые мы находим во всех этих 12, во всех этих судьях, в основном в этот период. Это отступление, наказание, покаяние и освобождение. Проблема в том, что после покаяния и освобождения на этом не останавливалось. Следующий виток истории был снова – отступление и наказание, и с каждым разом все ниже и ниже, и сползали по наклонной плоскости все вниз. Где мы с вами находимся? В нашей жизни? Когда мы приходим к Богу, исповедуем свои грехи, каемся, какой у нас следующий шаг после вот этого освобождения? Мы делаем шаг вверх и благодарим Бога, что Он чему-то нас научил, или мы снова сползаем вниз, и этот грех снова находит нас, может быть, в гораздо уже худшей и извращенной форме. Образ Гедеона, хотел бы немножко на нем остановиться, записанный в главе 6-8, написано о том, что сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и вот они ожидают освобождения. И Гедеон, он получает от Бога не одно и не два, гораздо больше знамений, И он понимает о том, за что их постигло это. Он так и говорит об этом, что говорит, я знаю, что это постигло нас за то, что мы отступили от Господа и стали служить идолам. 32 тысячи человек собираются на войну. Потом им предлагают, кто не хочет, кто боится, идите домой. Они уходят, 10 тысяч где-то уходит, остается 22 тысячи. А Богу почему-то этого много. Он говорит, подведи их к воде, они подходят, начинают пить, остается 300 человек. Спрашивают, Господи, ну зачем нужно было вот с таким трудом собирать эту армию, если ты всю ее распустил, если осталось-то всего 300 человек? Что можно сделать? Знаете, Христос никогда не гнался за количеством. Он даже своим ученикам, помните, когда произошло, он говорил определенные слова, написано, многие отошли от него. Он поворачивается к своим 12 и говорит, вы не хотите отойти? Нам по-человечески это непонятно. Мы бы сказали, что это неправильно, это сделано недуховно. Что вот, и привели бы много мест в Священном Писании, что вот, и трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, и все прочее. И нужно вот с пониманием как-то относиться и все прочее. Это на своем месте. Но Христос не гнался за количеством. Христос все время говорил, что даже с малым количеством, вот эти 12-11, потом которых осталось, если это все делается с Богом, миллионы христиан на протяжении вот этих 2000 лет, даже может быть больше, от малого количества произошли. Бог силен давать победу с одним, с двумя, с тремя человеками, если мы находимся с Господом, как он там с примера с Гедеоном написано про те 300 человек, написано, что каждый стоял на своем месте вокруг стана. Если мы на своем месте, если мы с Господом, то будет победа. Проблема с Гедеоном была та, что он послужил сетью и отступлением в дальнейшем к народу. Несмотря на то, что Бог даровал такую великую победу, мы потом читаем, они его даже царем хотели сделать, а он им говорит, я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами. Но денег захотелось. Они его спросили, он говорит, ну вот, вот пряжки, вот эти серьги там принесите, они ему принесли, много дали. Он даже пряжки с этих седл верблюдов у этих царей мадиамских взял. А потом сделал ефод. И это послужило к идолопоклонству. Спрашивается, если ты имеешь такое понимание, что победа и вообще все, что ты, вот славу, которую ты получил, она от Господа, победа дана от Господа. Ты даже отказался от царства. Зачем тебе эти деньги нужны были? Они не послужили тебе никакой пользе. Образ Самсона еще один для нас тоже поучительный. Знаете, даже как-то его рождение, может быть, немножко нам напоминает историю Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, как бы тоже было предвещено им ангелом, что родится ребенок, что он будет вот на заре чрева матери. И вот, казалось бы, такая подготовка шла. Немного нам напоминает историю даже Рождества Христова. И Бог нашел возможность использовать Самсона, даже несмотря на все его несовершенства, на поступки, которые вообще противоречили образу судьи и Назарея. Бог даровал избавление на короткое время. Почему-то, правда, победы над филистимским народом чередовались с поражением от филистимских женщин. Ему было легче побеждать тысячи мужчин, чем одну женщину. Бог оставил его потом. И понадобилась слепота и многолетний рабский труд в темнице, чтобы начать переосмысливать свое предназначение, чтобы понять, что он от рождения должен быть человеком Божьим, чтобы вернуться к этому. И во всех вот этих примерах, их может быть много, мы видим недостаточность и ограниченность человеческих судей. Нужен был кто-то другой, чье спасение и избавление не было бы кратковременным, но было бы вечным, чтобы оно существовало долгое время. Эти судьи не смогли закрепить успеха и побед израильского народа над своими завоевателями. Нужен был Иисус Христос, ибо так возлюбил Бог мир. Нужен был другой судья, который был способен не только победить сатану, и освободить нас, но дать нам возможность оставаться свободными на протяжении всей нашей жизни. Вы знаете, что нельзя, выйдя из Египта, поступать так, как каждому считается справедливым. Это как раз то, что привело к трагедии. Есть определенный закон установления, и выйдя из Египта от греховной жизни и придя в землю обетованную, мы не имеем права поступать так, как нам кажется справедливым. Есть определенные принципы Божьего правосудия, мы, наверное, уже не будем на них останавливаться. Цель судьи, как это ни странно, спасти мир, освободить от необходимости суда, явить свет, показать новый путь, который дает нам прощение. Апостол Иоанн говорит: «Ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Писание нас предупреждает о том, что далеко не всегда возможность для правосудия торжествовать здесь на земле будет. Иногда в дань политики, власти или по каким-то другим причинам мы можем оказаться обвиненными и осужденными несправедливо. Христу присудили смертную казнь по ложному обвинению. Более того, судья, который выносил этот приговор и рассматривал это дело, Пилат, прекрасно знал об этом. Он прекрасно знал о том, что выносит приговор несправедливый. Это пример для нас. Это модель поведения для нас, которая записана в 1 послании Петра, 2 главе, 23 стих. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Вот она модель поведения для нас здесь на земле. Есть еще один вид неправедного суда. Это когда люди отказываются называть черное черным, грех грехом, мерзость мерзостью. Апостол Павел в Римлянам 1 главе так и говорит об этом. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, а дальше что? Но делающих одобряют. Они поощряют. Они как cheerleaders, чтобы и больше вот этого греха или мерзости делало, хотя прекрасно понимают, что это неправильно и что так не должно быть. Писание также нам открывает, что будет время настоящего суда. Настоящего суда, когда не нужно искать свидетелей, когда не нужно проводить экспертизу, то ли на отпечатки пальцев, то ли баллистическую, то ли на ДНК, то ли еще что-то. В этом красота и могущество Бога как судьи, ему не нужны свидетели, ему не нужна экспертиза. Он в любое время существует везде, он всемогущий, вездесущ, он прекрасно знает и был свидетелем всем нашим делам. Он знает все, что мы делали, знает все, о чем мы думали, все, что мы сказали. Мы Богу не можем сказать: «Я этого не говорил» или «Ты меня неправильно понял». Такой номер не пройдет. Это мы друг с другом так можем делать. И в Откровении 20 главе 10 стихом так и написано, что «увидел мертвых, малых и великих, были раскрыты книги, были все судимы по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Написано, судим был каждый по делам своим. Вперед судей. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. «Right in the Lord's eye» или «right in my eye». То, что праведно в Божьих глазах, и то, что праведно в моих глазах. Жизнь по своему желанию, понятиям, даже хорошим и нравственным, по своему произволу ни к чему человеку хорошему не приводит. Книга Судей ясно показала нам эту картину. Выходя из Египта, покаявшись, обратившись к Богу, придя в эту землю обетованную, мы не имеем права поступать так, как каждый считает справедливым, то, что кажется мне правильным. Мы должны делать то, что правильно в глазах Божиих. Необходим вот этот единый стандарт, то, что справедливо в глазах Божиих. по которому все будут судимы. По этому стандарту будут судимы все без исключения, независимо от церковного положения, звания, может, даже принадлежности к определенной фамилии, сумме пожертвования и прочих других факторов, которые, может быть, важны в наше время сейчас. У Бога один стандарт. Праведный судья никогда не поступит несправедливо, применяя разные стандарты к разным людям. Один стандарт у всех – то, что праведно в Божьих глазах. Это самый важный фактор в нашей жизни. Поступал ли я так, как угодно Господу? Принял ли я Христа как своего Спасителя? Готов ли я трудиться для Него? Жить по своей справедливости или по справедливости Божьей – это не одно и то же. Нам с вами всем нужен праведный судья и Спаситель, и благословит Господь каждого из нас жить по воле Его и делать то, что угодно и справедливо в Его очах. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иезекииль. Имя Иезекииль означает «крепкий бог» или «укрепляет бог», и человек, носивший это имя, был четвертым из числа так называемых «больших пророков». Все, что нам известно о нем, взято из его книги, а о себе написал он очень мало, хотя его книга содержит 48 глав и в еврейском тексте разделена на 1273 стиха. Иезекииль был сыном священника Вузия, потомком Аарона, и, вероятно, принадлежал к богатым и влиятельным людям, потому что попал в число пленников, которых Навуходоносор переселил в Вавилон одновременно с царем Иехонией. 4 Царств 24, 15, 16. В русском переводе написано, что он переселен с царем Иоакимом. Иезекииль 1, 2, 3. А должно быть с Иоакином, то есть Иехонией, сыном Иоакима, труп которого Навуходоносор приказал выбросить за ворота Иерусалима. Иезекииль жил в Вавилоне среди евреев при реке Ховаре, каковой в сущности был канал, отходивший от реки Ефрата близ Вавилона и снова впадавший Ефрат близ города Эреха, теперешней Варки. К пророческому служению он был призван в пятый год пленения царя Иоахина. Дату в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, одни толкуют как время от воцарения в Вавилоне Навуполосара, отца Навуходоносора, а другие как указание пророка на свой возраст, то есть время, когда священники и левиты обязаны были приступать к служению в Скинии, чисел 4:23. Хотя Иезекииль был насильственно отделен от храма, никакая человеческая сила не могла отделить его от служения и посвящения себя Господу. Как и всякий священник, он был человеком женатым, но любимая им жена скоропостижно умерла 4 года после призвания Иезекииля к пророческому служению. И как смерть его жены, так и поведение пророка после ее погребения были знаменем для народа, что любимый Господом храм в Иерусалиме будет разрушен, множество людей будет убито, и некому будет их оплакивать. Иезекииля 24, 18, 24. У Иезекииля был свой дом, и к нему приходили как старейшины, так и простой народ за советами и просто из любопытства. Время служения Иезекииля было особенным в мировой истории. В Вавилоне царствовал Навуходоносор, которому Бог покорил многие царства. В Египте воцарился Псаметих, который открыл двери своей страны для иноземцев. В Афинах законодатель-дракон написал свои суровые законы, которые были смягчены Солоном, а в Риме Тарксвиний Прииск строил величественные здания и сливал в одно разгромленные племена. Призвание Иезекииля к пророческому служению было особенным. Пред ним открылись небеса, он увидел видение Божье, услышал слово Господне, и это так потрясло его, что он упал без чувств. Но вошел в него дух от Бога, поставил его на ноги, и он услышал Господне поручение: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменили предо мною до сего дня. И эти сыны с огрубелым сердцем и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них, а ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они лжецами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. Иезекииля 2, 3, 8. И пророку дано было съесть свиток, на котором было написано «Плач и стон и горе». Когда Иезекииль съел данный ему свиток, услышал дальнейшее поручение. «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся, и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне, Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут. Иезекииля, 3 глава, с 4 по 11 стих. Пророчество Иезекииля отличается от слов других пророков тем, что Господь около 100 раз обратился к нему со словами «Сын человеческий», давая этим помнить, что он обыкновенный потомок Адама, в еврейском тексте стоит «Бен Адам», то есть «Сын Адама», но удостоен чести служить всесильному Господу, видеть чудесные видения, слышать необычайный голос и передавать народу не свои предположения, а верное и неизменное Слово Божье, напоминая слушателям «Так говорит Господь Бог». И эти четыре вступительные слова в пророчествах Иезекииля встречаются 123 раза. Несмотря на такие торжественные уверения, люди не доверяли пророку. Господь открыл Иезекиилю действительное отношение приходящих к нему людей. «А о тебе, Сын Человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из него забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, и вот уже сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Иезекииля, 33 глава, с 30 по 33 стих. Назначение же пророк Господь так определил. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь. А ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет. Но если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Иезекииля, 3 глава, 17 по 21 стих. Такую же ответственность за спасение других чувствовал апостол Павел, который через всякие преграды нес евангельскую весть спасения во Христе сперва евреям, а потом язычникам. И когда люди отвергали проповедуемое им спасение, тогда он говорил противившимся следующее: «Кровь ваша на головах ваших, я чист». Деяния апостолов, 18 глава, 6 стих. Или «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Деяния апостолов, 20 глава, с 26 по 27 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Где твой отец? Мысли вслух.
3: Богатство. Пенсионер выиграл в лотерею солидную сумму. Его имя появилось во всех местных газетах. Бедный человек вдруг стал богачом. От счастья он чуть не сошел с ума. Как коршуны на него налетели непрошенные советчики. Он не знал, что делать с такой огромной суммой денег. Одни советовали ему одно, другие — другое. Но все были в одном едины. Деньги существуют для того, чтобы их тратить. Пенсионер стал жертвой обманчивых советов. В конце концов, через некоторое время в газетах появилось сообщение. Богатый человек стал нищим. Он все растратил, так как не умел обращаться с богатством. Христиане имеют великое богатство. Бог дал им драгоценное слово. Оно рождает в нас новую жизнь. Библия подобна золотым копям с неисчерпаемым запасом. Имея это в виду, апостол Павел писал: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Колоссянам, глава 3, стих 16. Но как жаль смотреть на тех христиан, которые, обладая таким богатством, ведут нищенскую жизнь. Бог дал нам свое слово в форме книги, хотя Бог может говорить с нами разными способами. Он может употреблять для этого других людей, обстоятельства, мысли. Но чувства и мысли нас могут обмануть. То, что произвело на нас сильное впечатление, еще не доказывает, что оно от Бога. Есть соблазняющие силы и от сатаны. Для того, чтобы мы могли разбираться в наших чувствах и мыслях, Бог дал нам свое слово, ясное и понятное. Оно никогда не ошибается. Вот это слово и должно вселяться в нас обильно, как советует апостол Павел. Наша жизнь должна питаться и формироваться через регулярное принятие Слова Божия. Библия не является справочником, в котором мы можем всегда отыскать ответы для конкретных проблем в нашей сложной повседневной жизни. Часто мы должны реагировать и принимать решения очень быстро, и у нас нет времени отыскивать соответствующие места в Библии. Здесь поможет нам Слово Божие, которое мы сохранили в памяти, которое интуитивно определяет наше мышление и наши поступки. Библия многообразна, и потому мы должны принимать не отдельные, любимые нами тексты, а стараться углубляться в планы Божии через чтение всех текстов. Да. Христиане имеют великое богатство. Но да дарует нам Господь мудрость употреблять его правильно.
2: Вера и жизнь.
4: Время от времени нам встречаются нежные люди. Нежность – добродетель, которую довольно трудно встретить в обществе, восхищающемся грубостью и силой. Нас поощряют добиваться цели, причем как можно быстрее, даже если мы страдаем при этом. Ценятся успех, достижения и производительность. Цена этому слишком высока. В такой среде не остается места для нежности. Нежен тот, кто трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Матфея, глава 12, стих 20. Нежен тот, кто внимателен к сильным и слабым сторонам других людей, кто наслаждается совместным бытием больше, чем достижением чего-либо. Нежный человек ходит с легкостью, смотрит с лаской, прикасается с благоговением. Нежный человек знает, что настоящий рост требует заботы, а не силы. В нашем грубом, а порой несгибаемом мире нежность может быть ярким напоминанием о присутствии Бога. Генри Нувен.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
4: Бог и Отец. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. 2 Коринфянам, глава 1, стих 3. Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем. Аминь. Во славу Божию через нас. 2 Коринфянам, глава 1, стих 20. Бог ли Иисус Христос? Каждый из нас, несомненно, скажет «да». Обладает ли Иисус всеми атрибутами Бога? Другими словами, вечен ли, вездесущ ли, всезнающ ли Он? Иисус Христос, такой же, как и Его Небесный Отец? Несомненно, достоин ли Иисус Христос нашего поклонения как Бог? Конечно. Библия говорит, «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Филиппийцам, глава 2, стих 10. Как же тогда понимать выше приведенное выражение «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа»? Как может Иисус Христос иметь своего Бога? Неужели Христос ниже Бога Отца? Как же Он говорил? «Я и Отец одно» Иоанна, глава 10, стих 30. Многократно на страницах Библии Иисус Христос назван Сыном Божьим. Что это значит? Обычно Сын ниже Отца. Разве может быть Бог-Сын ниже Бога Отца, если они одно? Иисус Христос, как Бог, вечен так же, как Бог-Отец и Бог-Дух Святой. Другими словами, божественность Иисуса Христа никогда не имела начала. А как относительно Его сыновства? Имело ли оно начало? Царь Давид по вдохновению Духа Святого написал: «Господь сказал мне, Ты Сын мой, Я ныне родил Тебя». Псалом 2, глава 7. Также в послании к евреям написано: «Тогда Я сказал, вот иду, в свитке книжном написано обо Мне, исполнить волю Твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил». Потом добавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Когда же могло произойти то, что Бог родил Сына, и Сын подчинился Отцу? Апостол Иоанн написал в Евангелии: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в послании к евреям читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и вовеки сотворил». Из этого следует, что Иисус Христос был и есть непосредственный исполнитель воли Божественной Троицы, как об этом написано и в Откровении. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Греческое слово «начало» можно перевести как «начальство», «господство». Поэтому Иисуса Христа нужно совсем на то основанием называть начальником, руководителем творения Божьего. Мудрый Соломон написал: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Притчи, глава 8, стихи с 22 по 26. Думаю, что Соломону при написании книги притч Иисус Христос открылся в образе божественной мудрости. Иисус Христос был и есть непосредственный исполнитель, начальник не только всего творческого процесса, но и всей земной истории от Адама до нашего времени. Лично я склоняюсь к мысли, что Иисус Христос был инициатором диалогов с Каином, Ноем, Авраамом, а также говорил с Моисеем в пустыне, руководил исходом израильского народа из Египта и направлял весь их путь по пустыне в Ханаан. Во времена Иисуса Навина и покорения земли обетованной мы встречаемся с Иисусом Христом как с начальником воинства Господнего, а в период судей Израиля – как с Яхве, избавителем от врагов. В последующие времена Иисус Христос благословлял послушных ему царей Израиля и наказывал непокорных, а с ними и весь грешный народ, предупреждая их через своих пророков. Христос вдохновлял писать псалмы и песни, а также произносить пророчества и писать пророческие книги. В Откровении написано: «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Апостол Петр написал: «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Первое послание Петра, стихи 10 и 11. Пришло время для воплощения божественного слова, Логоса. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Иоанна, глава 1, стих 14. Иисус Христос принес истину на нашу землю и сам стал ею. Иисус сказал ему: «Я – путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна, глава 14, стих 6. И также: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, глава 1, стих 17. Сын Божий проложил путь от земли в небеса к Богу. Путь, недоступный людям из-за их грешной природы. Однако все, кто не только называет Иисуса Христа своим Господом, но и признает Его своим Господином, подчиняясь Ему во всем, идут по Нему и оканчивают этот путь с Ним. И во всем Иисус Христос был покорен Своему Отцу, имея с Ним постоянную молитвенную связь, что необходимо также и нам. Бог ставит одно непременное условие не только для успешного прохождения христианского пути, но и для исполнения Божьих обещаний в нашей жизни – пребывать во Христе. Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем. Аминь. Если мы во Христе, никто и ничто не сможет причинить нам какой-либо вред, только лишь то, что Он позволит к нашему благу. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. И мы, даже живя здесь, на земле, уже посажены в Иисусе Христе на небесах. Написано: «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам, глава 2, стих 6. Дорогой слушатель, хочешь ли ты уже сейчас пользоваться всем тем, что обещал Бог? Хочешь ли ты не бояться Божьего гнева, но получить Его милость, как написано? «Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Михея, глава 7, стих 18. Хочешь ли быть уверенным в том, что имеешь место на небесах? Попроси Иисуса Христа принять тебя. Даже если ты христианин со стажем, но не имеешь покоя в душе, открой Господу свое сердце в искренней молитве, и Он примет тебя, как сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. «И по Своей милости Бог утешит тебя, ибо Он – Отец милосердия и Бог всякого утешения». 2 Коринфянам, глава 1, стих 3. «Да благословит нас в этом Господь, а Ему да будет слава». Александр Зайцев.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
3: Первые шаги. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы — члены друг другу. Ефесянам, глава 4, стих 25. На первый взгляд, этот стих кажется неуместным, поскольку адресован людям, которые в начале послания к Ефесянам названы святыми, искупленными кровью Христа, запечатленными залогом Духа Святого, оживотворенными со Христом, посаженными на небесах во Христе Иисусе, имеющими одного Господа, одну веру и одно крещение. Разве нуждались святые в таком предупреждении? Да, нуждались. Так же, как нуждаемся в этом и мы. Вникнем в метод Библии, применяемый для нашего научения. Согласно Библии, обновление жизни верующего уже совершилось, и теперь требуется его претворение в практическую жизнь. Отречение от старого и принятие нового – первоначальный однократный шаг веры, за которым должна последовать практическая жизнь верующего. Дела веры. Эта часть труднее первой и требует от нас бодрствования и молитвы. Первый шаг можно сравнить с первым торжественным днем ученика, впервые переступающего порог школы. Последующие шаги – практическая учеба. Итак, требования христианской этики. Сначала новый человек, затем новая этика. Первое требование, которое апостол Павел предъявляет здесь новому человеку – отвергните ложь. Ложь – один из самых распространенных грехов человечества. В мире нет ни народа, ни страны, где бы люди не лгали. Сколько неправды совершается в мире за один только час. Ложь овладевает человеком с ранних лет его жизни. Люди так глубоко поражены этим грехом, что даже хорошие и справедливые дела пытаются совершать с помощью лжи и обмана. Сколько несчастий и обид приносит ложь. Она чернит людей, разрушает и убивает их. Сколько в мире таких, которые невинно страдают из-за того, что кто-то ложно оговорил их. Ложь разрушает семейное счастье, разлучает друзей. Лжец портится и сам. Он привыкает видеть вещи неправильно. А других он судит по мере своей испорченности. Как много неприятностей бывает даже и в среди верующих из-за того, что кто-то сделал собственные выводы по взгляду, тону голоса, движению или улыбке другого человека. Говорите истину. Такова обязанность верующего. Но как мы можем преодолеть это такое распространенное искушение солгать? Во-первых, мы должны признать, что ложь – это грех. Так говорит Библия. Изворотливость не удовлетворяет ни нас, ни Бога. Во-вторых, мы должны признать, что Иисус – победитель лжи. Он пришел и свидетельствовал об истине. Иисус искупил нас не только от вины, но и от власти греха.
2: Вера и жизнь. Страницы истории.
4: Философ Иустин. Философ Иустин жил в так называемом веке апологетов и принадлежал к блестящей плеяде последних. Родился Иустин около 100 года по Рождеству Христову в языческой семье в палестинско-греческой колонии на месте древнего Сихема. Родители его были людьми с определенными материальными средствами, а потому имели возможность дать сыну, кроме общего, еще и философское образование, к которому молодой язычник проявил большой интерес и любовь. Свои юношеские годы Иустин провел в философствовании, в неудержимом стремлении отыскать правду жизни, единую, всеобъемлющую правду, а также решить жгучие вопросы своего времени, понять природу богов, сущность космоса и души человека, постичь судьбу человеческой души. Науки, которые изучал молодой Иустин, не дали ему удовлетворительных и исчерпывающих ответов. Языческая религия тем более. Страстный юноша обратился к философии, которая претендовала на обладание истиной и считалась источником живой воды и мудрости. На пути молодого искателя встречались представители различных философских направлений. Но они не могли по тем или иным причинам удовлетворить жажду Иустина по правде. Будучи в Эфесе, Иустин встретил почтенного на вид старца и разговорился с ним. Начался философский диспут. «Молись», — закончил незнакомец, — «чтобы тебе открылась дверь правды и света, ибо то, что ты ищешь, никто не может увидеть, а тем более понять, если Бог Отец и Христос не дадут понимания». Разговор произвел на юношу странное впечатление. Философия любимого им Платона показалась ему мелкой. Какому же тогда учителю можно довериться? Откуда же в конце концов ждать помощи, когда и у этого философа нет всей правды? Метался в поисках молодой Иустин. «Молись!» — слышался ему голос. «И в моем сердце вспыхнул огонь», — писал позже Иустин. «Меня охватила любовь к пророкам, а также к тем людям, которые были друзьями Иисуса Христа. Размышляя над словами старика, я обнаружил, что только эта философия надежна и полезна. Никто на земле, кроме Христа, никогда не был так искренне убежден в испорченности людей в мире, и никто не был таким энтузиастом в спасении их от вечной гибели и греха уже здесь, на земле. Мы находим его в расцвете мужества, отваги и героизма. Большую часть времени он проводил среди больных, немощных, слабых и отверженных людей, которые нуждались в нем. Хотя Иисус является неисчерпаемым источником истины и здравой мысли, наибольшим знатоком духовного и невидимого мира, наилучшим экспертом чудотворного лечения людей словом и верой, он никогда не написал ни одной книги, в которой бы изложил свое знание и умение, чтобы передать их другим. Хотя утверждал, что те, которые за ним последуют, будут делать еще большие дела, чем делал он. Короткое свое время жизни на земле Иисус провел в действии, в большой активности, но не в размышлениях, как это делает большинство великих людей земли. Он шел к цели неумолимо, сильно и смело, но скорбел душой в конце. Женщины и дети были у него в большом почете. Действительно, он поставил их на надлежащее место в обществе и в семейной жизни, хотя сам никогда даже и не думал о женитьбе и о собственной семье. Иисус пришел дать свою неизмеримую любовь всем нам, старикам, мужчинам, женщинам и детям. Одним словом, всем людям. Он любит нас больше, чем кто-либо в этом мире. Любишь ли ты его? Автор Иван Барчук.
2: Вера и жизнь. Аргумент.
3: О пчелах и инопланетянах. Развитие математики, физики и технологий привело к появлению принципиально новой области знаний – теории информации. Оказалось, что наиболее фундаментальной категорией материальной Вселенной является не пространство, не время, не вещество, не энергия, а независимая от них нематериальная категория – информация. Современная физика показывает, Только в терминах информации описание физической реальности будет наиболее полным и достоверным. В том, что информация нематериальна, вы можете убедиться самостоятельно при помощи весов и своего смартфона. Взвесьте его, а после загрузите любое количество данных, книг, музыки, фильмов и снова взвесьте. Масса смартфона будет прежней, а значит, ничего материального вы к нему не добавили. Да, мы передаем и получаем информацию при помощи материальных носителей, но сама информация не зависит от них. Одну и ту же информацию мы можем записать на бумаге чернилами или на флешке, передать в виде акустических колебаний воздуха или радиоволн. Сама информация останется при этом неизменной. За все время своего существования человечество накопило огромное количество информации. Если бы мы попытались записать всю информацию из всех библиотек мира на микрочипах компьютерной памяти, из них можно было бы составить стопку высотой в расстояние от Земли до Луны. Но если бы мы сумели ту же самую информацию записать на молекулах ДНК, их объем составил бы всего 1% от объема булавочной головки. Естественные носители информации, содержащиеся в каждой клетке каждого живого организма, оказываются в 1013 раз эффективнее лучших технических достижений человеческого разума. Но и этим превосходство естественных методов хранения и обработки информации над нашими компьютерными технологиями не ограничивается. Одним из наиболее поразительных открытий генетики последнего времени стало обнаружение явления так называемых перекрывающихся генов. К открытию привело изучение простого бесклеточного организма – вируса бактериофага JX174. По сути дела, бактериофаг – всего лишь покрытый белковой оболочкой участок ДНК, на котором записана программа по созданию собственных копий с использованием бактерий в качестве стройматериала. Как известно, информация на молекуле ДНК записывается в виде текста, в котором роль букв играют нуклеиновые основания. Алфавит ДНК состоит из 4 оснований, а сочетание каких-либо 3 букв составляет слово. Проблема с бактериофагом JX174 заключалась в том, что последовательность нуклеиновых оснований, букв, в цепочке его ДНК почти втрое короче, чем необходимо для копирования собственного белка. Как же может существовать и воспроизводиться такой организм? Оказалось, что длина ДНК вируса не кратна 3. Когда вся последовательность слов считана, одна буква остается лишней. Она вместе с 2 первыми буквами текста составляет новое слово, и вся цепочка прочитывается еще раз, со смещением в 1 букву. Теперь в конце остается 2 лишних знака. В качестве 3-го берется 1-я буква цепочки, и вся последовательность считывается снова, на этот раз со смещением в 2 буквы. Задача решается путем троекратного считывания информации, записанной на той же самой молекуле ДНК, и все 3 раза получаются смыслозначимые сообщения, вместе составляющие программу по копированию собственного белка. Возможно, когда-нибудь мы научимся записывать и хранить информацию на молекулярном уровне. Но как уплотнять ее таким образом, это пока что за пределами человеческих представлений. Испанская пословица гласит: «Сон разума порождает чудовищ». Одной из химер, порожденных неприятием рациональных свидетельств Божьего замысла в мироздании, явилась вера в существование инопланетян. Тысячи долларов налогоплательщиков тратятся ежегодно на программу SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Поиск внеземного разума. Как остроумно заметил оксфордский профессор математики и христианский апологет Джон Ленокс, родился в 1943 году, если внеземной разум существует, главное доказательство его разумности в том, что он не связывается с нами. Хотя идея существования внеземного разума является чистым суеверием, верой, лишенной основания, вся Земля окутана сетью радиотелескопов программы SETI. 24 часа в сутки они регистрируют множество приходящих из космоса сигналов. Земля просто купается в омывающих ее космических радиоволнах, но ни одного сигнала из разумного источника так получено и не было. Почему исследователи уверены, что регистрируемые ими сигналы не идут из разумного источника? Ответ очевиден. Ни один из них не несет информации, поскольку не содержит какого-либо кода. Ученые признают, наличие кода было бы первым и главным признаком существования разумного источника информации. Но при этом, говоря об информации, записанной именно посредством кода на молекуле ДНК, они утверждают, что это – результат слепой случайности. Прав был апостол Павел, писавший о тех, кто променял правду Божью на ложь и поклоняется и служит творению вместо Творца, что они осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Римлянам, глава 1, стихи 21 и 22. Хотя наличие кода свидетельствует об информации, информация не сводится к коду, как смысл фразы не сводится к совокупности значений, составляющих ее слов. Иностранцу, знакомому с русским языком на уровне словарных эквивалентов, легко не заметить разницу между значениями фраз «поговори со мной еще» и «поговори мне еще», в то время как она огромна. А на своем родном языке? Всякое ли сообщение мы понимаем? Представьте, что вы почтальон, доставляющий две телеграммы. Одна гласит: родился мальчик. Вторая сообщает: родился ребенок. Какая из двух телеграмм дороже? С точки зрения использованного кода и стоимости, поскольку оплата за телеграммы взимается по количеству слов. Они равноценны. С другой стороны, очевидно, что по значимости телеграмма «родился мальчик» должна быть ценнее, поскольку содержит вдвое больше информации. Информация – величина обратной вероятности. Но что эта телеграмма означает на самом деле? Как почтальон, вы, в принципе, не можете этого знать. Она может означать «пришлите денег», а может «приезжайте, нужна помощь», или же «вот видишь, я счастлива без тебя». А может быть, это и вовсе кодированное сообщение, подобно тому, как в 1936 году переданная в эфир фраза «над всей Испанией безоблачное небо» стала сигналом к военному мятежу и положила начало гражданской войне. Информация существует исключительно в контексте обмена между источником и приемником, и только им известно ее подлинное значение. Многим христианам доводилось читать Библию до того, как они уверовали. И все они соглашаются. До обращения к Богу они не понимали ее смысла. Они были всего лишь сторонними наблюдателями. Да, Библия указывала им на Бога и на необходимость обратиться к Нему. Но только когда они поняли, что Библия – это Божье послание лично им, прочитанное стало обретать для них подлинно глубокий смысл. В этом фундаментальное свойство информации. Второй важный аспект заключается в том, что при взаимодействии информационных систем разного уровня обмен возможен только на уровне низшего участника. Так группа ученых изучила движение пчел, которыми те передают сведения сородичам. Однако единственным надежным способом проверить, правильно ли люди понимают язык пчел, было бы сообщить что-либо пчелам и посмотреть, насколько адекватной будет их реакция. Но вряд ли пчелы смогли бы оценить по достоинству телодвижение ученых. Выход был найден. Ученые создали управляемую компьютером пчелу-робота и таким способом убедились в достоверности полученных ими результатов. Обратите внимание, единственный способ, которым человек мог сообщить что-то пчелам, это предстать перед ними в образе пчелы. Подобным образом Бог может наиболее эффективно сообщить что-либо людям, лишь явившись им, как человек. В этом ключевой момент благой вести с точки зрения информационной теории. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна, глава 1, стих 1, 14, 16 по 18. Все религии рассказывают о том, как человек должен достигать Бога. И только Библия говорит о Боге, который снизошел к людям, воплотившись во Христе. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил, и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. Филиппийцам, глава 2, стихи 6 по 8. Современный перевод. Автор – доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Размышления над словом.
5: Оно того стоит. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос мой». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Иоанна, глава 18, стихи с 33 по 40. Это квинтэссенция Евангелия Господа Иисуса Христа. Здесь сошлись иудеи, религиозные авторитеты, духовные начальники Израиля. Здесь высшее представительство языческого Рима, господствующей империи мира. И здесь скромный, молчаливый молодой человек Иисус, называемый Христом. Религиозные вожди просят безбожную власть убить этого скромного молодого человека. Они обвиняют его в том, что он представляет себя царем, и обвиняемый этого не отрицает. Он просто утверждает, что его царство совсем из другого мира, из высшего, из мира Отца Небесного. Иудеи хотят его за это убить, а Пилат не видит в этом никакого преступления. Однако духовные лидеры продавили свое злобное требование и принудили Пилата предать Иисуса смерти. Особенно важно то, что вожди иудаизма предпочли дать свободу разбойнику Вараве. Над этим стоит задуматься. Ибо Варава с тех пор и до ныне главная фигура на религиозной и политической сценах. Конечно, центральная фигура на этом перекрестке человеческого лукавства и жестокости – Иисус. Совсем не земной, молчащий, отстраненный от схватки земных чудищ. В этот момент Иисус действительно царь иного царства. Он над схваткой. Он выше смерти. Он не унижается попытками оправдаться. Он спокойно воспринимает обвинения священников и также равнодушен к оправдательным словам Пилата. Он смиренно реагирует на клевету. Он невероятно мужественно переносит бичевание. Он идет на Голгофу, как на трон. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Иоанна, глава 1, стих 10. Поистине, царь не от мира сего. И вот поэтому мой выбор труден, но крайне важен. Если я поддерживаю Пилата, он ведь власть от Бога, то становлюсь убийцей истинного царя. Если поддерживаю священников, они ведь помазанники Божьи, то становлюсь вместе с ними убийцей подлинного царя. Я поддерживаю Иисуса, тогда моя дорога вместе с ним на крест. Вот почему он остался один. Потом он воскрес, и немало людей примкнули к нему. Проблема в мире разрешилась довольно примитивно. Мир принял гуманистическую версию Христа, немало не поступившись своей неограниченной властью. Церковное сообщество удовлетворенно приняло эти условия, ведь под покровом власти земной они получили возможность веровать в Иисуса Христа, не расставаясь с ценностями мира сего. Свет растворился в тьме, тьма поглотила свет. Но есть и те, которые победили лукавого. Цена, конечно же, велика, однако приобретение стоит того. Воскресение и вечная жизнь в Царстве Отца со Христом. Оно того стоит. Я за Христом. Я со Христом. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение, глава 12, стих 11. Юрий Сипко.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте segenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Ранами Его мы исцелились. Исаия 53:5.

Грех – это болезнь. Наш Господь и Бог в безграничной Своей милости смотрит на грех, как на болезнь. Иначе Он должен был давно уже призвать нас к ответу, и мы ничем не смогли бы опровергнуть Его обвинение или оправдаться перед Его справедливостью. По великой Своей милости Бог пока еще считает наши плохие поступки недугами, подлежащими лечению, а не бунтом, достойным наказания, хотя грех гораздо больше, чем болезнь. Если бы наши беззакония были результатом неизбежной болезни, мы могли бы ожидать скорее жалости, нежели строгости. Но мы выбираем зло добровольно, поэтому несем за это моральную ответственность. Наш грех скорее наше преступление, нежели несчастье. Грех – духовная болезнь в наихудшем виде. Грех – болезнь, не свойственная человеческой природе, которую создал Бог. Грех – ненормальность, что-то вроде язвы, которая не должна находиться в душе. Грех лишает человека человеческих качеств, снимает с его головы венец, удаляет свет от его разума и радость от сердца. Можно перечислить много опасных болезней, но самое ужасное из них – грех. В самом деле грех – роковое яйцо, из которого вылупляются все прочие болезни. Грех – источник и причина всех смертных болезней. Грех – болезнь еще и потому, что вносит дисгармонию в сущность человека и делает плоть хозяйкой духа. По логике, человек должен ехать верхом на лошади, но у грешника все наоборот – лошадь едет верхом на всаднике. Разум должен управлять инстинктами и влечениями, а у многих людей животный инстинкт подавляет все духовное. Из-за греха человеческая природа расстроена и нездорова, и человек больше не человек. Он мертв через грех, о чем Бог еще в древнее время предупреждал. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2.17. Грех ослабляет человека. Из-за греха у некоторых людей, как от беспощадной чахотки, совершенно иссякает нравственная энергия, ослабевает совесть, и всякое непослушание ее голосу постепенно парализует разум и волю. Грех – болезнь, которая притупляет чувствительность, устраняет крайнюю боль и страх. Чем грешнее человек, тем меньше он сознает это. Убийца однажды похвалился: «Многие считали меня невиновным, потому что во время суда я не проявлял никаких эмоций». Нередко непревзойденное самообладание присуще именно преступникам. Обвинение невиновного в большом злодеянии приведет его в ужас. Грех – болезнь, оскверняющая человека. Некоторые болезни делают человека крайне нечистым. Бог свят и не может примириться с грехом. Он с отвращением отстраняет от себя грех и говорит, что нечистые будут окончательно низвержены в ад, в преисподнюю. Бог не хочет жить с ними здесь, и они не могут обитать с ним на небе. Как здоровые люди изолируют прокаженных, так Бог по справедливости не допустит в небесный мир ничего нечистого. Грех – болезнь крайне вредная. Грех отнимает духовное зрение, слух, чувство и вкус. Он лишает людей чистых радостей и превращает жизнь в существование. Грех навлекает на людей верную смерть. А при жизни лишает всего светлого, так что они влачат жалкое существование на развалинах этого мира. Это болезнь роковая. Разве не написано «душа согрешающая умрет»? Иезекииля 18.20. «Сделанный грех рождает смерть» Иакова 1.15. Для того, кто не оставит грех, нет никакой надежды на вечную жизнь. Эта болезнь никогда не прекратится сама собой. Злые люди становятся все хуже и хуже. Характер грешника становится все более и более испорченным. Мы рассмотрели печальное состояние грешника, чтобы лучше оценить то великолепное лекарство, о котором так утешительно говорит Священное Писание.

Бог поступает с грехом, как с болезнью, и предлагает лекарство, приготовленное им самим. Ранами его мы исцелились. Исайя 53:5. Слово «раны» употребляется здесь для выражения как телесных, так и душевных страданий Христа. Все существо Христа было жертвой за нас. Его тело и дух претерпевали неописуемую скорбь. Господь положил в своем плане исцелить нас и послал своего единородного Сына, чтобы Он взял на Себя наши грехи. Христос жил среди людей как человек и в определенное время совершил величайшее служение, понес на Себе наше наказание. В Гефсимании при первом вкушении нашей горькой чаши пот Его был как капли крови. Кровавый пот – чрезвычайно редкое явление, причем за ним почти немедленно наступает смерть. Но наш Спаситель жил после агонии, которая для всякого другого оказалась бы роковой. Не успел, по-видимому, Христос очистить свое лицо от страшного пурпура, как его повлекли во двор первосвященника, и там он пил чашу боли и презрения, которую следовало бы пить нам. В тишине полуночи его связали и повели к Пилату и к Ироду, которые бичевали его. Воины плевали в его лицо и насмехались над ним, а затем надели ему на голову терновый венец. Бичевание – одно из самых ужасных истязаний, причиняемых в злобе. Наш Спаситель должен был претерпеть жестокую боль от римского бича. И это был не конец мучений, а лишь введение к его страданиям на кресте. К этому были прибавлены издевательства и удары по голове. Не осталось боли, какую Христос не изведал бы. При всей слабости Иисуса, после большой потери крови и пота, его заставили нести крест. Жестокие исполнители приговора не хотели, чтобы их жертва умерла на дороге, и возложили крест на другого. Затем они сняли с Господа одежду и пригвоздили его ко кресту. Они пронзили его руки и ноги и с силой опустили крест в приготовленную в земле яму. В 21-м псалме об этом пророчески написано: «Все кости мои рассыпались». 15 стих. Христос висел под палящим солнцем и был зрелищем для Бога и людей. Вокруг Христа толпились враги и просто прохожие, и, указывая на Него, насмехались, издеваясь над Его страданиями. Когда Он воскликнул жажду, Ему дали уксус, смешанный с желчью. Иисус Христос испытал то, что не испытал ни один мученик. Мученики, умирая, получали поддержку от Бога. Спаситель же был оставлен своим отцом и в скорби воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это был самый горький крик во вселенной, выражающий неизмеримую скорбь. Однако Бог должен был отвернуться от греха и, следовательно, от того, кто сделался грехом для нас. Русский перевод: «жертвой за грех». Римлянам 8:3. Иисус Христос до конца претерпел назначенную скорбь и вполне удовлетворил требования Божьей справедливости. Только после этого Он отдал Богу Свой Дух, сказав: «Совершилось». Спасение от наших и моих грехов в заместительных страданиях Господа Иисуса Христа, и только в них. Эти раны Иисус Христос получил ради нас. Если ты спрашиваешь, нужно ли мне что-нибудь сделать, чтобы удалить вину греха, я отвечу: ничего не нужно. Ранами Иисуса мы исцелились. Дорогой друг, ты должен верить в Иисуса Христа. Если я говорю о целебной мази, то тебе нужно приложить ее к ране, чтобы испытать ее исцеляющее действие. Вера прилагает исцеляющее примирение Христа к язве нашего греха. Раны Христа, принятые нашим сердцем, вызывают в нас раскаяние. Мы начинаем ненавидеть грех, потому что он заставил Иисуса страдать. Если вы сокрушаетесь о своих грехах и оставляете их, если сознательно доверяете свою жизнь Иисусу, пострадавшему за ваши грехи, то поймете, что Бог никогда не накажет вас за это преступление, за которое умер Христос. Божья справедливость не требует, чтобы долг был уплачен дважды. Принимая Иисуса Христа как Спасителя, пострадавшего за меня, я принимаю полное оправдание. Я был осужден во Христе
и поэтому для меня нет больше никакого осуждения. Таково основание надежды грешника, верующего в Христа. Бог милует и принимает кающегося грешника, потому что он уже принял жертву Иисуса. Грешник, вместо которого умер Иисус, свободен и оправдан. Никто не может обвинять его. Дорогой слушатель, хочешь ли ты, чтобы Иисус стал твоим заместителем? Верующий в Него не судится. Иоанна 3:18. Таким образом, ранами Его мы исцелились.

Я наблюдал, как через веру в Господа наихудшие люди становились наилучшими. Раны Христа исцеляют нравственные болезни даже самых безнадежных грешников, полностью изменяя их характер. Я видел, как пьяница стал трезвым человеком, развратница – чистой женщиной, злой человек – добрым, скупец – сострадательным, лжец – правдивым. Эти перемены происходили через покаяние и простое доверие Иисусу. Об этих людях можно судить по плодам. Если плоды изменились, то и сущность людей изменилась. Искупительная жертва Иисуса Христа, принятая грешником веры, исцеляет болезнь греха. Если вы сомневаетесь в этом, испытайте сами. Верующий в Иисуса не только освящен, но и оправдан. 1 Коринфянам 6:11. Раны Христа исцеляют совесть от укоров и суда. Грех разбил душу человека, печаль овладела им. Но в этот момент, когда он раскаялся и поверил в Иисуса, он сделал шаг в Царство Света. Даже в выражении лица такого человека вы можете увидеть перемену. Она светлеет, когда снимается вина совести. Благодарность за великую милость вызывает у человека перемену мыслей и страх перед Богом. Его влечение направляется на верный путь, и сердце исцеляется. Такой путь больше не любит грех. Он любит Бога, у него появляется стремление к святости. Факт, что ранами его мы исцелились, истинное и доказанное событие. Разрешу себе быть свидетелем. При необходимости я мог бы назвать тысячи моих близких знакомых, которые исцелились ранами Христа. При всем том, я не должен удерживать личного свидетельства. Если бы я страдал страшной болезнью, и какой-либо доктор дал мне лекарство, при помощи которого я выздоровел, я бы не стыдился рассказывать об этом, чтобы убедить вас проверить способности моего доктора. В молодости тяжесть греха весьма угнетала меня, хотя я не впадал в какие-либо грубые грехи, и никто не считал меня особенно великим грешником. Но я сам считал себя этаким. У меня было достаточно основания для этого. Моя совесть была неспокойна, так как в нее проник луч божественного света. Я рассуждал так. Мой отец был богобоязненным, мать – благочестивой. Я воспитывался религиозно, поэтому мой грех – это преступление против всего мира. В своем грехе я находил больше вины, чем у моих товарищей, ибо я не воспользовался своими преимуществами. Я удалялся в свою комнату, читал Библию и молился о прощении, но мир в душе не наступал. Рано утром я просыпался и читал самые серьезные религиозные книги, какие мог найти, чтобы получить облегчение от греховной ноши. Слова плачущего Иова больше всего подходили к моему горестному состоянию. Я предпочел бы смерть жизни. Стараясь поступать как можно лучше и вести себя хорошо, я становился хуже и хуже в собственных глазах. Я посещал все богослужения, но не слышал того, что утешило бы меня. Однажды я попал к простому проповеднику Евангелия, который говорил на текст «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли» Исаия 45:22. Когда он сказал, что мне необходимо смотреть на Иисуса распятого, я с трудом поверил этому. Я взглянул верой на Христа и в тот же момент получил облегчение. Я почувствовал такой избыток радости, что мог бы встать и возгласить: «Слава Богу, я избавлен от тяжести моего греха». В последние часы моей жизни я хотел бы, сидя на кровати, рассказывать о ранах, исцеливших меня. Надеюсь, что некоторые молодые люди, да и люди постарше, немедленно испытают это средство. Оно пригодно для всех характеров и всех возрастов. Ранами его мы исцелились. Тысячи и тысячи уверовавших испробовали это средство. Дорогой слушатель, прими и ты это свидетельство близко к сердцу. И найди исцеление своей душе в любящем тебя Господе.

Пережитое. Белый платочек. Наш Творец создал удивительно прекрасный мир, полный гармонии. Все взаимосвязано и подчинено закону, положенному Богом. Каждое живое существо имеет свой круг обязанностей, и невыполнение их ведет к гибели. Тем более, если человек, высшее творение, созданное по подобию своего Творца, своими действиями, не соответствующими Божьим законам, разрушает свой разум и тело. Люба, моя дальняя родственница, которую мы все любили, но к которой как-то по-особенному относились, словно у нее был изъян. Старались, не огорчая ее, выслушать, не споря с ней, побыстрее сменить тему ее разговоров о вечном Боге. Между собой мы называли ее не иначе, как «белый платочек». Она всегда носила косыночку, Бог ей так повелел. Ее принадлежность к Богу была для нас преградой, которая не давала нам развязно поболтать и смеяться по пустякам. Она ходила в какую-то церковь, и хотя наш городок небольшой, меня нисколько не интересовало, где она находится. Я жила другой, как мне казалось, веселой, интересной жизнью. Рано вышла замуж, потом проводила мужа в армию, письма стали приходить из Афганистана, я уже ждала свою первую доченьку. Страх и отчаяние перед будущим терзали меня. Вспомнились слова Любы: «Бог не только рядом, Он силен оказать помощь». «Это то, что мне нужно», — сказала я себе и помчалась к Любе. Конечно, можно и самой помолиться, но белый платочек знает все лучше меня. Да, если честно сказать, молиться мне совсем не хотелось. Люба внимательно посмотрела на меня и сказала как-то по-особому тепло: «Хорошо, Оля, мы будем молиться о тебе и о Толике». Я была благодарна ей за эти слова. Мой страх исчез, как утренний туман, и я вновь окунулась с головой в свои проблемы. Родилась дочь, из далекой страны летели письма, шло время. Крошечный сморщенный человечек превратился в умную, красивую девочку, которую я любила больше всех на свете. Вернулся из армии Анатолий. И наша жизнь превратилась в сплошной праздник. Шумные вечеринки, веселые друзья, легкое похмелье. Жили так, словно хотели отгулять все время нашей разлуки. Только мое положение мамы привязало меня к дому. Длительные поездки на природу были уже не для меня, а Толя хотел расслабиться после страшного Афганистана, где он чудом выжил. Я уж давно забыла о своей просьбе, и посещение белым платочком нашего дома нисколько не изменило моих мыслей. Но армия сильно изменила Толю. Ночью во сне он часто кричал, днем искал друзей, а потом они вместе искали вино. Работа была ему в тягость. Я замечала его отчаяние. Ему явно чего-то не хватало. Я боялась за него и проклинала войну. Наши родители в трудную минуту всегда прибегали к нам на помощь, поддерживали и утешали. Все денежные расходы взяли на себя. Казалось, мы ни в чем не имели нужды, но были очень несчастливы. Родились близняшки. Это событие очень обрадовало Толю. Он так старался все для нас сделать. Мы купали вдвоем детей, вместе укачивали их. Казалось, вернулся прежний, довоенный мой любимый. Казалось, что счастью не будет конца. И опять в доме запах водки. На работе грубый, самовластный, Толя не уживался ни с кем. Недовольный на весь белый свет, молча, не улыбаясь, смотрел на детей. А они боялись его и убегали к дедушке и бабушке. Уж там для них была полная свобода. У них были свои дела и секреты, но для нас не было места в их маленьких сердечках. Мы жили как два воюющих государства. Каждый стоял на страже своих интересов. Между нами постоянно шел бой. Мое терпение давно кончилось, оскорбления ждали меня на каждом шагу. Я превратилась в злюку. Ненависть, как яд, проникала всюду, не давая дышать и жить. Мы начали избегать друг друга, а потом отнесли заявление на развод. Толя ушел жить к своим друзьям, я осталась одна. Дети не хотели возвращаться домой. Снова и снова я спрашивала себя, почему так получилось. Ответа не было. Завтра последний день моего замужества. В понедельник назначен суд.
Ночь была такой длинной, что, казалось, не будет ей конца. Еле дождалась утра и побыстрее на улицу, лишь бы не быть одной. В небе сияет солнышко, красное лето, но оно не для меня. Лед в сердце, и сама я ледяная. Все вокруг для меня чужое, ко всему полное безразличие. Иду, не зная куда. К остановке подъехал автобус, и я, не раздумывая, села в него. Приехали в центр города. Вошли новые пассажиры, молодые женщины, покрытые тоненькими косыночками. Я не отвожу от них глаз. Что-то далекое всплывает в памяти. Дрогнуло сердце. «Да это же верующие!» Вздохнула свободнее. «Теперь я знаю, что мне делать и кто мне поможет. Иду за ними поодаль, стараясь быть незамеченной. Дом молитвы», — прочла я и проскользнула в дверь. Села в самом дальнем углу. Горе давило плечи. Я опустила голову. Началось служение, все встали. Немолодой мужчина просит у Бога благословения. Значение некоторых слов я не поняла. А вот и знакомая молитва «Отче наш». Жаль, что я до сих пор не знаю ее наизусть. В открытое окно влетел ветерок, коснулся моих волос, щеки. Лед в сердце начал таять. Я оживала. Потом говорили об Иисусе Христе, который пришел на землю, чтобы спасти нас, потому что любит нас. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Каждое слово имело такую силу, что врезалось в мое сердце. «Боже, я иду к тебе, спаси меня», — шептали мои губы. Глаза полны слез, а ноги сами несут меня вперед. Краем глаза заметила мужчину, который тоже шел по другому проходу и, наверное, тоже плакал. Голова его была опущена. Не знаю, как я шла. Мне казалось, что я летела. Опускаясь на колени, я увидела Толю на коленях в двух шагах от меня. Мое сердце билось так, что я не слышала слов Толи. Разумом я не могла понять всего случившегося, — говорило сердце. «Прости, прости меня, Иисус, я виновата во всем. Боже, научи, помоги мне жить». Первая молитва такая короткая, но какой огромной радостью наполнил Господь мое сердце. Радость в глазах Толика. Нас Бог простил. Я это осознавала и ощущала каждой клеточкой своего тела. Мы улыбнулись друг другу. Страшная тьма, в которой мы раньше жили, ушла из нашей жизни навсегда. Теперь в нашем доме живет счастье. Оно в детских личиках, в глазах наших мам и пап. Мы дорожим этим Господним подарком и бережем его. Благодарим Бога и просим за наших друзей. Они первое время твердили только одно — это чудо, потому что такого и придумать нельзя. Присматривались к нам и скоро сами стали христианами. Дни идут, месяцы бегут, а годы летят. В воскресный день иду знакомой тропой. Анатолий уже привез на машине наших стареньких родителей. Первой бежит ко мне навстречу маленькая внучка. Наши дети — это наша радость. У дверей воскресной школы стоит Люба. Белый платочек — это особенная страница в моей жизни. Не знаю, как выразить в словах все то, что она значит для меня. Для нее первое место в жизни всегда занимает Господь, затем семья, а свои нужды она ставит на последнее место. Я многому научилась не только из ее слов, но больше из ее жизни. Полное доверие и послушание Господу. Ее душа прилепилась к Нему, и десница Творца поддерживает ее. Сейчас мы открываем двери воскресной школы. Нас ждут маленькие друзья, новые жизни, новые судьбы. Мы с Любой, как нитка, скрученная вдвое, нет, втрое, с нами Господь. Н.Н. Донецкая область.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Все из-за Гизеллы». Автор Берта Шмидт-Эллер.

0: Стационарная сестра тоже была в сомнениях, но и нельзя было позволить, чтобы вся палата пришла в движение беспокойства. И тогда она решила эту неизвестную девочку перевести в маленькую комнату. Гизела ничего не замечала, что с ней происходило. В диком, лихорадочном сне она обвила ручонками шею медсестры, которая ее переносила. «Мама, мама, Андрюша не любит фасоль. Огонь погас, потому что мы в саду долго играли. Ой, как хорошо было на солнышке!» «Тихо, тихо, маленькая, спи только!» — успокаивающе прошептала ей сестра и нежно придавила ее к подушке. «Да, мама, спать, спать, я так устала!» Но вдруг она снова резко приподнялась. «Петр, ты не должен колотить Пепса, пожалуйста, не надо! Он тоже устал от ходьбы. Еще далеко, Петр? Вон, это же поезд! Пойдем, Петр, поедем поездом!» Когда врач вечером снова делала обход, она опять пристановилась у кроватки Гизелы. «Если бы знать, откуда малышка, кто ее родители, живы ли, может, они ищут своего ребенка, скучают по нему и никогда не узнают, где прервалась ее короткая жизнь». Сестра кивнула. «Я сделаю укол, а то всю ночь нам не будет покоя. Может, укол не очень поможет, но и помешать не может». Гизела ни разу не вздрогнула, когда тонкая игла входила в ее худую ножку. Еще некоторое время продолжалась ее спутанная, несвязанная речь. Потом она перешла в непонятное бормотание, и, наконец, она смолкла. Около полуночи сестра заглянула разок в маленькую комнату. Ребенок лежал так тихо и неподвижно, что она, испугавшись, схватила ее ручку. Маленькое сердечко еще билось, совсем слабо, еле ощутимо бился пульс. Сестра посмотрела на исхудалое личико и медленно вернула ее ручку обратно на одеяло. «Завтра это маленькое создание уже, наверное, будет лежать в другом помещении, еще меньшем и более тихом, чем эта маленькая комната». Дрожа от холода, Петр проснулся. «Гизела! Да, это было вчера. Вчера? Вчера в это время они еще на таком в поле сидели вместе и кушали. Вчера? Как давно это было?» Петр расчесал пальцами спутанные волосы. Пепс крепко спал, положив голову на подушку Гизелы, завернувшись в ее одеяло. Как хорошо! Он рад, что девочка сейчас лежит в настоящей кровати. Как она себя чувствует? Хорошо ли она спит? Теперь она, наверное, может хорошенько умываться. Теперь ей не надо молиться, чтобы Господь им что-нибудь поесть дал. Теперь ей, наверное, приносят прямо в кровать. Как долго она будет болеть? Это, наверное, не так уж страшно. Во всяком случае, ему надо было как можно быстрее иметь деньги. Но как начать? Он должен был с Пасхи начать учиться. Место уже было приготовлено. Хорошо было то, что ребята из школы переходили на фабрику. Как бы это сейчас было? Он всегда слышал от хозяев, что им никто не нужен. Многие себя предлагали только за пропитание. Петр карабкался по развалинам. Вначале надо найти место, где можно остаться ему и Пепсу. И, конечно, прежде всего Гизели, когда она вернется из больницы. Солнце еще скользило по остаткам стены. Воробьи порхали и щебетали. Что они здесь находили поклевать, было действительно загадочно. Что Гизела об этом рассказывала? Это было что-то из Библии, что любящий Бог о птицах заботится. Петру казалось, что он слышит ее голосок. «Видишь, Петр, если он о маленьких птичках думает, то он нас тем более не забудет». И Пепс тогда сказал: «Но мы же намного больше, чем птицы. Нас он быстрее увидит». И потом Гизела все рассказала о том, что в Библии написано. Было приятно ее слушать, даже если это все не могло быть правдой. Нет, это не могло быть правдой. А почему, собственно, нет? Иногда действительно было так, будто стоило Гизеле только скрестить руки, как им все уже помогали. Гизела же никогда не говорила, что это удивительно. Она тогда только говорила: «Разве ты до сих пор не знаешь, что Господь с нами во всех наших странствиях?» И так на него смотрела со стороны, слегка склонив голову на бок. «Гизела», — прошептал он. Те же самые потоки солнечного света, которые освещали маленькую комнату больницы, зеркально отражались в полуразбитом стекле окна посреди развалин. По этому блеску Петр ее и заметил. Он вскочил. «Окно? Здесь, среди мусора, среди этих безнадежных развалин, он нашел то, что он совсем не мог ожидать найти. Сохранившийся невредимым, стоял тут маленький домик. Это могла быть прачечная. Перед дверью до самой ручки лежала куча мусора, но помещение было невредимо. В окне было 3 целых стекла. Петр внутренне засмеялся. В глубине своего сердца он чувствовал, что Гизелла, наверное, все-таки права была в том, что Бог о них заботится, о них троих. Прежде всего, он искал место пребывания для Гизеллы. Но и он сам, и Петр не могли все время жить и спать среди развалин. Он стал с поспешностью убирать камни от двери. Тут он услышал громкий зов Пепса. Рассерженный, он прополз обратно и сказал ему, чтобы он не кричал так громко. «Я думал, ты совсем ушел от меня. Я так испугался. Трусишка, иди помоги мне. Я нашел жилье для нас». Освободить дом была тяжелая работа. Пот бежал по лицу Петра. Но он от старания забыл про голод и жажду. Но Пепс напомнил ему об этом. «Голодный, вечно ты голодный. Как ты себе представляешь достать пищу в городе? Здесь нет никаких хозяев, у кого есть хлеб и сало. Здесь люди живут по хлебным карточкам. Я вчера читал в объявлении». Пепс стоял как пришибленный. «Что мы будем делать? Мы же не можем так просто умереть с голоду. Зачем тебе этот домик, если нам нечего есть? Этого я еще не знаю, как нам быть с едой. Ты, может, пойдешь собирать подаяние, а я пойду работать где-нибудь. Посмотрим. Но деньги мне нужно откладывать на билет на поезд, чтобы Гизелла могла поехать домой. Сколько же это стоит?» Петр сел, подпер голову рукой и задумался. «Да, сколько бы это могло стоить? Дюссельдорф? Это далеко? Надо на вокзале спросить, сколько стоит билет». «Смотри», — обратился он к Пепсу, — «ты сейчас пойдешь и посмотришь, где что-нибудь раздобыть покушать. А я еще немного здесь поработаю. Когда мусор от дверей очищу, я пойду на вокзал и спрошу. Я вернусь сюда, понял?» «А если ты не вернешься?» Петр взглянул на него сердито. Глаза его стали злыми. «Если я говорю, что приду, то приду. Но искать тебя я не буду. Ты уж как-нибудь постарайся сам обратно дорогу найти. Ты, в конце концов, не такой уж маленький и глупенький. И потом надо посмотреть, где можно умыться и привести себя немножко в порядок. Потом я пойду в больницу и узнаю, как себя Гизелла чувствует. Они же, в конце концов, мне должны это сказать». Пепс еще немного поныл. Здесь же никто не живет, у кого можно было просить. Но Петр не обращал на него внимания. Он считал свою обязанность выполненной и работал жаром дальше, чтобы освободить дверь. Она оказалась не замкнутой, лишь защемила заржавленную щеколду. Петр камнем помог себе и оказался в низком помещении. В стене была прикреплена цинковая ванна. Глаза Петра засветились. Как бы обрадовалась этому Гизелла. Здесь она могла бы купаться, когда захотела. Они же умывались при всякой возможности. Кран не действовал, это ясно. Но где-нибудь воду можно было найти. И если даже невесть откуда, ее нести придется. Гизеллу он всегда обеспечит чистой водой. «Ты пойдешь со мной?» — робко спросил Пепс. «Куда?» «За едой. Я же тебе сказал, чтобы ты сам это сделал. И потом, чтобы ты никому не говорил о нашем домике здесь, понял?» Глаза Петра были злыми, выражение лица таким грозным, что Пепс испуганно кивнул. Тут же Петр нашел позади хлама метлу. Он сразу стал заботливо выметать один угол. Он осмотрел комнату, потом вышел, принес сюда подушку и одеяло, которое Пепс оставил лежать на месте их ночевки. «Здесь может спать Гизелла. Может быть, можно раздобыть немного соломы, чтобы не было так жестко?» «А мне достанется немного соломы?» «Посмотрим. Но сначала Гизелле. Она привыкла к мягкой постели. Когда она снова вернется, и если я к этому времени не накоплю достаточно денег, ей придется немножко здесь задержаться». «Ну, иди раздобудь что-нибудь покушать. Я не могу. У меня нет времени. Мне нужно на вокзал, а потом поискать работу». Но Пепс все же подождал, пока Петр пойдет. Они снова пошли мимо больницы. Петр замедлил шаг. Сердце его учащенно забилось. «Там, за одним из этих окон, лежит Гизелла. Может, она еще спит или проснулась? Дали ли ей что-нибудь поесть сегодня утром? Интересно, как ее здоровье?» «Эй, ты чего здесь болтаешься?» Неожиданно резко прозвучал чей-то голос. Петр обернулся. Седовласый мужчина со строгим лицом стоял позади него. «Я не врать», — пронеслось у него в голове. «Ты, наверное, тоже один из тех мальчишек, которые делают окрестности небезопасной?» Петр отрицательно покачал головой. «Окрестность делать небезопасной? Нет, это ему, конечно, не подходит. Я только хотел узнать, как себя чувствует Гизелла». Он движением головы показал на больницу. «Гизела? Кто это Гизела?» «Она вчера попала сюда в больницу. Ее сюда прислали из другой больницы, где маленькие дети на свет рождаются».
1: «Ага, маленький, значит, Гизела ее зовут? Тогда пойдем-ка со мной».
0: Пепс засеменил рядом с Петром. Ночной дежурный несколько удивленно поздоровался с коллегой, который заявился с двумя мальчиками. Когда он услышал, что речь идет о ком-то, кто знает о маленькой неизвестной, он сразу повеселел. Петр весь превратился в слух и зрение, когда эти двое мужчин начали говорить шепотом. Насколько он понял, Гизела очень больна. И, наверное, скоро умрет. Может, она уже умерла. Но нет, это не может быть. Они в больнице хотели знать ее фамилию и кто ее родители. Она все звала какого-то Петра. «Это я. Она только меня могла иметь в виду. Разрешите мне зайти к ней. Разрешите мне к ней».
1: «Спокойно, спокойно, мой мальчик. Конечно, ты можешь зайти к ней. Медсестра из этого отделения уже позвонила, чтобы ты к ней пришел. Значит, малышку зовут Гизела. Она твоя сестренка?»
0: Петр покачал головой.
1: «Нет? Но ты же знаешь, как ее зовут и откуда она?»
0: «Да, из Дюссельдорфа».
1: «Как? А почему вы здесь?»
0: «Петр, нам дадут здесь что-нибудь поесть?» — спросил Пепс, стоявший позади него.
1: «Это же невероятно! А ну-ка, садитесь здесь!» После нескольких необходимых служебных замечаний ночной дежурный попрощался со своим коллегой и ушел.
0: Петр закусил губу. Сердце его так бешено билось, что казалось готово выскочить через горло.
1: «Гизела! Гизела! Так больна! Может быть, нет? Нет, не думать об этом! Не думать о самом страшном! Дорогой Господь, только один раз, только этот единственный раз услышь мою молитву! Не дай Гизеле умереть, дорогой Господь!»
0: Петр, как сквозь туман, увидел, что Пепс держит в руках кусок хлеба. Видел, что ему самому протянули кусок. Он лишь покачал головой.
1: «Возьми же!» — прозвучал голос.
0: «Чей он был?» Женщина в белом халате стояла перед ним.
1: «Гизела!» — почти беззвучно выдавил он. «Она очень больна, твоя маленькая сестра!»
0: Он покачал головой. Дежурный что-то сказал.
1: «Так она не твоя сестра? Но ты ее сильно любишь, да?»
0: «Ну да, сынок. Такого грязного, как ты есть, я не имею права запустить тебя, но в этом случае...» Он, пошатываясь, шел за сестрой. Через двор по ступеням вверх вдоль длинных коридоров. Он не замечал удивленных взглядов, которые его сопровождали, не видел, кто шел ему навстречу.
1: «Гизела! Гизела!» — стучала в висках.
0: Вот она лежала в белой постели, бледная, исхудавшая, странно изменившаяся. Он стоял и не решался спросить, она еще жива? Невозможно было понять, дышит ли она.
1: «Гизела зовут малышку?» — спросил кто-то.
0: Он кивнул.
1: «Еще как? Что ты еще не знаешь?»
0: Не отводя взгляды, он давал ответы, односложно запинаясь. «Фелинг из Дюссельдорфа. Мать ее была эвакуирована вместе с ней из Бреслав».
1: «Как они сюда добрались?»
0: «Пешком.
1: Весь этот путь?»
0: «Да, весь этот путь.
1: Вы одни дети?»
0: «Да, мы втроем. Вначале нас было четверо.
1: А где четвертый?»
0: «Его по дороге люди к себе забрали». Вдруг он резко повернулся, увидел медсестру и врача и закричал в страхе и отчаянии. «Она еще жива? Она еще жива?» Сестра закрыла ему рот ладошкой.
1: «Мальчик, мальчик, не так громко.
0: Да, она еще жива, но здесь нельзя так кричать. Здесь в доме одни больные, и эту малышку нельзя пугать». Петр закрыл лицо руками. Комок подкатил к горлу. «Еще живет, но как долго?»
1: Хлеб, который ему протянули, Петр потом все же принял. Как он снова оказался на улице, Петр не помнил. Прошло довольно долго, пока он привел свои мысли в порядок и пришел к какому-то решению. Что ему оставалось, как только попробовать с Богом? Никто из людей ему помочь не мог сохранить Гизеле жизнь. Он шел вниз по улице и не замечал, что молится. «Любящий Бог, я никогда в жизни больше не буду лгать или красть, лишь бы Гизела осталась жить. Любящий Бог, пусть она выздоровеет, чтобы я мог отвезти ее домой». Или он должен это Господу сказать, или это одно и то же, если бы он знал это. Гизела, конечно, об этом рассказывала, но в большинстве случаев он не слушал хорошенько. Пепс обычно о чем-то расспрашивал, может, он что-нибудь знает. Вот если бы можно было кого-нибудь расспросить. Петр пересек большую площадь. Здесь были целые горы обломков. Вон стоит дорожный знак, вокзал. Да, сюда он хотел. В Вполне возможно, что Бог, может, все-таки помогает. Во всяком случае, он хотел знать, сколько стоит билет до Дюссельдорфа. Люди с узлами, ящиками и чемоданами двигались из здания. Пётр вошел в большой зал ожидания и осмотрелся. У кассы стояла длинная людская очередь. Вон тот мужчина в синей куртке с повязкой на руке, он точно из работников железной дороги и может дать справку. Пётр должен был согласиться с тем, что его вопрос вызвал лишь удивленный взгляд. Взгляд, который смерил его сверху вниз, от лохматых волос до стоптанных ботинок. «Ты хочешь в Дюссельдорф, мальчик? Туда ты сейчас не можешь так просто поехать. А если будут денег?» «И тогда нет. Об этом скоро будут новые правила изданы. Ты не можешь даже доехать до границы. На это нужно получить сначала разрешение». «А если я живу в Дюссельдорфе?» «Тогда надо было там оставаться, мальчик». Этот мужчина сказал и отошел, так как ему еще трое-четверо пассажиров подошли с вопросами. Пётр стоял как пригвожденный. Это было что-то совсем новое. Нельзя ехать в Дюссельдорф? Граница? Что за граница? Разрешение на проезд? Он стоял растерянный в людском потоке, который тек через зал туда и обратно. Что же теперь будет, если она теперь не сможет поехать домой? Не лучше ли ей? Нет, нет, не думать такое. Любящий Бог, я все время молюсь, подумал он и стыдился самого себя. Хотя бы только помогло. Ох, хотя бы только помогло. «Не хочешь ли подзаработать?» Пётр вздрогнул. Хорошо одетый мужчина обратился к нему. «Заработать? Хочу». «Смотри, вот тебе квитанция. С ней пойдешь вон туда, где выдают багаж. Видишь? Вот тебе деньги. Тебе еще сдачу дадут. Возьмешь пакет и принесешь мне. Я тебе сейчас покажу, где я буду тебя ждать». Он прошел вперед и показал на столб с афишами. «Вон там я тебя буду ждать, понял? И не вздумай с пакетами убежать». Петру кров ударила в голову. Он хотел крепко ответить, хотел сказать «я не краду», но мужчина уже ушел через улицу и, казалось, больше его не замечал. Без всяких трудностей он получил желаемый пакет и потащил его через зал. «Хорошо сделано, давай сюда». Какой-то незнакомец схватил пакет. «Что вам от меня нужно? Мне нужно пакет отнести». «Да-да, я знаю. Мы вместе. Этот мужчина, который дал тебе квитанцию и деньги, и я». «Это каждый может сказать. Отпустите пакет, или я позову на помощь». «Ну-ну, не горячись. Ты нам можешь пригодиться. Ты совсем не так глуп, как выглядишь. Пойдем, значит, вместе». Оглядываясь, Пётр видел, что незнакомец следует за ним. Это была правда. Оба эти мужчины были знакомы. «Вот так, мой мальчик. У нас часто бывает работа для таких, как ты. Тебя можно попробовать. Ты можешь хорошо подзаработать. Больше, чем на фабрике?» «На фабрике? На какой фабрике?» «Ну, на какой-нибудь. Я хотел идти на фабрику». «Ну, хорош, на фабрику. Ты откуда, что не знаешь, что ни одна фабрика не работает? Или почти ни одна?» Пётр как можно короче объяснил. Мужчины не хотели о нем много знать. Им было достаточно, что он был согласен исполнять роль курьера для них. «Тебе что лучше, деньги или покушать?» – спросил тот, от которого он получил первое задание. Это был вопрос. Сейчас бы Пётр охотно что-нибудь поел. Это он и сказал, но потом добавил, что он хочет зарабатывать деньги. Хлеб он тогда сможет себе купить сам. То, что он узнал, было слишком, чтобы он сразу смог это понять и разобраться. Одно он усвоил. Нельзя было так просто оставаться в городе. Нужно было иметь свидетельство на въезд, а его можно получить лишь тогда, если ты раньше здесь жил. Хлебные карточки? Нет, их не получишь так просто. Мужчины сказали ему о многом. Он только усвоил, что они считают лучше всего, чтобы он ни о чем не заботился. Если он все правильно для них будет делать, то никаких хлебных карточек и политического освидетельствования ему не понадобится. А теперь он может пойти с ними и получить что-нибудь покушать. Они говорили между собой на незнакомом ему языке, смеялись и хлопали его по плечу. «Никаких забот, мальчик, выше голову! Ты же умный парень, не так ли? Здорово! От Бреслова сюда пешком ни разу не был задержан. Это хорошо. Только не даваться им в руки. Здесь, в городе, немного иначе. Но ничего, научишься. Скоро поймешь, в чем дело». Он не понимал пока, в чем речь. Они шли вместе по оживленным улицам, потом по узкому переулку, через темный коридор и остановились перед маленькой дверью. Один из мужчин сначала прислушивался мгновение, потом вынул ключ из кармана и отомкнул. Ошеломленный Пётр остановился. Запах жаркого щекотал ноздри. Оба мужчины тоже принюхивались. Она опять что-то приличное приготовила. Кто подразумевался под этим «она», Петр сразу понял. Дверь открылась, женская фигура буквально вкатилась. Другого слова Петр просто не нашел, чтобы определить ее передвижение. Женщина была такой полной и бесформенной, что на первый взгляд казалось, что она катится по невидимым колесикам. Ее широкая юбка доставала до пола и даже закрывала ее ноги. Это было так странно, так забавно видеть, как она катится по коридору, что Петр чуть не рассмеялся вслух. «Кого это вы привели с собой?» – спросила она писклявым голосом, который звучал прямо противоположно ее мощной внешности. «Это наш новый курьер, Дора. Первое испытание на осторожность и честность он выдержал. Пойдем, теперь можно покушать». Петра втолкнули в помещение, которое было очень удобно устроено. Дора, заботливо катаясь туда и обратно, поставила еще одну тарелку, положила нож, вилку, и тогда Петр на некоторое время забыл все вокруг себя. Такого ужина у него не было так давно, что он сейчас только вспомнил, как это, оказывается, может быть вкусно, и как это может быть приятно, сидя за столом, досыта наесться. Его никто не просил говорить больше, чем он рассказывал добровольно. А так как он был немногословен, его оставили в покое. Он уже давно справился со своим ужином, но мужчины и Дора все еще сидели вместе и говорили на незнакомом ему языке. Они иногда бросали взгляд на него, и в конце концов женщина сказала: «Одежда твоя сильно обношена. Мы сейчас посмотрим, не подойдет ли тебе что-нибудь из того, что висит в шкафу. Там и брюки найдутся. А как твои ботинки?» Наконец она повела его в ванную, которая, к его удивлению, имелась в этом доме. Он этого всего за маленькой дверью и не подозревал. Намного позже он понял, что вход, который ему использовали, был запасным. Настоящий же вход состоял из широкой стеклянной двери, которая вела на ярко освещенную лестничную площадку. Когда он покинул этот домик через маленькую дверь, в которую он вошел, оборванный и голодный, он был прилично одет и так сыт, как уже давно не был. Кроме этого, ему еще сунули в руки деньги. «Подстриги волосы и придешь сюда завтра пораньше в 10 часов. И запомни, ни один человек не должен об этом знать, понял?» Петр лишь кивнул. Он чувствовал, здесь что-то не в порядке. Но какое ему до этого дело? Он ничего преступного не делает. Он зарабатывает себе деньги. Ничего больше ему и не нужно. Если бы не забота о Гизелле, Петру больше и желать было нечего. Он получал за свои курьерские дела, помимо регулярного заработка, еще и хороший богатый обед. А когда его после обеда отпускали пораньше, Дора давала ему еще большой бутерброд. Таким образом, он нужды не терпел. Но был у него мучительный страх о Гизелле. Каждый день Петр ходил в больницу. Дежурный его пропускал, так как стационарная сестра ему наказала, чтобы в эти несколько дней, пока малышка еще жива, мальчик имел возможность беспрепятственно ее посещать. Таким образом, Петр шел через двор, поднимался по ступеням, переходил длинный коридор и стоял перед кроватью больной. Каждый день было одно и то же. Бледная и неподвижная лежала ее головка на подушке. Еле слышно было ее дыхание. Петр смотрел на сестру вопросительным взглядом, таким взглядом, который хорошо был понятен медсестре. Она сама была в таком же положении. Девочка лежала так тихо, что сестре приходилось наклоняться над ней и прислушиваться, дышит ли, или маленькое сердечко уже остановилось. Однажды, когда Петр так вопросительно вначале взглянул на больную, потом на сестру, ее губы прошептали тихо: «Еще нет». Петр сжал зубы до боли, отвернулся и бесшумно вышел. Однажды он пришел перед вечером. Он весь день собирался с самого утра, но раньше не выбрал времени. Сестры все были заняты, и никто на него не обратил внимания. Он, как всегда, вошел в комнату Гизеллы и застал ее в бреду. Это было что-то совсем новое для него. Испуганно он прислушивался к ее бессмысленной речи. «Здесь так жарко, Петр, пойдем в лес. Я хочу спать. Смотри, какие цветы. Я их отнесу маме. Нет, нет, ты не должен больше в этот дом идти». Мальчик чувствовал, что сердце его бьется где-то в горле. Он нагнулся над больной и прошептал ей прямо в ухо: «Гизелла, проснись же. Мы пойдем домой. Я уже много денег заработал. Теперь ты можешь ехать поездом». Маленькие ручки пошарили по одеялу. «Петр». «Да, да, это я, Гизелла. Я не брошу тебя». Он судорожно вспоминал, что сказать, чтобы обрадовать ее. Да, он знал, он хорошо знал это. И как бы ему это было ни тяжело, он пересилил себя и сказал: «Гизела, я молюсь каждый день, чтобы ты выздоровела». «Петр?» — снова вопросительно и робко произнесли ее губы. Улыбнулась ли больная, или Петру это только показалось? А потом она продолжала: «Шоколад, мама, я так давно его не ела. Дай кусочек, пожалуйста, ну пожалуйста». Тут пришла сестра. «Теперь тебе надо идти. Почему ты пришел вечером так поздно? Сейчас обход. Смотри, чтобы главврач тебя не увидел, а то не сможешь больше так часто приходить». Петр еще раз бросил взгляд на Гизелу и исчез. Опустив голову, брел Петр к своему жилищу в старой прачечной. Пепса еще не было. Петру это понравилось, ему хотелось побыть наедине. Он не хотел сейчас слушать болтовню малыша, который, как только приходил Петр, рассказывал о своих приключениях. Стало Гизеле лучше? То, что она заговорила, это признак выздоровления или это следствие высокой температуры и говорит об ухудшении ее состояния? У него не было ни времени, ни желания спросить об этом у медсестры. Он сел на полуразвалившуюся стену и задумался. Как же молитва? Помогла? Была она нужна? Будет Гизела жить? Он вынул из кармана несколько денежных бумажек, озабоченно оглянулся во все стороны, а потом откатил от стены большой камень. Образовалось небольшое углубление. Здесь находились его сбережения. Да, Петр был очень бережлив. Когда Гизела выздоровеет, они вместе поедут, сколько это будет возможно. Может, ему удастся достать где-нибудь билет. Так складываются обстоятельства. Он должен ехать с ней, чтобы вместе пересечь границу. Не может быть, чтобы это невозможно было сделать. Мы же в Германии. Что здесь, что там. Вряд ли найдется кто-то, кто мог бы запретить им вернуться к себе домой. Петр не имел никакого представления о том, как оно будет. Он только знал, что сделает все, чтобы привезти Гизелу домой. Мысль о том, что ее матери может в Дюссельдорфе не быть, ему и в голову не приходила. Петр положил деньги в ямку, заботливо накрыл их камнем и чуть-чуть присыпал щели песком. Пепс ничего не знал об этом сокровище, что Петр собрал. Петр улыбался, когда думал о том, как быстро возросло его маленькое богатство. Он вскоре понял, как это делается. Он просто шел, и если появлялся кто-то, кто так выглядел, что может заплатить, то он бормотал перед собой: «Сигареты, сигареты нужны?» Заинтересованные точно так же спрашивали полушепотом: «Сорт!» И если это были амис, то платили дороже, чем за немецкие. Если он сразу бормотал: «Амис, амис, две за штуку!» Когда он приносил пакеты, и они все вместе обедали или ужинали, ему тоже предлагали закурить. Он брал, но не курил. Тогда оба мужчины смеялись. Петр только знал их имена – Федор и Альфред. И они у него тоже только имя спросили. «Скажи-ка, Петр», – экзаменовали его на третий день его новой деятельности. «Если кто-то спросит, что в этих пакетах, что ты ответишь?» «Не знаю». Но если уж кто-нибудь пристанет и захочет что-нибудь узнать, то я тут же исчезну. Молодец, Петр, ты, наверное, уже понял, в чем дело. Но, скажем, вдруг это будет полицейский, и он заберет тебя с собой в участок. Какая сейчас полиция? Ну, не говори, мой мальчик, скоро снова что-то подобное будет создано. И такой мужчина все-таки сильнее тебя. И, скажем, тебя тогда спросят, куда ты носишь пакеты? Чего я не хочу сказать, то не скажу. А если они тебя хорошенько допросят, лучше заранее себя приготовь, когда ты будешь выкручиваться, чтобы нас не выдать». Петр выжидательно посмотрел на обоих. «Что, эти вещи в пакетах краденые?» «Ну, хорош. Нет, они не краденые. В общем-то, надо было тебя за такие слова проучить. Но мы не настолько чувствительны. Откуда эти вещи, тебе нет дела. Лучше всего ты ничего не знаешь. Ты никогда не говори, куда эти пакеты носишь. Как ты это сделаешь, нам все равно. На всякий случай знай, что тебе будет очень нехорошо». Следовательно, что-то тут с пакетами не так. Но какое ему дело? Он во всяком случае не врал. И он и ничего не украл. Но спокойно он себя не чувствовал. Однако он имел большой доход. Скоро он соберет столько, что на дорогу для него Гизелы хватит. А Пепс? Да, что же делать с Пепсом? Может, поможет молитва Гизелы? С него достаточно, что он на выздоровление Гизелы молился. И вообще, он все только и делает из-за Гизелы. Таскает пакеты, экономит деньги, не лжет, не крадет. Во всяком случае, воровать было бы намного легче и проще, чем таскать пакеты. Кроме того, это было опасно. До сих пор все шло гладко. Если он замечал полицейского или их несколько стояло на вокзале, он шел в обход, чтобы избежать всякую опасность. При продаже тех нескольких сигарет, что он сберег, можно было тоже ошибиться. Но, несмотря на эти приключения, возможность заработать манила его снова и снова. Без этого щекотильного чувства опасности курьерская работа ему быстро бы наскучила. Нет, тут не было все в порядке, и в том, что он это понимал, виновата была Гизела. Что бы она на это сказала? Нет, она не должна об этом знать. Петр все чаще искал способ оправдать себя, понимая, что в его делах многое нечестно. Он приносил пакеты, он их относил. Он не знал, что в них. Но тут, как заноза в мозгу, сразу возникал вопрос. А ты действительно не знаешь? Нет, это он только внушает себе, что он не знает. Он, конечно, догадывался, но догадываться и знать наверняка вещи разные. Какое ему вообще до этого дело? Он и не хочет ничего знать. Злой на эти противоречивые мысли, он встал и стал искать что-нибудь, на чем можно было выместить свое зло. И тут появился Пепс. «Я хотел бы знать, где ты болтаешься? Уже совсем стемнело. Чем ты целый день занимаешься?» Лицо у Пепса стало упрямым. У него сегодня был неудачный день, и он был голодный. «Тебе же вообще до меня дела нет, и мне приходится самому заботиться о том, чтобы выпросить у людей что-нибудь поесть. Сегодня нам так мало подавали, этот здоровенный толстяк просто все забрал себе, а мы только облизывались. Зачем тебе обязательно нужна компания? Тогда не жалуйся, что тебя обирают. Вот сцапают вас всех сразу, если вы лазите всей шатией. Лучше всего быть одному, но я надеюсь, что скоро от тебя избавлюсь. А я лишь надеюсь, что скоро Гизела придет. Она всегда заботилась, чтобы и мне что-нибудь досталось, а ты только всегда сам сжираешь все. Если ты сейчас же не закроешь свой паяльник, получишь по ушам, чтобы забыл, как болтать, понял?» Лицо Петра стало злым, и Пепс понял, что надо молчать. Гизела открыла глаза, помигала немного и попробовала приподняться, но тут же опустилась обратно. Она снова сомкнула глаза и попробовала вспомнить, что это за комната, где она, что ей снилось. Нет, она никак не могла привести свои мысли в порядок. Она тяжело вздохнула. Хлопнула дверь. Гизела все же хотела узнать, кто пришел. Она открыла глаза и с удивлением посмотрела на медсестру. «Наша маленькая пациентка проснулась? Вот дядя доктор обрадуется!» Гизела улыбнулась. «Дядя доктор? Ну да, дядя доктор маленькая. Мы долго за тобой ухаживали и беспокоились. Вот и радуемся теперь, что тебе лучше!» Девочка еще что-то хотела сказать, но глаза помимо ее воли закрылись. В обед пришел Петр. Как всегда, никого не спрашивая, он направился к маленькой комнате. Сестра увидела его, пошла за ним. «Петр, подожди, я тебе должна сначала что-то сказать». Мальчик встал как вкопанный. Он вдруг почувствовал страшную тяжесть в ногах. При этом сердце бешено забилось. Взгляд, полный ожидания и ужаса, был направлен на медсестру. «Нет, можешь не пугаться, Гизели лучше». «Я думаю, что скоро она будет совсем здорова. Она в сознании, но еще очень слабая и беспомощная. Ты не должен ее расстраивать. Загляни на минутку. Если она спит, не буйди. Пойдем вместе». Петру так хотелось зайти одному, но медсестра уже взялась за ручку двери. «Тихо, не расстраивать, понял?» Чем он мог Гизелу расстроить, ему было непонятно. Он на цыпочках вошел в комнату. «Тихо, она спит». Но Гизела не спала. Она открыла глаза и увидела Петра. Взглянув на него, она, видимо, что-то вспомнила. Она смотрела на него. Глаза ее сделались большими, и совсем неожиданно выступили слезы. Петр бросился к ней. Сестра не смогла его удержать. «Гизела, не плачь, не плачь. Теперь ты скоро выздоровеешь, и мы поедем домой, к твоей маме. Я уже сэкономил много денег». «Хватит, ты ее все-таки расстроил». Сестра схватила мальчика крепкой рукой, а Гизеле сказала, «Петру теперь надо идти, завтра он придет снова, а то дядя доктор будет ругаться, если ты у нас снова заболеешь». «Петр!» — выдохнула Гизела, и слезы побежали по ее худому личику. Все снова стало перед ней. Странствие, долгий путь через зиму, снег и лед, мамы нет, заброшенный дом, где она встретила Петра, Пепса и Андрея. Дорога дальняя-дальняя, и всегда Петр рядом. «Мы поедем домой. Ах, как она хочет домой!» Мысли снова спутались. Сон был сильнее и превозмог. Хороший, оздоравливающий сон. На следующий день Петр, как обычно, пришел в больницу. Когда он вошел в маленькую комнату, она была пуста. Прежде чем он успел испугаться, появилась медсестра и сказала: «Так, мой мальчик, твоя Гизела лежит теперь с другими детьми в большой палате. Теперь нельзя, чтобы ты приходил, когда тебе удобно. Теперь тебе придется, как всем посетителям, придерживаться предписанным часам по расписанию». «Но вы же сказали, что я сегодня к ней приду». «Я это сказала, чтобы успокоить малышку». «Ну, я сегодня забегу к ней». «Я же сказала тебе, что ты теперь должен приходить в часы посещения». «Тогда, значит, вы вчера солгали? Ты что говоришь, негодный мальчишка?» «Это так. А потом Гизела подумает, что я ее обманул. Ну, хватит. Теперь марш отсюда, уходи. А то я вообще больше не запущу». У Петра от злости выступили слезы. Он стоял перед сестрой и не трогался с места. Он даже не знал, где Гизела. Может, она все-таки умерла, а ему только не хотят говорить. «Она умерла. Да, она, наверное, умерла, и вы просто не хотите мне сказать», — процедил он сквозь зубы. По коридору послышались шаги. Молодая врач увидела Петра и его злое растерянное лицо. «Что случилось? Нашей маленькой пациентке уже лучше, и не надо делать такое злое лицо. Я ему как раз объясняю, что Гизела теперь лежит в палате среди других детей, и ему нужно придерживаться часов посещения». «Тут сестра совершенно права, мой мальчик, но сегодня мы еще раз разрешим, не правда ли, сестра? А в будущем он будет приходить как положено. Теперь зайди, поздоровайся, а потом сразу уходи». Сегодня Гизела не плакала. Она улыбнулась и даже уже могла говорить. «Петр, подумай только, мне снилось, что ты сказал. Я всегда молюсь, чтобы ты выздоровела». «Хм, я и так молился». «Петр, дорогой Петр». Мальчик взял ее маленькую прозрачную ручку в свою большую правую руку, подержал мгновение и осторожно положил обратно на одеяло, как будто боялся, что она может поломаться. У него что-то застряло в горле. Он не мог больше не произнести ни слова. Он кивнул Гизели и направился к двери. На дворе он подумал: сегодня четверг, в следующий раз он придет к Гизели в воскресенье. Воскресенье. А до этого времени ему надо раздобыть шоколадку. Если сигареты купить можно, то и шоколад раздобыть можно. Он расспросит, может, Дора знает. Но Дора не знала. Она отправила его к Федору и Альфреду. Они, наверное, могут ему ответить. Ну и дорогой же был шоколад. Наверное, 20 рублей одна плитка. Петр засомневался. 20 рублей? Имел ли он право столько денег потратить из сбереженных? Нельзя ли купить часть плитки? Пусть не будет сразу целая плитка. Одна-две дольки. Федор засмеялся, когда услышал о желании Петра. «Да, шоколад достать можно. Маленькие плиточки стоят 7 рублей. Вот отнесешь пакет на улицу Лессинга, там сразу и про шоколад спросишь. Обычно там бывает. Если скажешь, что для меня, то получишь подешевле». Петр покраснел. «Значит, чтобы купить подешевле, опять надо соврать». Он прикусил губу и, взяв пакет, отправился. По дороге, как обычно в таких случаях, он мучился в противоречивых сомнениях. 2 рубля. Для него это уже много денег. Их надо заработать. И тут их можно заполучить совсем просто, только чуть-чуть соврать. Разве это можно назвать враньем по-настоящему? Разве это Гизела примет всерьез? Гизела. Но если бы дело было только в Гизеле. За всеми этими мыслями давно скрывалось что-то совсем другое. За ними стоял этот Господь и Бог. Он же не Гизеле пообещал не врать и красть. Он этому Богу пообещал. Но что только не пообещаешь, когда попадешь в нужду и безвыходное положение. Может, Бог это учтет? Все-таки на 2 рубля дешевле. Ради этого стоит. Получилось же совсем иначе. Он отнес пакет и спросил, нет ли шоколада. Да, у меня есть, причем новый сорт. А стоит тоже 7 рублей. Федору я отдам и за 5. Можешь заказывать. Можно одну плитку сейчас взять. А деньги у тебя есть? Мы только за полный расчет. Петр кивнул головой, вынул денежную бумажку и получил взамен шоколад. Легко спускался он вниз по улице. Ему не пришлось обманывать. Он был так рад этому, что ничего вокруг не замечал. Он опомнился, лишь увидев себя в окружении цепи полицейских. Он попытался проскользнуть прямо у них под руками, но ему это не удалось. Он в числе многих ошарашенных этой облавой людей был задержан и направлен к машине. Петр услышал, как один мужчина сказал своему спутнику: «Брось это барахло. У меня только деньги в кармане. Но их, конечно, много. Ты их незаметно вырони». Второй кивнул. «Да, пустые карманы в этом случае лучше». Мысли смешались в голове Петра. Шоколад по-черному куплен, отнимут ли или нет? За это могут его забрать? Чем он может ему угрожать? Спросить? Этих мужчин, которые идут с ним, ворча и ругаясь? Бросить? Шоколад для Гизеллы бросить? Молиться? Как ударом поразило его в сердце. Разве о таком можно молиться? Я же его действительно купил и заплатил, и даже не соврал. Гизелла же такая больная, и он его купил только для Гизеллы. Он только что так радовался, что купил так быстро и дешево. Хотя что сегодня стоит дешево? Машина остановилась. Полицейские их охраняли так, чтобы никто не сбежал. Петр, понурив голову, вошел с другими вместе в большой серый дом. В длинном коридоре людей стали сортировать. Петр стоял перед полицейским, который был такой большой и полный, что Петра из-за него почти не было видно. «Ну, мальчик, что у тебя? Покажи-ка карманы». «И это все?» Он молча достал шоколад. «Для Гизеллы». «Так, для Гизеллы. Где ты его взял?» «Купил». «Где?» «Молчание». «Ну, говори». «Молчание». «Забери у него». Ишь, онемел бродяга. Голос доносился сзади. Петр не решался оглянуться. «Это для Гизеллы. Она так больна и очень хочет кусочек шоколада. Я заплатил 5 рублей». Хрипло выдавил он. И тут же его обильно схватили за ухо. «Так, для Гизеллы? Где эта Гизелла?» Петр обернулся к спрашивающим. «В больнице она, на улице Восточной». «Так, в больнице. Знаешь что, мне ничего не стоит позвонить и проверить, так ли это. Если это неправда...» Глаза Петра радостно засветились. «Да, позвоните, Гизелла Феллинг. Она лежала сначала в маленькой комнате, а теперь она вместе со всеми в большой палате». Широкоплечистый засмеялся. «Хорошо, хорошо. Похоже, что правда. Отпустим его?» Другой кивнул. «Ну смотри, больше не попадайся, понял?» Петр поспешил скрыться. Когда в воскресенье Петр принес Гизелле шоколад, он о полиции промолчал. Платой ему за все было ее сияющее лицо, благодарное рукопожатие, ее радость. Но какой-то испуг остался в сердце. Что будет, если его вдруг задержат с одним из пакетов от Федора и Альфреда? Чем это закончится? Если полиция узнает о содержимом пакетов, это так гладко не кончится, как с шоколадом для Гизеллы. Надо быть очень осторожным, каждый раз думал он. Состояние Гизеллы улучшалось с каждым днем. При каждом приходе Петра она радостно улыбалась ему навстречу. Вскоре он увидел ее лежащей на террасе на раскладном стуле. Она всегда спрашивала о Пепси. Петр отговаривался. «Пепс слишком грязный, такой он не может прийти в больницу». «Ты же скоро отсюда выйдешь, Гизелла, тогда увидишь Пепса. И тогда мы с тобой сразу уедем. Я деньги заработал и все сберег, чтобы мы могли поехать на железной дороге». О необходимом разрешении и границе он ничего не говорил. «Петр, как я рада, что у меня есть ты! Как мама обрадуется, когда мы приедем! Иногда, когда я с вечера не могу заснуть, и так тихо везде, я вижу из своей кровати звезды. И тогда вспоминается мама. Где бы она сейчас ни была, она меня ждет, но ничего обо мне не знает. И письмо я написать не могу, потому что я не знаю адреса. И тогда я немножко плачу. Это плохо?» Петр покачал головой. «Да нет, что здесь плохого? Но тогда, помнишь, когда мы встретились, ты сказал, что я прекрасный парень, потому что не хнычу. Так ты сказал, и это хорошо помню. А теперь?» «Нет, точно не беспокойся. Ты же сильно болела и так давно не видела маму, и я не могу всегда быть с тобой. Ты знаешь, я так рада, что мы сможем поехать поездом. Это же быстро. Иногда я страшно уставала. Я не знаю, смогла бы я теперь так долго идти. Ноги мои стали совсем худыми. Я даже стоять не могу». «Ничего. Скоро тебе будет лучше. Потерпи еще немного. А когда сможешь ходить, просто придешь к нам в наше жилье. Это, конечно, не настоящий дом, но там можно спать, пока я билеты достану». Как-то Гизелла начала расспрашивать, где же все-таки Петр живет. «Я тебе это могу точно объяснить. Это здесь совсем близко. Дома все развалины. Почти вся улица. Когда из ворот больницы выйдешь, надо идти влево. Ты же знаешь, что такое влево». «Конечно знаю. Это рука, которой не пишут». «Правильно, значит влево. Хорошо, если ты будешь знать. Может, ты сможешь просто прийти, когда заметишь, что ты уже хорошо ходишь?» «Нет, просто сбежать — это нехорошо. Я даже не знаю, где моя одежда. То, что на мне, это не мое. Но продолжай дальше, налево, а потом...» «Свернешь за угол и увидишь, что здесь когда-то была улица, но сейчас все дома разрушены. За следующим углом снова свернешь налево, и там стена. Ты увидишь надпись «Пекарня». Это совсем отчетливо можно прочитать. Туда войдешь и увидишь ясно, что здесь когда-то были ворота. Когда перелезешь через кучу кирпича, она невысокая. Пепс это делает очень легко. То ты тоже увидишь двор. Здесь тебе надо спуститься вниз. Тут и находится домик, в котором мы живем. Это когда-то, наверное, была прачечная. Хорошо было бы, если бы ты сейчас могла пойти со мной. Показала сестра с лекарствами. Гизела ей помахала. «Сестра, когда мне разрешат с Петром уйти домой? Мне уже хорошо. Тебе уже у нас не нравится?» «Нравится, но я хочу домой, к маме». «Ты же не знаешь, где она. Где ты будешь жить, пока мы ее найдем?» «У меня денег достаточно. Мы вместе поедем в Дюссельдорф». Петр сказал это гордо и самоуверенно. Медсестра посмотрела на Петра долгим взглядом. Потом погладила Гизелу по голове. «Потерпи немножко, Гизела. Нам надо сначала с дядей доктором поговорить. Если он разрешит, то ты сможешь скоро поехать к своей маме». Петр слишком хорошо заметил, что его с Гизелой просто хотят успокоить. Сестра так странно на него посмотрела, что они еще хотят от Гизелы. Лицо Петра стало грустным. Гизела взяла его руку и тихо сказала: «Не печалься, Петр. Как только меня здесь отпустят, я сразу приду к тебе, это я тебе обещаю. Я же не могу так просто сбежать, ведь за мной так долго ухаживали. Если ты мне обещаешь, что ты сразу к нам придешь?» Девочка уверенно кивнула: «Да, я это обещаю. Надеюсь, это будет скоро». И он протянул ей на прощание руку. Между тем медсестра рассказывала стационарной сестре о детях. «Мальчик совершенно серьезно намерен снова с девочкой откочевать в неизвестность. Что нам делать? Долго ей здесь оставаться нельзя. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы девочка снова с ним оказалась в пути. Беспризорных детей и сирот сейчас собирают в определенные лагеря. Я постараюсь узнать». Когда Петр пришел в следующий раз, Гизела ему сообщила, что в конце недели ее увезут. Медсестра сказала, что ее увезут к матери. Гизела была совсем возбуждена. «Кто тебя отвезет?» – недоверчиво спросил Петр. «Я не знаю. Спроси у сестры, чтобы мы вместе могли поехать». Когда на этот раз медсестра пришла с лекарством, Гизела хотела ее расспросить, но она лишь сказала: «Петр потом придет ко мне в комнату, ты же знаешь, где это, сразу возле лестницы, первая дверь, и тогда мы обо всем поговорим». У Петра было плохое предчувствие. Он слушал рассказ Гизелы, которая все время говорила о доме и о маме. Ему не хотелось мешать ей радоваться. «Ты все время молчишь, Петр. Ты разве не рад?» «Рад. А что тогда? Ничего тогда». Он вскоре попрощался. Он хотел поговорить с сестрой и узнать, что же все-таки происходит. В маленькой ординаторской его встретила старшая сестра. «Мой мальчик, ты молодец, что так хорошо заботился о малышке. Ты, конечно, хочешь, чтобы она как можно скорее вернулась домой. Но ты же знаешь, что в настоящее время не так просто поехать по железной дороге. Собираются группы и идет коллективная отправка. Гизела может поехать с группой. Притом мы не знаем, жива ли ее мама, и если жива, то где она? Мы поедем в Дюссельдорф, там мы ее уже найдем. Что ты думаешь, мы позволим ребенку, который только что выздоровел, снова с тобой бродить по дорогам? Ты хочешь, чтобы она снова заболела? Тогда позвольте мне тоже с этой группой поехать». «Нет, мой мальчик, ты же не из Рейланда, ты из Шлизиен, как ты нам сам сказал. Тебе не в тот лагерь нужно, куда попадают рейландские дети. Надо все-таки придерживаться какого-то порядка. Как это все потом утрясется, будет видно. Ты должен радоваться, что Гизела может ехать с нами». «А я...» «Да, мой мальчик, как ни печально, но мы для тебя ничего не можем сделать. Мы рады, что для Гизелы билет достали. Одному тебе будет легче, если чем еще и девочка будет с тобой». Петр резко повернулся. Он должен...

Он мог бы громко кричать «Гизела! Гизела!» Но какой в этом смысл? Полиция? Нет, лучше нет. Почему так случилось? Почему Бог не позволяет ему ехать вместе с Гизелой? Почему люди вмешиваются? Какое им дело, как он Гизелу доставит в Дюссельдорф? Если бы он соврал, если бы он сказал, что он из Дюссельдорфа, ха! Нет никакого смысла говорить правду. Но разве он не молился? Я никогда не буду снова лгать, лишь бы Гизела выздоровела. Он не забыл своей отчаянной молитвы. Никогда больше не лгать. И теперь Гизела почти здорова. Полиция. Они угрожали его сдать в полицию. И что тогда? Тогда уж точно он Гизелу больше не увидит. Но что подумает Гизела, если он больше не придет ее навестить? Дора. Может, Дора ему может помочь? Может, она вместо него сходит к Гизеле? Может, даже разрешат Гизеле с ней пойти? Опять появилась надежда. Но случилось все совсем иначе. В субботу ему нужно было снова принести два пакета. Он медленно шел через вокзальную площадь, немного сгибаясь под тяжестью. Вдруг он замер на месте. Это же Гизела! В чистом платьишке, шапочка на голове, ботинки и чулки на тоненьких ножках. Он забыл о всем на свете. Он поставил пакет и повернулся, чтобы пересечь площадь, и побежал за девочкой. И тут он был схвачен, снова заключен в круг крепких мужских рук. «Гизела!» — кричал он так громко, как мог. «Гизела!» Девочка обернулась. Он увидел, что она что-то сказала женщине, сопровождавшей ее, как будто пыталась освободиться из ее рук. «Вперед, мальчик, вперед! Возьми свои пакеты и марш!» Его грубо подтолкнули вперед. «Гизела!» Он получил сильный толчок по направлению к машине. Пакеты полетели за ним. Он ничего не видел, ничего не слышал, не чувствовал крепкой руки, которая его схватила. Он видел лишь, как сопротивляющуюся Гизелу потянули дальше. Видел, как она исчезла под аркой, а для него разверзлась земля и небо. Машина тронулась. Немой и окоченелый стоял Петр между людьми, которых битком набили в машину. «Гизела!» Это, конечно, была она, и она слышала его зов. Ее увозят, а он даже не может поехать следом. Он спрыгнул бы на ходу, но не было возможности. Он был так зажат, что не мог ни вперед, ни назад. А что пользы? Бежать к вокзалу, откуда она поездом уедет? В один из лагерей. Где это? Он никогда ее больше не увидит. Что они ей про него наговорили? Почему она не сдержала слова? Это самое ужасное. Молиться? Снова эта мысль тронула его сердце. Поможет ли это сейчас? Нет, в этом нет никакого смысла. Рассказы, хорошие истории, которые рассказывала Гизела про воду, обращенную в вино, о пяти хлебах, насытивших так много людей. Он почти этому верил. Вспомнилась история о ботинках Андрея. И как Гизела выздоровела. И вот ее увезли. Куда? И она своего обещанного слова не сдержала. Машина остановилась перед большим серым домом. Полицейский толкал людей вперед. Петр должен был занести пакеты в дом. Как долго все это длилось, Петру было безразлично. Когда зал уже стал пустеть, Петр начал прислушиваться к тому, что говорят. «Тут меньше, чем двумя годиками не отделаешься», — услышал он, как кто-то сказал. «Два года? Эти люди попадут в тюрьму? А он, может быть, тоже? Два года. Где он потом будет искать Гизелу? А он вообще-то хочет ее искать? Или она обещания не сдержала? Тюрьма? Нет, в тюрьму он не хочет. Но что им отвечать? Врать, врать, да, и еще раз врать. Но можно ли знать, чем это кончится?» Петр оглянулся. Вот она, дверь. Возле нее стоит полицейский. Но он смотрит в другую сторону, в сторону стола, где идет допрос. Что, если одним прыжком? Ага, а что, если снаружи тоже охрана? Надо рискнуть. Петр себя подстраховал. Одним прыжком он оказался у двери, рванул ее на себя. «Держи! Держи!» Петр бежал, бежал, бежал. Коридора не было конца. Позади него крики, топот тяжелых сапог. За угол, вот открытое окно, прыжок. Через двор. Все еще слышны голоса, шум погони. Он не оглядывается. Бежит к остаткам разрушенной стены. Подтянулся и перемахнул. Развалины, кругом развалины. В них он, как у себя дома. Он нагнулся и пролез между двумя обвалившимися бетонными плитами. Залез поглубже в развалины, слышал, как голоса кричащих преследователей пронеслись мимо. И все стихло. «Сбежал! Спасен!» «Спасен? Нет, он не спасен. Он всеми забыт. Без родного угла, без будущего.

без цели. Все потеряло смысл. Почему я не позволил просто посадить меня? Почему я сбежал? Из-за Гизеллы? Все из-за Гизеллы. Не лгать, не красть, быть хорошим, выполнять работу курьера, чтобы заработать на дорогу. Все из-за Гизеллы. А теперь Гизелла уехала. Куда? Они не хотят мне этого сказать. Они хотели передать меня полиции. Нет, я не могу рисковать. Если они теперь меня поймают, то запрут. Может, я ее все равно еще найду. Петр сидел в своем укрытии. Стемнело. Полоска света, которая проникала сюда, постепенно растаяла, превращаясь в отдельные блики. А Петр все думал и думал. Да, если бы дело было только в Гизелле, но это не так, это не только Гизелла. Это тот Господь, это тот Иисус, который во всем вмешивался, о котором он должен всегда думать. Это тот Иисус, в которого он не хочет верить, но который не выходит у него из головы. Гизелла, может, она сейчас о нем молится? Почему он всегда должен об этом думать? Ему же это все равно. Нет, не все равно. Он ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Так оно было сказано. Но это годится только для Гизеллы, это не для меня, это все надо было забыть. Если бы я только мог, если бы я только мог забыть. И в этот час в своем укрытии среди развалин Петр понял, что он от этого никогда не отделается, что он всегда будет в его жизни, этот Господь Иисус».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: В Германии 14 часов.
2: Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят, имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 74. Начальнику хора не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое. Возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника.

Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд. Земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Славлю Тебя всем сердцем моим, что Ты услышал все слова уст моих. Псалом 129, 2 стих и Псалом 137, 1 стих. Сегодня мы продолжим нашу беседу о молитве.

Дорогие радиослушатели, обратим опять наше внимание на первую главную тему о молитве – сущность молитвы. В наших первых двух беседах мы указали, во-первых, на молитву слышащего Бога. Сегодня мы желаем, во-вторых, рассмотреть вопрос, почему мы должны молиться. Имеются очень неопределимые причины, почему каждый должен молиться, и почему молитва в нашей жизни должна быть регулярной и постоянной. Иисус сказал, что людям должно всегда молиться. Теперь придем и приведем некоторые причины, почему люди должны молиться. Первая причина. Потому что Бог настойчиво повелевает это в Библии. Делать все, что Бог повелел, является очень хорошей причиной. И Бог повелел нам молиться. Настоятельное повеление молиться встречаем во многих местах Священного Писания. Вот некоторые из них. Первое. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Луки 18 глава 1 стих. Здесь Христос утверждает, что не только некоторые люди должны молиться, но все люди, все человечество, везде и во всякое время должны молиться. Второе. «Непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5 глава 17 стих. Здесь дается повеление – без всякой модификации контекста. Пока люди в какой бы то ни было стране, на каком бы то ни было языке читают Библию, они всегда будут читать это ясное повеление «Непрестанно молитесь». Мы не только должны молиться, но мы должны молиться всегда. Молитва должна быть постоянным обращением наших сердец к Богу за всем, в чем мы нуждаемся, и за всем, чего мы желаем, пока подсознательный ум постоянно пребудет в соприкосновении с Богом. Подобно как мать во сне прислушивается к плачу своего ребенка, так христианское сердце должно быть настроенным Богу в то время, когда он поглощен ежедневными обязанностями и даже когда он спит. Третье. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Верующий должен молиться буквально о всем. Четвертое. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. 1 Тимофея 2 глава 1 стих. Нам повелено не только всегда молиться, но и молиться о всех людях. Пятое. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Ефесянам 6 глава с 18 по 19 стих. Это место Писания оканчивается знакомым описанием всеоружия Божия для христианина и заключительным словом о том, как быть сильным в Господе является это повеление, чтобы мы молились всякою молитвою во всякое время со всяким постоянством и о всех святых. И так как верующим в Ефесе были повелено молиться об апостоле Павле, то под этим подразумевается, что и мы тоже должны молиться о всех служителях, в особенности, а также и о всех святых. Шестое. Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Матфея 26 глава, 41 стих. Это повеление нашего Спасителя апостолам повторяется в Евангелии от Марка, 14 главе, 38 стихе, у Луки 22 главе 40 стихе и у Луки 22 главе 46 стихе. Но так как мы должны соблюдать все, что Иисус повелел апостолам, тогда мы тоже должны бодствовать и молиться, чтобы не пасть в искушение. Кроме этих упомянутых общих повелений для христиан, чтобы молиться во всякое время за всех людей и о всем, имеются многие другие повеления, чтобы молиться об определенных предметах.
Много раз апостол Павел в своих посланиях по божественному вдохновению повелевал читателям молиться о нем. Колоссянам 4 глава 3 стих, 1 Фессалоникийцам 5 глава 25 стих, Евреям 13 глава 18 стих и Ефесянам 6 глава 19 стих. Молитва тогда является обязанностью, определенно повеленной для каждого христианина, чтобы молиться всегда о всем и о всех. Не молиться – грех. Грех – непослушание ясному и часто повторяющему повелению Божию. Недостаток молитвы – грех. Несомненно, все наши грехи, ошибки и недочеты являются грехами молитвы, ошибками молитвы и недочетами молитвы. Пророк Самуил сказал народу израильскому: «И я тоже не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Первая книга Царств, 12 глава, 23 стих. Христиане должны молиться, потому что это строго повелено в Библии. Вторая причина. Потому что молитва является Богом назначенным средством для христиан, чтобы получить все. Неверующий мир надеется получить все посредством труда или планирования, или замышления, или случайно. Но дети Божьи научены, что они должны получить все посредством просьбы. И причина, почему мы не имеем, это потому, что мы не просим. Послание Иакова, 4 глава, 2 стих говорит: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Не имеете, потому что не просите. Бороться, воевать, стараться и хитрить – не Божий способ для христианина, чтобы получить. Мы получаем посредством молитвы. И причина, почему мы не имеем, не есть потому, что мы не работаем, или не потому, что мы не планируем. Нет, это потому, что мы не просим. Просьба – Божий способ для христианина, чтобы получить все. Вы можете сказать, что для земледельца, чтобы получить урожай, есть единственный способ – распахать поле, посеять семя, удалить сорняки. Иначе говоря, способ для получения урожая будет посредством прилежного и разумного труда. Но мы слышали о земледельцах, которые прилежно и разумно трудились, но не было дождя, и они не имели урожая. Или бури вредили урожаю. Итак, нельзя полагаться на человеческую мудрость и человеческий труд. Нет, христианин не должен полагаться на свой собственный труд и на свои планы, но должен просить у Бога. Земледельцу Слово Божие говорит: «Не имеете, потому что не просите». Просьба, или иначе говоря, молитва, является Божьим способом для земледельца иметь успех. Безработный человек может думать, что для того, чтобы получить работу, нужно обойти все агентства для найма рабочих, иметь специальную подготовку для работы или приобрести хорошие рекомендации от людей высокого положения. Но мы знаем людей, которые ежедневно обходили от одного агентства к другому, выполняя анкеты, чтобы всегда услышать то же самое: «Мы не имеем достаточно рабочих». Или «Нам нужны люди-специалисты, а вы не специалист». Или «Мы вам сообщим, когда будет место». Я могу сказать, что человеческие старания приобрести работу часто не достигают цели. Но благодарение Богу, христианин имеет другие ресурсы. Он может молиться и получить работу от Бога. Вставить пояснительное слово в библейском стихе без изменения его значения. «Не имеете работы, потому что не просите». Нас Спаситель учил нас молиться. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Матфея 6 глава 11 стих. Способ, чтобы получить насущный хлеб, простой. Проси его у Бога. Это не означает,
что Бог желает, чтобы христиане бездельничали? Фактически, правильная молитва даст человеку желание работать и делать все, что Бог желает, чтобы он делал. Но это определенно не означает, что мы должны надеяться на нашу работу, но на Бога, чтобы Он дал нам результаты в ответ на молитву. Мы должны помнить, что Бог может употреблять средства. Он может употреблять лекарства и врачей, чтобы исцелить. Лука был врач возлюбленный. Колоссянам 4 глава 14 стих. Тимофею было повелено употреблять не одну воду, но немного вина, виноградного сока ради желудка. 1 Тимофея 5 глава 23 стих. Бог может употреблять средства, и Он может ответить на наши молитвы, употребляя человеческие средства. Но помните это. Бог не всегда употребляет человеческие средства. Часто совершенно, непредвидимым способом, без человеческой помощи, Бог отвечает на молитву. Однако, главным является то, употребляет ли Бог хорошо известный способ или совершает это непредвидимым, человеку невозможным способом, все же этот Бог, который посылает нам все, что нам нужно. И для того, чтобы иметь, что нам нужно, нужно молиться, просить. Бог, который замечает падение воробья, одевает лилии на поле, который считает волосы на голове возлюбленных своих детей, за которых умер Христос, этот небесный Отец назначил, чтобы Его дети получали все через молитву. Поэтому скажем с учениками: «Господи, научи нас молиться».

мы начали рассматривать вопрос, почему мы должны молиться? Мы привели две причины, почему нужно молиться. Первая причина – потому что Бог настойчиво повелевает это в Библии. Вторая причина – потому что молитва является Богом назначенным средством для получения всего. А теперь укажем на некоторые другие причины. Третья причина – потому что молитва является Божьим средством для христианина иметь полноту радости. Христиане должны быть счастливыми и довольными. Нужды христиан должны быть удовлетворены. Христиане не должны жить пораженной, несчастливой жизнью, терзаемые неудовлетворенными нуждами. Поэтому Бог назначил, чтобы христиане всегда имели полноту радости через отвеченные молитвы. В Евангелии от Иоанна, 16 главе, 24 стихе, Иисус сказал, «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Представьте себе, если можете, ребенка, которого любит его отец настолько, что он может приходить к своему отцу ежедневно за всем, что ему нужно. Если ребенок в неведении попросит что-нибудь, что причинит ему трудность или печаль, тогда отец осторожно объяснит ребенку, что будет лучше для него, и научит его просить что-то гораздо лучшее, чем то, что он намеревался просить. Итак, всякое желание ребенка удовлетворено, и он живет в блаженном состоянии счастья и радости, потому что отец его любит исполнять желания его сердца. Или представьте себе молодую жену, имеющую богатого мужа, который любит ее и восхищается ею, и желает даровать ей все, чего только она не пожелает. Ее жизнь исполнена счастьем и радостью, потому что ее муж любит ее так сильно, что дает все, что она только желает. Это то, что Бог желает сделать для своих детей. Только Он может сделать безгранично больше. Отец не может изменить склада сердца своего ребенка. Итак, часто богатый отец находит, что его сын вырастает ленивым и беспринципным, и богатство отца оказывается проклятием для сына. Но Бог может научить своих детей и руководить ими Духом Святым, чтобы они молились о том, что принесет им

Он желает дать нам все, что мы просим, и даже поможет нам правильно просить. Нам нужно просить, чтобы получить, и тогда наша радость будет совершенной. Молитва, следовательно, является секретом постоянной радости и действительно совершенной радости. Полная и богатая жизнь христианина зависит от того, сколько и как он молится. Если вы посредством молитвы можете получить все от Господа, получать исполнение желания вашего сердца, все, что вам нужно, тогда ежедневно вы можете жить счастливо и победоносно. Путь для счастливой жизни и совершенной радости – молитва. Молитва – секрет совершенной радости, и поэтому христианин должен молиться. Четвертая причина. Мы должны молиться, потому что молитва является выходом из всех трудностей и исцелением от всех забот и волнений. Если молитва является способом, чтобы получить все, что мы желаем, и совершенной радостью, как мы только что говорили об этом, тогда молитва тоже является способом, при помощи которой мы можем избавиться от того, чего не желаем, и избавиться от трудностей, и удалиться от забот и волнений. В послании к Филиппийцам, 4 главе 6 по 7 стих сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». «Не заботьтесь ни о чем», — говорит Писание. Христианин не должен быть исполнен заботами или чрезмерно беспокоящимся о чем-то, ибо ему дано средство. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Верующий должен молиться о всем, и таким образом ежедневно его заботы и волнения постоянно будут удаляться, и его сердце всегда будет исполнено совершенным миром. Ибо Бог обещает всем, кто принесет ему все в молитве и прошении с благодарением, что мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Забота – гибельный грех, сущая противоположность доверию. Однако сколько христиан виновны в этом грехе? Они теряют свою радость, живут в неуверенности, их жизнь разоряется бременами, которые они никогда не должны были бы нести, которые не должны были питать. И секрет для прекращения волнения и беспокоящих забот заключается в том, что мы должны ежедневно все принести к Богу и молиться молитвою и прошением с благодарением. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих, передает то же повеление другим способом. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И в Псалме 54, 22 стихе сказано: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Каждый христианин должен отличаться спокойствием, неозабоченным состоянием духа, глубоким миром сердца, чего мирской человек никогда не может достичь и чего мир не может дать. Здесь одно из отличий действительно успешного, счастливого христианина, бремена которого возложены на Господа Иисуса. Каждый христианин должен хвалиться Господом, как Давид в Псалме 33, 7 стихе: «Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Спасены ли вы от всех ваших бед? Избавляетесь ли вы постоянно, ежедневно от проблем и тревог и забот? Вы можете иметь это избавление, этот мир, это спокойствие и эту свободу от забот. И путь, чтобы иметь это, есть молитва. Молиться о всем, молиться, пока не придет мир, который обещал Бог. И тогда, освободивших от всех беспокоящих забот, окончит день благодарением. У одного медицинского доктора, проповедника, на столе

стоял написанный эпиграф. Зачем молиться, когда можно заботиться? Это выражает отношение обыкновенного христианина. Он заботится вместо того, чтобы молиться. Но молитва – путь для прекращения забот. Молитва – путь для постоянного мира при всех обстоятельствах и на всяком месте. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет иметь трудностей. Но перенося трудности, он может иметь полный мир. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет больным. Но в болезни он может иметь всегда пребывающую близость и сознание Духа Святого. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет иметь проблем, но он ежедневно может приносить эти проблемы к Богу и разрешать их без всякого страха, без всякого беспокойства, которое приходит от неверия. Христианин может предать свои бремена Господу и оставить их там, и иметь совершенный мир. И единственный путь для христианина – это молитва, регулярная молитва с прошением и благодарением о всякой проблеме. Обременены ли вы сегодня? Тогда молитесь. Христианин должен иметь такой обычай, чтобы молиться о всякой нужде, о всяком бремени, о всяком страхе, о всякой заботе, о всяком проблеме, пока не будет повиноваться повелению Спасителя. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Матфея 6 глава, 23 стих. Язычники ищут всего этого. Они заботятся и беспокоятся об этих проблемах. Но христианин имеет возлюбленного небесного Отца, которому он может принести все свои бремена и прежде всего искать Царство Божие и правды Его, зная, что все это приложится к Нему. Матфея 6 глава, 33 стих. И таким образом, в ежедневных молитвах, принося проблемы к Нему, как только они приходят, мы можем научиться не заботиться о завтрашнем дне. Матфея 6 глава, 24 стих. Но иметь совершенный мир. Молитва является выходом из всех наших проблем, способом разрешения всех наших волнений и забот. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы могли молиться. Аминь.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог! Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит восьмая часть этой истории.
1: Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за миртового куста выскочила и подбежала к ней девочка лет 7 в пестрой одежде. «Что прикажете, повелительница?»
2: «Господин маркиз уже дома?»
1: «Нет еще». «Ваше Величество прикажет его позвать?»
2: «Нет». «Позови Орфу».
1: Девочка исчезла. Вскоре перед печальной повелительницей стояла стройная молодая дама. Полуегиптянка, полуиспанка.
3: «Почитать вам вслух, дорогая повелительница? Только что прибыли новые книги и ноты. Ася их уже играет.
2: Нельзя вам быть такой печальной. Ваш отец очень обрадуется, когда узнает, что вы сами сюда пришли.
3: А что это за новые ноты и книги?» Спросила девушка с интересом.
2: «Есть ли среди них жизнеописание Вашингтона, которое я заказала?»
3: «Я еще не все пересмотрела, дорогая повелительница. Однако мне кажется, что нет. Если позволите, я принесу книги сюда».
2: «Нет, я пойду с тобой. Это жизнеописание должно быть».
1: Лицо ее омрачилось. Через несколько минут обе дамы находились в холле, являвшемся продолжением оранжереи, где два больших зеркала отражали прелестный образ молодой девушки, рассматривающей книги. Но выражение ее лица становилось все мрачнее. На вопрос компаньонки «Что прикажете прочитать?» последовал полукапризный, полупечальный ответ.
2: «Когда не выполняют моих заказов, я должна слушать то, чего не хочу, да? Ничего мне из этих книг не надо читать. Отнеси их в библиотеку отца».
3: «Но, повелительница, маркиз будет опечален, ведь он хотел вас обрадовать».
2: «Меня обрадовать? Никто не хочет меня обрадовать! Никто!»
3: «Повелительница дорогая, не плачьте! Ах, не плачьте же!»
1: Растерявшись, молодая дама стояла перед своей растерженной повелительницей. Искреннее сострадание и любовь выражало ее смуглое лицо.
3: «Ах, что я вижу! Моя маркиза плачет!»
1: Проговорил вдруг рядом с ней заискивающий голос.
3: «А я разучила такую чудную пьесу! Вы позволите мне, не правда ли, вам ее сыграть?»
1: Другая компаньонка, по внешности настоящая француженка, с живыми глазами и хорошими манерами, наклонилась к маркизе, опускаясь на одно колено.
3: «Можно я сыграю? Эта музыка, этот божественный дар вас утешит!»
1: Молодая дама подбежала к дорогому роялю, открыла его и начала так завораживающе играть, что повелительница встала и подошла к играющей. Между тем Орфа, расставляя книги на полке, с большим интересом углубилась в чтение одной из них. Музыка сделала свое дело. Печаль и огорчение исчезли с нежного лица повелительницы.
3: Оживленно беседуя, она едва услышала, что ее прислуга уже во второй раз объявила о чьем-то приходе.
2: «А кто пришел?» – спросила маркиза.
3: «Его милость, пан Орловский». Голубые глаза девушки загорелись.
2: «Прошу его войти». «О, это очень вежливый господин», – похвалила его молодая француженка. «Вчера и позавчера он осведомлялся о вашем самочувствии, а сегодня пришел сам».
3: «Он спрашивал обо мне?» Видно было, что внимание молодого человека ей по душе. Он за короткое время стал их добрым другом. Как она радовалась его приходу! Ведь пан Орловский каждый раз приносил ей добрую весть или рассказывал что-либо интересное, над чем она долгое время размышляла в одиночестве. И сегодня она с радостью протянула ему руку.
2: «О, я и не ожидал!» – удивился пан Адам, усаживаясь в предложенное кресло. «Что маркиза сама меня встретит?»
3: «Увы», – покачала она головой. «Это только на время, а потом снова наступит ночь».
2: «Зачем об этом думать, дорогая маркиза? Уже скоро мы отправимся в путь».
3: «Вы думаете, что снег там уже растаял?»
2: «Наверное. Но вы же знаете, что сперва мы посетим Италию, а затем Германию. А между тем и весна наступит, и мы с ласточками прилетим на мою родину. Только что я получил телеграмму от вашего управляющего. Ремонт в Подолине идет полным ходом.
3: Однако, дорогая маркиза, как бы они там ни старались, такую красоту, как эта, они не сумеют создать».
2: «И не надо. Интереснее находить новое».
3: «О, это верно».
2: «А я вот что хотела спросить, пан Орловский». Тамара достала фотографию. «Что вот здесь, перед замком?»
3: «Маленькая узкая долина, а в ней бедная деревушка, а на другой стороне горы».
2: «А за горами?»
3: Девушка не заметила, как внезапно помрачнело лицо пана Адама. Однако это не ускользнуло от компаньонок маркизы.
2: «Что там?»
3: – спросила она еще раз. «На другой стороне находится имение Горка. Оно принадлежало моему деду».
2: «Вот как?»
3: – сказала маркиза удивленно и заинтересованно.
2: «А кому оно принадлежит сейчас?»
3: «Он подарил его своей внучке».
2: «Вашей кузине? И она там живет?»
3: «Да, иногда, по крайней мере, я думаю».
1: И снова компаньонки заметили растерянность на лице гостя.
2: «Тогда мы с ней будем почти соседями. Вы как считаете, посетит она меня когда-нибудь?»
3: «Конечно, если вы пожелаете, но только в том случае, если вы и нам окажете честь посетить Орлов».
2: «Мы обязательно придем», – пообещала девушка по-детски. «Только я не знаю, понравится ли моим компаньонкам у вас», – добавила она, мило улыбаясь.
3: «О, для нас везде рай, где вы, дорогая маркиза», – уверила ее Ася.
2: «Мы с удовольствием побываем в незнакомой стране», – сказала Орфа немного спокойнее.
3: «Однако мы отвлеклись. Мы говорили об имении, в котором живет ваша кузина. Как ее, собственно, зовут?»
2: «Маргита Орловская».
3: «Маргита? Какое хорошее имя!»
2: «Орловская. Значит, она дочь вашего дяди,
3: не правда ли?»
2: «Нет, тете, дочери дедушки».
3: «Значит, она была замужем за Орловским?»
1: Ему было трудно ответить. Если бы Тамара не так скоро должна была оказаться вблизи горки, он бы мог ответить коротким «да». Сказать же теперь «она моя жена», когда он раньше об этом ничего не говорил, было Адаму слишком неприятно. Оставить дело невыясненным, пока Тамара не приедет в Подолин, тоже было нехорошо. Что бы она подумала о нем? Да, положение было трудным. И вдруг за дверью послышалось:
2: «Тамара, любимая, ты здесь? И у тебя гость?»
1: Пожалуй, пан Адам уже давно никого так радостно не приветствовал, как сейчас входящего маркиза Арана. Вскоре он забыл этот неприятный для него момент. И вообще, он изо дня в день все больше забывал все, даже свои археологические исследования, ибо его постоянно занимала несчастная судьба молодой дочери Востока с печальными голубыми глазами.

0: Добрый день, тетя! Как тепло у вас! Позвольте мне немного погреться. О, пожалуйста, пан Урзин! Откуда вы идете? На улице такой ветер, будто зима хочет вернуться. Бог даст, этого не будет. Молодой провизор снял свой плащ и подсел к огню. Пани Прибовская подложила в печь дров. «Вы посмотрите, пан Урзин!» — сказала она, разворачивая довольно большой пакет. «Какую я сделала покупку!» «Пан Каримский мне поручил купить материал на костюмы для обоих учеников. А сегодня приходил сюда знакомый человек с мануфактурой. Так я у него и купила!» «Что вы скажете?»
1: «Хорошее сукно, и цвет красивый».
0: «Верно! И только по 2 гульдена за метр! Это же недорого!» «Он мне так дешево уступил материал, потому что это был остаток. У него было также очень хорошее черное сукно. И я подумала, что оно вам бы очень подошло, пан Урзин».
1: «Мне?» – удивился молодой провизор. «Мне, слава богу, одежды сейчас не нужно. У меня достаточно».
0: «Так уж и достаточно», – возразила пани Прибовская недовольно. «У вас всего 2 костюма, и ваш выходной костюм уже далеко не новый».
1: «Вы знаете, тетя, сколько одежды было у Иисуса Христа? 2 или 2. А ученик не больше своего учителя».
0: «Это так. Но если я закажу для учеников костюмы, они будут лучше одеты, чем вы, пан Урзин».
1: «Только из-за этого меня никто не примет за ученика. Для этого я уже слишком стар».
0: «Это отговорка. Но почему вы так скупитесь для себя? Люди подумают, что вы так мало зарабатываете у пана Каримского, что не в состоянии даже прилично одеваться».
1: «Если это вас так беспокоит, дорогая тетя», — сказал молодой человек, приветливо улыбаясь, «то я еще сегодня отдам свой выходной костюм погладить, и вы увидите, что он будет как новый, потому что он сделан из хорошего сукна». «Новый костюм я сейчас действительно не могу купить. Да если бы и мог, я бы не хотел этого. Но раз мы уже говорим об одежде, вы не считаете, что у меня слишком мало белья?»
0: «О, нет! Белья у вас достаточно, пан Урзин».
1: «Тем лучше».
0: «Но, пан Урзин, вы говорите, будто вы самый бедный человек. А я однажды слышала, как пан Карибский сказал доктору Лермонтову, сколько он вам будет платить. Скоро уже 1/4 года, что вы здесь. Вы получите заработанные деньги, и тогда сможете приобрести все необходимое».
1: Женщина еще что-то хотела сказать, но вдруг замолкла. Ей показалось, что слова ее больно задели молодого человека. Едва заметное выражение боли промелькнула на его лице. Но пани Прибовская это заметила. Она была рада, что пан Урзин начал другой разговор и решила никогда больше не говорить с ним на эту тему. Стук в дверь вскоре прервал их разговор.
2: «Это вы, Генрих. Скоро мы все соберемся у пани Прибовской», — приветствовал Урзин старшего ученика. Улыбка осветила серьезное лицо юноши.
1: «Я только хотел спросить пани Прибовскую, не знает ли она, где вы, пан Урзин?»
0: «Ах, Генрих, оставьте пана Урзина! Он не успел еще присесть, а вы его уже ищете!»
1: «Дело зовет, пани Прибовская. Мы получили несколько рецептов, и один из них я не могу разобрать. Мы скоро к вам придем, а пока до свидания, пани». Молодые люди отправились в лабораторию.
2: «Я вам ничего не буду подсказывать, Генрих. На моих глазах вы самостоятельно приготовите эти лекарства».
1: «А если я ошибусь, пан Урзин?»
2: «Но ведь я буду следить за вами, и, если надо, помогу».
1: Через полчаса все было сделано. Юноша так старался, что ему даже стало жарко.
2: «Ну, вот и хорошо», – похвалил его Урзин. «Все правильно сделали. Вам уже можно поручать самостоятельно готовить лекарства».
1: «О, конечно! Если бы я знал, что вы рядом, я действовал бы увереннее».
2: «Со мной было то же самое».
1: «Вы удивляетесь?»
2: «Не думайте, что я хоть один порошок от кашля делаю без надзора. Мой Господь стоит рядом со мной и вовремя поправляет меня. Всю ответственность я возлагаю на Него. Прежде чем приступить к приготовлению лекарства, я предаю Ему мои руки, мою память, мой разум и все мое внимание. Ему предаю я мои глаза, чтобы они хорошо видели весы, и мои руки, чтобы они не дрожали. Тогда я чувствую себя уверенно. Под этим надзором и вы, дорогой Генрих, с сегодняшнего дня будете готовить лекарства. И я уверен, что вы никогда не повредите человеку, ибо мой и ваш Господь Иисус Христос этого не допустит. У вас уже достаточно опыта и знаний. Когда вернется пан Каримский, я буду просить его аттестовать вас и произвести в помощники. А вы, Генрих, обещайте мне, что будете стараться освоить руководство всей аптекой».
1: «Я обещаю вам, пан Урзин, что я всему научусь от вас», — сказал юноша преданно, «потому что знаю, что вы желаете мне добра. Только не просите пана Каримского, чтобы он меня теперь уже снял с ученичества».
2: «Это почему же? Разве вам не хочется поскорее помогать вашей матери?»
1: «Это так. Но пан говорит, что он пошлет меня тогда в город, в большую аптеку, и даст мне свою рекомендацию. Однако я еще не хотел бы разлучиться с вами. Вы привели меня к новой жизни, к Иисусу Христу. Но у меня еще так мало опыта. О, помогите мне, чтобы я, пока вы здесь, мог оставаться с вами».
2: С умилением Урзин провел рукой по лицу юноши и привлек его по-братски к себе.
1: «Я сказал вам, что буду просить пана Каримского произвести вас в помощники. Я тоже хочу быть с вами столько, сколько это угодно Господу. А сейчас упакуйте и отправьте, пожалуйста, лекарства. А я посмотрю, что делает Ферка.
3: А потом вы позволите прийти к вам, пан Урзин?»
1: «Разумеется. До свидания».
0: «Ах, пан провизор, ну как тут не злиться?» — воскликнул чуть не плача ученик Ферка, когда Урзин вошел в аптеку. «Этот олух пришел и попросил порошок от головной боли, а теперь принес его обратно и говорит, что ему нужен другой. Откуда я могу знать, что ему нужно, если у него нет записки?»
2: «Успокойся, Ферка», — сказал провизор ученику. Затем повернулся к мальчику в рваной одежде и спросил его приветливо: «Кому нужен этот порошок и от чего?»
1: «Для мышей».
2: «Разве у вас так много мышей?»
1: «Хватает. Везде бегают».
0: «Что же ты сразу не сказал, что тебе нужен порошок от мышей?» —
2: вмешался раздраженный Ферка.
0: «А попросил порошок от головной боли».
1: «А мне как раз такой порошок и нужен, чтобы мыши заболели и не могли выходить из своих норок».
2: Веселый смех пана провизора развеселил и Ферка.
1: Он тоже засмеялся, а вместе с ними и мальчик.
2: «Неплохо ты придумал», — сказал Урзин, гладя мальчика по его взъерошенной голове.
1: «Но такой порошок тебе не поможет. Ты пойди домой и поставь мышеловки. Вот тебе твоя монета. Купи за нее кусок сала. На него мыши сразу пойдут».
2: «Я его лучше сам съем», – пробормотал мальчишка и, смеясь, выбежал из аптеки.
1: «Он ведь только посмеялся над нами», – сказал Ферка обиженно. «Я ему этого не прощу».
2: «Что ты, Ферка, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
1: «Но ведь он над вами смеялся, пан Урзин».
2: «Если Господь Иисус Христос из-за меня вынес столько насмешек, то кто я, чтобы меня не мог высмеять такой мальчишка?»
1: Разговор прекратился из-за прихода покупателей.
3: «Этот мальчишка – настоящий проказник», – рассказывала потом Ферка Генриху. «Он развеселил даже пана провизора. А я думал, что он и смеяться-то не умеет.

0: Прошло несколько дней. Была ночь. В доме спали. Только в комнате провизора еще горел свет. Часы показывали 11, когда вдруг кто-то позвонил у ворот. Звук колокола прозвучал по всему дому, но крепко уснувшие слуги его не услышали. Через минуту провизор открыл дверь. Перед ним стоял пан Каримский. «Вы еще не спали?» Каримский подал молодому человеку руку. «Добрый вечер, пан Урзин!» «Что случилось, пан Каримский? Почему вы возвращаетесь раньше и без предупреждения?» — спросил Урзин удивленно. Он взял из рук кучера тяжелый чемодан и сумку аптекаря и понес их в дом. «Не трудитесь!» – попытался остановить его Каримский. «Позвольте, я это сделаю с удовольствием!» Во взгляде Урзина было столько радости и просьбы одновременно, что ему нельзя было отказать. «Прошу, зайдите ко мне», — сказал Каримский, открывая дверь своей комнаты. Поставив чемодан и сумку, Урзин помог хозяину раздеться, взял у него шляпу и перчатки. Он устало откинулся на угол дивана. «Как вы здесь поживаете?» – спросил аптекарь, которому внимание молодого провизора пришлось по душе. «У нас, слава Богу, все хорошо. Только пани Прибовская получила печальное известие. Ее заловка тяжело заболела. Она пошла ее навестить и вернется только завтра, к 10 часам». «Вот как! Это печально», — сказал Каримский участливо. «Сегодня поступило несколько писем. Я не успел переправить их вам. Меня это огорчило. А теперь я вижу, что и это рука Господня», — сообщил провизор. «Хотите их просмотреть? Прошу». Просматривая почту и читая письма, Каримский не заметил, как провизор достал из шкафа маленький чайник, наполнил его водой, поставил на огонь и затем вышел. Он поднял голову только тогда, когда дверь отворилась, и молодой человек начал накрывать на стол. «Что вы делаете, Урзин? Мне кажется, что вы приготовили мне ужин, но мне не хочется есть». «Это вам только кажется, пан Каримский. Стакан чаю и что-нибудь к нему не помешает с дороги». «Вы так быстро все приготовили. Как вам это удалось, когда дома нет пани Прибовской?» «О!» — улыбнулся молодой человек. «Меня произвели в экономы. Прошу, отведайте. Мясо хорошее и пирог свежий». «Вы так аппетитно все подали, что и не откажешься. Но почему нет прибора для вас?» «Спасибо, я ужинал». «Но чашку чая вы все же выпьете со мной». «Благодарю вас, но позвольте спросить, как поживает молодой пан?» Пан Каримский опечалился. «Я не могу сказать, что хорошо. Он все еще очень слаб. Кроме того, как он мне признался, его угнетает тоска по родине. Поэтому я и приехал посмотреть, как продвигаются работы в Боровском доме и какая у нас здесь погода». «Все готово, пан Каримский. И почти уже неделя, как здесь чудная весенняя погода. Если она не изменится, то через несколько дней все зацветет. Тоска – скверная болезнь. Пусть молодой пан вернется домой. И я уверен, что близость любимой сестры для него будет полезнее остального». «Вы так считаете? Но у нас весной так холодно, а он и так постоянно мерзнет. Если холодно, то надо топить. А еще лучше дома греет любовь. Чужбина есть чужбина. Это так же, как с нашими душами. По-настоящему они могут согреться только дома, на нашей вечной родине. Каримский смотрел в лицо говорящего. В нем было что-то трогательное. Под впечатлением этого чувства он взял руку молодого человека в свои. «Я забыл вам еще что-то сказать. Никуша тоскует не только по родине и по сестре, но, как он мне сказал, и по вас». Бледное лицо молодого человека покраснело. Загадочные его глаза засветились счастьем. И все его лицо на мгновение засияло. На тонких губах осталось невысказанное слово. «Оба они вас часто вспоминали», — сказал Каримский далее. «Если бы вы были с нами, Никуша, может быть, не так торопился бы домой. Подействовало и то, что с Аурелием что-то случилось. Хотя он это и скрывает, Николай уже заметил, что ему трудно казаться веселым. Он мне рассказал, что тот наследовал от своего дяди имение, но вместе с тем семейную тень, которая ляжет теперь и на его жизнь. Больше он ничего не рассказал, и я не стал его расспрашивать. Я думаю, что ему было бы хорошо иметь доверенное лицо. Никуша им теперь не может быть. Вот если бы вы могли войти в его доверие и узнать, что моего благодетеля угнетает. Вы знаете, я ему многим обязан. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы узнали, чем я могу ему помочь. Я это знаю, пан Каримский».
1: Урзин высвободил свою руку из рук Каримского, убрал волосы со лба и сказал:
0: «Однако есть обстоятельства и тени, о которых мы никому не можем рассказать. И тогда мы считаем счастьем, что можем унести их с собой в могилу. Если это подобный случай, то я не смогу выполнить вашу просьбу, пан Каримский». Тяжелее всего обвинять своих родных перед другими. Семейные тени имеют всегда один и тот же корень – грех. Последнее слово было произнесено так тихо, что Каримский скорее догадался, чем услышал его. Но он не стал дальше расспрашивать провизора. Выпив чай, он начал читать последнее письмо. И не заметил, как Урзин, взяв чемодан и сумку, вышел с ними. Когда Каримский через четверть часа зашел в свою спальню, он нашел ее проветренной, освещенной, с раскрытой постелью. А Урзин как раз наливал воду в умывальник и приготавливал все необходимое. Аптекарь невольно наблюдал за ним. С каким нежным вниманием он заботился о его удобствах. У него уже было два провизора. Первый после свадьбы, а второй 10 лет назад. Но с Урзиным ни одного из них нельзя было сравнить. Они выполняли свои обязанности, получали свой гонорар и больше ни о чем не заботились. Яркий свет лампы освещал двигающуюся фигуру молодого человека. Вот он стал на колени возле кровати, доставая из ночного столика домашние туфли. Затем он сложил руки над углом подушки и склонил на них свое лицо. Прислонившись к двери, Каримский видел и чувствовал, что этот добрый чужой юноша молился за него, за которого еще никто никогда не молился, и который сам никогда не молился ни за себя, ни за других. Урзин поднялся, поправил подушку. Они ни о чем не говорили друг с другом. Урзин только попросил позволения снять обувь своему господину. Он взял ее и, пожелав спокойной ночи, вышел.
1: Когда Каримский уже лег, ему показалось, что видит возле своей постели склонившуюся голову молящегося. Вернувшись в свою комнату, провизор увидел на столе два письма и под ними коробочку. Вскрыв ее, он обнаружил в ней чудесные золотые часы и карточку с надписью «На память моему дорогому провизору Манфред Каримский». Часы лежали в раскрытой коробочке на столе, а Урзин, прочитав карточку, стоял перед столом со склоненной головой, отчего у него выступили слезы на глазах. Потом он сел, положил голову на стол и, прижав часы к бледной щеке, долго сидел с закрытыми глазами. Лишь одни глаза видели, что происходило в его сердце и в его душе. Только одно сердце понимало его, и без слов. Письма, привезенные Каримским своему провизору, были от доктора Лермонтова и от Николая. Доктор писал: «Дорогой Урзин, если бы пан Каримский знал содержание этого письма, он его не взял бы с собой. Мы настояли на том, чтобы он отправился домой, потому что Никуша в его присутствии совершает насилие над собой. Чтобы отец не беспокоился, он ест больше, чем его желудок может принять, а потом ночью у него начинаются боли. Утром же он страдает от недосыпания. И вообще, это я пишу только вам. Я о нем очень беспокоюсь. Я желал бы, чтобы пан Каримский взял для него другого врача, потому что на моем лечении нет благословения. Кроме того, он мой друг, и я его слишком горячо люблю. А врач должен быть беспристрастен и лечить хладнокровно. Удержите, пожалуйста, Каримского, чтобы мы хотя бы одну неделю были одни. И попытайтесь подготовить пани Маргиту. Женщина легче одолевает трудности. Я надеюсь, что она нам поможет. Так как вы умеете молиться, молитесь за нас обоих, ибо мы оба больны, хотя телом я здоров. Я знаю, что вы не станете расспрашивать меня, но я задохнулся бы, если бы не мог поделиться с кем-нибудь. Лучше я уехал бы на Северный полюс, чем еще раз в долину под Град. И если бы Никуша знал, какую жертву приносит ему Аурелий, он бы не настаивал на его пребывании в Подграде. Ну, довольно. Всего вам доброго. И вспоминайте иногда, когда вы радуетесь миру вашей души, несчастного и лишенного мира Аурелия. Что меня утешает, так это то, что Никуша ничего не знает о своем опасном состоянии. Он очень хочет домой. А я... В письме Николая, после нескольких слов приветствия, Урзин читал: «Вы когда-то сказали, Иисус Христос слышит все, о чем мы его просим. О, попросите его, пожалуйста, чтобы он мне помог вернуться домой. Я так боюсь смерти. Мне хотелось бы умереть дома, а не на чужбине. Я в Библии нашел стих, который меня сильно взволновал. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Я не могу сказать, что это такое, но в моей душе что-то мне говорит, что неспасенные — это мы, Аурели и я, ибо мы еще не приняли Иисуса Христа. Он нам еще не дал власти быть чадами Божьими.
0: И еще я прочитал в Библии: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Мирослав, неужели я погибну? Неужели для меня нет милости и спасения? О, смерть ужасна без надежды на вечную жизнь! Но я надеюсь, что вы мне поможете, когда я вернусь домой. Ибо вам Он дал власть быть чадом Божиим. Вы обрели веру, вы спасены. Вы не упустили время благодатное, как я. Если бы я знал, что мне так рано придется умереть, я бы раньше искал Бога. А теперь я не знаю, как быть. Небо так высоко, а меня никто не научил молиться. Но вы меня научите, не правда ли? У меня шумит в голове, и я не могу больше писать. Я так завидую ласточкам. Если бы у меня были крылья, и я мог бы летать. Но, может быть, я скоро буду лететь. Но куда? Мирослав, помогите своему бедному Николаю.
1: Понятно, что такие письма радости не приносят. Хорошо, что молодой провизор прочитал их только утром. Затем он так долго молился о помощи этим молодым, еще не спасенным душам, пока его собственная душа не обрела уверенность. «Как ты веровал, да будет тебе».
2: На следующий день Маргита Орловская в Боровском доме, прикрепляя украшения к занавескам на окнах, услышала за своей спиной чье-то приветствие. Она соскочила со стула и, радостно удивленная, протянула провизору руку.
3: «Добро пожаловать, пан Урзин! Как хорошо, что вы пришли! Хотя я знаю, что вы не придете без причины. Что вас привело сюда?»
2: «Сердечный привет от пана аптекаря», — улыбнулся молодой человек.
3: «Отец вам написал? Когда они приедут?»
2: «А им уже можно приехать? Разве дом уже готов к их приему?»
3: «О, да! Были бы они только здесь!»
2: «Вам недолго придется ждать и скучать по ним. Пан аптекарь вернулся вчера. Он сегодня хотел прийти к вам, но получил известие от одного владельца, который хочет его сегодня посетить по одному делу. Поэтому он остался дома. Ему нелегко было отложить приход к вам до завтра. Поэтому он позволил мне сделать это за него. И если я увижу, что здесь все готово, я отсюда же должен написать пану Лермонтову и спросить, могут ли они отправиться в обратный путь или нет».
3: «О, это чудесно!» – воскликнула Маргита, от восторга хлопая в ладоши. «Они приедут! О, как я рада! Мы им вместе напишем, вы доктору, а я Никуше, чтобы они там не задерживались. А вы, пан Урзин, как находите этот дом? Вот это гостиная! Светлая комната, не правда ли?»
2: «О, да, света достаточно. И вид из окна красивый, мебель хорошая, и столько цветов. Все здесь радует сердце».
3: «Вы находите? Я рада. А вот спальня. Они хотели иметь одну на двоих».
2: «О, отсюда вид еще лучше. И эти светло-розовые занавески и белая мебель – как раз то, что надо для их тонкого вкуса. Господь вам помог устроить все очень хорошо».
3: «Вы еще не все видели», – сказала Маргита. «Пошли дальше. Вот здесь кухня. Она расположена немного в стороне, чтобы чат не попадал в комнаты. А здесь еще комната для гостей и комната для слуг. А там кладовая и выход во двор. Уж пришлось поработать, чтобы его очистить. Теперь у меня все есть, даже запасы в кладовой. Только прислуги мне еще не хватает, и я не знаю, кто бы мне посоветовал в этом деле.
2: Если вы ничего не имеете против, я бы в Дубраве мог найти надежного человека. Это бабушка моего друга Степана Градского. Она теперь живет у своей дочери, но еще здорова и в силе. Если у вас будет время, мы можем вместе отправиться к Градским. На лошадях это полчаса пути.
3: Да, конечно. Когда я поднимаюсь на холм, внизу вижу эту прекрасную долину. Я с удовольствием отправлюсь вместе с вами. И была бы рада, если бы эта женщина нам не отказала. Пищу готовить ей не придется. А прислуживать – дело нетрудное, я думаю. Но теперь я вас прошу отправиться со мной в горку. Вы сейчас немного освежитесь. Я велю заложить лошадей.
1: Вскоре домик был заперт. Хотя там еще никто не жил, снаружи он уже не казался брошенным.
3: «Сегодня я пришла сюда пешком. Это так хорошо!» – рассказывала Маргита.
1: А потом она стала расспрашивать Урзина об отце и о брате. Когда они, разговаривая, шли по дороге к лугу, молодой человек вдруг остановился. И Маргита тоже.
2: «Я вам еще что-то хотел сообщить», – сказал он серьезно.
1: «Но только вам, пани».
3: «Только мне? Говорите, мы одни».
2: «Доктор Лермонтов очень беспокоился состоянием вашего брата. От пана Каримского он скрыл свое беспокойство, но просил сообщить об этом вам».
3: «Как?»
1: Лицо молодой женщины побледнело.
3: «Значит, наши надежды были напрасными? Ни куша не поправится?»
2: «Нет, сударыня, пан Николай в последнее время часто страдал от боли в желудке, и бессонные ночи его ослабили. Перед отцом он храбрился и потратил слишком много сил, чтобы только отец не беспокоился. Пан Лермонтов просит меня задержать пана аптекаря здесь дома, чтобы хотя бы неделю остаться с больным наедине. Но Николай в своем письме выражает такую тоску по родине, что, я думаю, это ему тоже вредно. И потом, я думаю еще, что когда ваш брат и Лермонтов будут вблизи от вас, пан Каримский их оставит одних, особенно если вы им будете помогать».
3: «Я все сделаю», – произнесла она печально.
1: С грустью она оглянулась на домик.
3: «Разве для того она его так благоустроила, чтобы Никуша там страдал? Ах! Значит, вы считаете, что мой брат опасно, может быть, смертельно болен? И что доктор Лермонтов не может его вылечить?»
2: «Да, пани, но я доверяюсь самому главному врачу и молюсь ему каждый день. Я уверен, что он услышит меня, и верю, что брат ваш поправится. Но это случится только здесь, дома, когда душа его выздоровеет».
3: «Вы так считаете?»
1: Она крепко держала его за руку, словно хотела опереться на него.
3: «О, если бы Иисус Христос вас услышал! Я тоже молюсь, но мои молитвы несовершенны. Христос мне еще не открылся. Скажите мне, как достигнуть этого? Вы сказали, что душа Никуши должна выздороветь. Моя душа тоже нездорова. Видите,
4: Теперь, когда я отличаю истину от заблуждения, я не смею сказать каплану, декану и дедушке, что я никогда не стану католичкой, что я собираюсь выйти из той церкви, которая считает меня своей не по праву, ибо у меня нет сил. Если бы Христос мне открылся, Он мне обязательно бы дал силы. Ведь я себя знаю. Из любви я на все способна.
1: Она склонила голову и не заметила удивленного взгляда молодого человека.
2: «Вы употребляете слова, которые говорил мой друг Степан Градский на собрании. Но ведь вы их не слышали».
4: «Как не слышала? Я тоже была на собрании, только сидела в прихожей, потому что опоздала. Я слышала вашу и его проповеди, и не могу их забыть. О, скажите, что мне делать, чтобы Иисус Христос мне открылся? Научите меня его любить и быть ему послушной. Вам я признаюсь, Христос заповедал прощать, а я не могу простить человека, который меня сильно обидел. Я хотела бы знать, обязательно ли всем прощать?»
1: Живые ее глаза смотрели на молодого человека,

0: Я знаю. Я чувствую, что вы говорите правду. Но я не могу. Поверьте, я не могу. Я буду просить Господа Иисуса Христа, чтобы Он вам помог. Она вздрогнула. Руки ее опустились. Она смотрела на него пристальным взглядом. «Прошу, Урзин, не делайте этого, ибо Господь может вас услышать, и мне пришлось бы простить, и Он победил бы меня. А это меня очень унизило бы. Если я Ему прощу, я должна быть приветливой к Нему. Он это заметит и подумает. Кто знает, что он подумает? Нет, я не могу. Вы не хотите, сударыня. А это грех, который вы совершаете перед собой и перед тем человеком, и, конечно же, перед Господом Иисусом Христом. Как так? Очень просто. Перед собой, потому что вы сами себя исключаете из Царствия Божия. Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших перед противником вашим, потому что вы вместо того, чтобы всепрощающей любовью приобрести его душу для Божией истины, ожесточаете его сердце. Как аукнется, так и откликнется, будь то доброе или злое слово.
1: Сегодня вы прослушали чтение 8 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, апостол Павел проповедовал учение Иисуса Христа и посещал церкви, чтобы укреплять вере братьев. Сегодня мы поговорим о третьем путешествии благовестия апостола Павла. Но вначале я предлагаю послушаем с вами песню. Кто ее из вас знает, пойте вместе с нами.

Из города Антиохии Павел вновь отправился в третий путь благовестия. Мы не знаем точно, кого он взял с собой в этот раз. В Библии это не упоминается. Варнава и Сила были его сотрудниками в первом и во втором путешествиях. Но в третьем похоже, что Тимофей был с ним все время, а другие братья присоединялись к ним на разных этапах пути. Трудно сказать точно, когда Павел отправился в путь, но примерно годы третьего путешествия, 52 и 56 года нашей эры. В городах Дерви, Листры, Иконии, Антиохии, Писидийской были организованы церкви. Павел в своем третьем путешествии посетил эти города, ободряя верующих. Прибыв в Ефес, Павел отправился в синагогу и смело проповедовал там о Господе Иисусе. Многие, услышавшие его проповеди, с радостью принимали его слова. Но были и те, кто противились Павлу, восставая против учения об Иисусе Христе. 3 месяца Павел безбоязненно проповедовал в синагоге, но некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то Павел оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоему Тиранна. Это продолжалось до 2 лет. Все жители Асии и Иудеи, а также и Елины, слышали проповедь о Господе Иисусе и видели чудеса, которые Бог совершил через Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие?» С этими словами человек, в котором был злой дух, бросился на сыновей Скевы, разодрал их одежды и избил их, так что они выбежали из этого дома. Это сделалось известно всем жителям Ефеса, и таким образом было возвеличено имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедовали и открывали дела свои, то есть раскаивались в своих согрешениях. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. Вы видите, дорогие мои, что Господь Иисус Христос имеет власть даже над злыми духами. И люди, освобождаясь от них, уничтожали все, что нам могло напоминать им о этих злых духах и чем они служили им. Например, карты, такие книжки бывают. И вы, ребята, держитесь от такого подальше. Это идет от нечистого духа, то есть от дьявола.

Слово Господне возрастало с такой силой, что изменяло жизнь многих людей, но не всем это нравилось. Жители Ефеса были идолопоклонниками, то есть они служили и молились другим богам, то есть истуканам, идолам. И особо в этом городе почиталась богиня Артемида. Греческая богиня отождествлялась с римской Дианой. Поклонение ей широко распространено. Ефес был центром поклонения Артемиды в Малой Азии. В честь нее в Ефесе был построен великолепный храм. Он был настолько богатым и красивым, что считался одним из чудес света. Множество паломников приходило сюда для поклонения этому идолу. Дорогие ребята, может, вы не увидите сейчас таких идолов, как в Ефесе в то время, но в вашей жизни могут быть тоже идолы. Идолом может стать все, что вы любите больше Бога. Любая привязанность может стать идолом. Например, компьютер. Сколько вы тратите время на игры вместо того, чтобы иметь общение с Богом? Есть такой идол, как телевизор. Возможно, вы восхищаетесь теми актерами, которые играют в фильмах, собираете их фото и оклеиваете ими стены своей комнаты, стараетесь им подражать. В глазах Бога это поклонение идолам. Делая так, вы грешите пред Богом. В Ефесе было много ремесленников, изготавливающих миниатюрные модели храма. Продавая их в качестве сувениров и амулетов, они имели немалую прибыль. Но теперь, когда люди через проповедь Павла стали отворачиваться от идолов и обращаться к Господу, они потеряли много покупателей и волновались, что уменьшается их прибыль. Они утверждали, что их волнует судьба и честь богини Артемиды, но в действительности они беспокоились о личных своих доходах. Один серебряник, то есть ремесленник по серебру, по имени Димитрий собрал подобных ему ремесленников, напомнил им, как много людей идет за Павлом, и сказал: «А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонянина Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Зрелищем назывался театр «Под открытым небом», который вмещал около 25 тысяч человек, где обычно проходили народные собрания. По дороге к ним присоединялись все новые и новые люди. Толпа росла, хотя большинство людей не знали, в чем вообще дело. Павел хотел выйти к народу, но друзья мудро рассудили, не пустили его. Придя на зрелище, толпа около 2 часов кричала: «Велика Артемида Ефесская!» Наконец, разбушевавшуюся толпу утихомирил блюститель порядка в городе. Он напомнил народу, что если у них есть обвинения против христиан, то они должны высказать их в суде в установленном законом порядке. Затем он велел всем расходиться. Так Господь спас друзей Павла от рук разъяренных идолопоклонников. После этого Павел призвал учеников и, дав им наставление и простился с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и, преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу. Там он пробыл 3 месяца, благовествуя и проповедуя. Тимофей и остальные братья ушли вперед по направлению к Троаде, а Павел задержался в Филиппах. Евангелист Лука и апостол Павел отплыли из Филипп, чтобы встретиться с остальными в Троаде. Благовестники задержались в Троаде на неделю, уча христиан, вдохновляя их на служение Господу. Павел знал, что больше не увидит их, а он так много хотел сказать им, поэтому беседовал с ними и продолжал слова до полуночи. Один юноша именем Евтих сидел на подоконнике открытого окна. Он задремал и около полуночи, не удержав равновесия, упал вниз с 3-го этажа. Когда все прибежали к нему, они увидели, что он мертвый. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Войдя же
и, преломив хлеб и вкусив, беседовал даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Утром, простившись со всеми, он пешком пошел в город Ас. Его друзья-сотрудники встретили его в Ассе, оттуда они отправились в Митилину. На четвертый день они прибыли в Мелит. Из Мелита Павел послал письмо в Ефес и призвал пресвитеров в церкви. В беседе с ними он сказал: «И ныне вот я знаю, что не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие». Павел предупреждал их об опасности от лжеучителей и вдохновлял быть верными и преданными Господу. После беседы он преклонил колени свои и со всеми помолился. Братья в Ефесе были опечалены прощанием с тем, кто привел их к Христу. С большой печалью в сердце они провожали его до корабля. Когда же они расстались с ними, отплыли прямо в Кос. Это остров в Эгейском море у побережья Карии, на другой день в Родос, и оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, зашли на него и отплыли. Когда они плыли и увидели Кипр, то оставили его слева и поплыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало им сложить груз с корабля. Поэтому им пришлось ждать несколько дней. Павел нашел там учеников и пробыл там 7 дней. Они же по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Павла это не испугало. Он твердо решил продолжать свой путь. И опять печальное прощание на берегу. На этот раз попрощаться с Павлом пришли все верующие и, став на колени, с любовью молились друг за друга. Затем благовестники сели на корабль и прибыли из Тира в Птолемаиду, торговый город Финикии на берегу Средиземного моря, где, приветствовавшие братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и бывшие с ним вышедшие пришли в Кесарию. Они остановились в доме Филиппа, благовестника. Пробыв там несколько дней, они встретили человека по имени Агав, который имел особый дар от Бога знать то, что произойдет в будущем. Как многие иудеи того времени, Павел носил длинную свободную одежду, которую опоясывали поясом. Агав взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда друзья Павла и христиане из Кесарии услышали это пророчество, они очень переживали. Со слезами на глазах они просили его не идти в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа». Тогда все успокоились, сказав: «Да будет на все воля Божья». И так Павел добрался до Иерусалима. Его тепло приветствовали христиане. А на следующий день все с восторгом слушали, как Бог благословлял его 3-е миссионерское путешествие. Апостол Павел выполнял великое поручение Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Он исполнял то, что Иисус, уходя с этой земли, поручил ученикам. «Друзья мои, если в вашем сердце живет Иисус Христос, тогда говорите людям о спасении через Него. Тем самым вы будете исполнять Божье повеление, как исполнял его апостол Павел. Да благословит вас в этом Господь!»

0: Говорящие обои. Минори жила в Японии у бабушки. Как-то в прохладный осенний вечер они сидели за чашкой чая. И бабушка, задумчиво осмотрев свою комнатку, сказала: «Если бы мы заклеили эти стены обоями, стало бы уютнее и теплее». Минори оживилась. «Да, бабушка, давай посчитаем, может, мы сможем купить обои». В ответ бабушка лишь покачала головой. Она знала свои возможности. Ей очень хотелось, чтобы внучка закончила школу. Это намного важнее, чем обои. На следующий день, когда Минори пошла в школу, бабушка задумчиво посмотрела ей вслед. Неспокойно было на душе у старушки, потому что она разрешила внучке ходить в миссионерскую школу. Дело в том, что в храме, который посещала бабушка, поклонялись идолам. Жрец часто говорил о миссионерах: «Не ходите и не слушайте этих белых людей, они отвратят вас от правильной веры, и вы в конце концов погибнете». Бабушка утешалась лишь тем, что за обучение в миссионерской школе платить нужно меньше, чем в других школах. «У меня нет денег на другую школу», – мысленно оправдывала она себя, – «а их книги я никогда не позволю принести в свой дом». Минори была безмерно рада, что бабушка позволила ей ходить именно в эту школу. Здесь она познакомилась с Богом по имени Иисус Христос. Девочка полюбила его, так как узнала, что он ее любит. Минори хотела, чтобы и бабушка услышала библейские истории и узнала, что есть только один Бог, любящий и всесильный. Его нужно любить и слушаться. Принести Библию домой она боялась, думая, что из-за этого бабушка запретит ей ходить в школу. А Минори хотелось еще о многом узнать и многому научиться. Учительница посоветовала ей молиться о бабушке, и девочка прилежно молилась. Однажды, пока Минори была в школе, бабушка надела свое кимоно и отправилась на рынок. «Может, удастся найти дешевые обои», — думала она. Вот и столы с обоями. «Как здесь красиво!» Но, увы, бедной женщине эти вещи были не по карману. Немного грустная бабушка возвращалась домой с пустыми руками. Возле одного дома, прямо на улице, бабушка увидела картонную коробку. Она оглянулась. Поблизости никого не было. Наклонившись, старушка открыла коробку. «Ого, сколько бумаги!» – прошептала она. «Какие смешные и красивые закорючки на ней! А что, если заклеить этой бумагой стены? Листочки, правда, маленькие, но зато их так много! Коробку можно взять и унести. Это же не воровство. Видно, эти листочки никому не нужны, раз лежат здесь», — приговаривала бабушка. «А может, кто-то потерял эту коробку?» Бабушка еще раз посмотрела по сторонам. На улице по-прежнему никого не было. Подхватив коробку, она спрятала ее под кимоно и поспешила домой. Дома старушка приготовила клей и принялась за работу. «Как красиво!» – воскликнула Минори, вернувшись из школы. «Это какие-то необычные обои!» Девочка подошла к стене и замерла от удивления. Бабушка усердно обклеивала стены страницами из Библии. Старушка не умела читать, и для нее это были лишь картинки. Книгу, которую она не желала иметь в своем доме, она, сама того не зная, наклеила на стены по страницам. Минори радовалась. Теперь она каждый день будет перечитывать свои любимые библейские рассказы. «Бабушка, я буду помогать тебе!» – спохватилась девочка. «Я наклею нижний ряд, чтобы у тебя не болела спина. Тебе ведь тяжело наклоняться». До самого вечера они усердно работали, а потом, глядя, как хорошо все получилось, радовались. «Может, прочитать бабушке что-нибудь из Библии?» – подумала Минори. «Ну, хоть немного. Может, она и не рассердится на меня». «Знаешь, бабушка», – неуверенно начала Минори, «когда я смотрю на наши обои, они начинают со мной разговаривать. «Обои разговаривать не умеют», — устало возразила бабушка. «А со мной говорят», — тихо повторила Минори. «И что они говорят тебе?» Бабушка решила поддержать игру внучки. «О, они рассказывают много интересного!» И Минори стала читать. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Потом она читала о сотворении солнца, луны, звезд, растений, животных и людей. Бабушка удивилась. Это не было похоже на игру.
1: «Смотри, какой великий Бог! А я и не знала этого! Расскажи-ка еще что-нибудь», — попросила бабушка.
0: Минори рассказывала о том, как люди возгордились, желая стать такими, как Бог, и согрешили.
2: «Это грустная история», — вздохнула бабушка. «А обои не говорят тебе о том, как Бог наказал их за это?»
0: «Да, Бог сказал людям, что они умрут. Если бы они остались послушными, они жили бы вечно. Но Бог сильно любил людей и хотел, чтобы они были счастливыми и жили вечно. Для этого Он послал им Спасителя». Каждый вечер слушала бабушка рассказы из Библии. Вскоре она поняла, что за свою жизнь сделала много грехов, и что избавить от греховной ноши может только Божий Сын. Однажды утром, когда Минори была еще в школе, бабушка решила проверить, правду ли говорят обои. Она пошла в храм и все рассказала жрецу. Во время рассказа жрец вдруг закричал не своим голосом. «Я же вам всегда говорю, не слушайте этих обманщиков и не заносите Библию в свой дом, а вы ею даже стены обклеили!» Он вытолкал старушку на улицу и раздраженно захлопнул дверь. Растерянная бабушка долго стояла на крылечке перед закрытой дверью. «Если то, что у меня наклеено на стенах Библия, то это очень интересная и хорошая книга», — подумала она. «Пойду-ка я к тому дому, где взяла коробку с листами». В глубине души бабушка сознавала, что коробку она не просто взяла, а украла. «Пойду и прямо скажу, что украла», — решила бабушка. «Должна же я узнать, на самом ли деле это Библия». Бабушка сильно разволновалась, когда постучала в дверь чужого дома. Отворила приветливая хозяйка, и бабушка все рассказала ей, как украла коробку и как обои стали говорить. Женщина принесла свою Библию.
1: «Да, да, точно такие листочки и у меня на стенах», — обрадовалась старушка.
0: Хозяйка объяснила бабушке, что на земле нет праведных людей. Все заслужили проклятие и смерть. Но Бог спасает всех, кто просит у Него прощения и оставляет грех. Бабушка склонилась на колени. Она призналась, что давно мучится в душе от всех своих грехов и хочет получить свободу. Бог услышал ее молитву. Бабушка всем сердцем поверила, что дар вечной жизни дан по милости Божьей и ей. Потом старушка поспешила домой. С большим нетерпением ждала она возвращения Минори из школы.
1: «Теперь я знаю, что мы наклеили на стены!» — радостно встретила она внучку.
0: Минори испугалась. «Что теперь будет?» «Не бойся, я тоже люблю Иисуса!» — успокоила ее бабушка. «Бог услышал мои молитвы!» — подумала Минори, обнимая бабушку.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям. В трех прошлых передачах мы с вами очень подробно говорили обо всех тех вводных вопросах, без которых попросту невозможно приступить к изучению самого текста этого произведения. Мы говорили о дате написания этого послания, а также о тех первых читателях, к которым оно было обращено. Кроме того, мы рассмотрели некоторые важные особенности этой книги Нового Завета. А еще мы много говорили о многочисленных теориях и спорах, существующих по поводу личности автора этого произведения, придя в конце концов к некоторым выводам. Мы признали, что, хотя и невозможно с догматичной категоричностью заявлять, что права на авторство принадлежат именно Павлу, не удается найти достаточных свидетельств для того, чтобы отказаться от этих позиций. Многие косвенные факторы указывают нам именно на Павла, как на наиболее вероятного автора. Сегодня мы с вами начнем изучение этого послания, первая часть которого посвящена доктринальным вопросам. Первые 10 глав послания показывают нам, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Вторая часть этого послания посвящена практическим вопросам, показывая нам, что Христос устанавливает для верующих новые, гораздо более возвышенные задачи и обязанности, нежели все то, что было дано людям в ветхозаветные времена. Кстати сказать, данное произведение имеет структуру, которой придерживается апостол Павел во всех своих произведениях. Во всех посланиях Павла сначала идет доктринальная часть, а затем начинается практическая часть. Как я уже сказал, есть множество свидетельств, говорящих в пользу того, что написал послание к евреям именно апостол Павел. И хотя мы не можем догматично утверждать что-либо об авторе этого послания, можно сказать вполне категорично, что мы имеем дело со Словом Бога, Словом, которое дал нам Божий Дух. И поскольку Святой Дух, вне всякого сомнения, является автором этого послания, земной автор, равно как и его датировка, имеют второстепенное значение. Послание к евреям — это одно из величайших произведений, которые мы имеем в Слове Божьем. И это вовсе не ханжеские заявления. Когда я говорю, что не чувствую себя достойным или компетентным рассказывать вам об этом великом произведении. Именно по этой причине в наших прошлых лекциях я решил воспользоваться работами четырех выдающихся богословов, использовав их труды в качестве вступления к изучению этого послания. В четырех использованных мною работах авторы, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу о главной идее этого произведения, утверждая, что основная его тема — это возвышение личности Иисуса Христа. И в этой связи я вспоминаю одно из обетований Господа Иисуса, который сказал, что когда придет Дух Божий, Он явит то, что нам надлежит знать о Христе. Мы находим эти слова в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в стихах с 12 по 15. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Друзья мои, мы должны иметь в виду, что это послание было адресовано верующим иудейского происхождения, которые жили на стыке двух великих эпох. Эпоха, или, как мы, богословы, обычно говорим, диспенсация закона, подошла к своему завершению. Храмовые жертвоприношения, некогда бывшие столь значимыми, стали теперь бессмысленны.
То, что прежде Бог называл обязательными требованиями, стало теперь грехом для верующих, которые продолжают упорно соблюдать все это. Об этом нам ясно говорит данное послание. Послание к евреям было обращено к христианам еврейского происхождения. Хотя учение этого произведения предназначено в равной мере для верующих всех народов и всех времен. Поэтому сегодня это послание имеет очень важное значение и для всех нас. Однако мы все-таки должны помнить, что написано оно было для верующих иудейского происхождения. Например, утверждение, что по своему положению Христос стоит выше всех ветхозаветных пророков, было в особой степени значимым именно для евреев. Именно об этом говорится в начале этого произведения. Давайте прочтем первый и второй стихи. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Обратите внимание, что данные стихи, а также все это произведение, начинается со слова «Бог». Существуют определенные отправные постулаты, на которых основывается вся эта книга. Когда вы, к примеру, изучаете геометрию, есть несколько базовых аксиом, с которых вы обязаны начинать свое изучение. В противном случае вы не сможете двинуться дальше. Если 2 плюс 2 не будет равно 4, то с точки зрения математики вы движетесь в никуда. Прямая линия — это кратчайшее расстояние между двумя точками. И это утверждение принимается как неопровержимый факт. А когда этот факт признан и утвержден, вы можете двигаться дальше и доказывать что-то еще. В послании к евреям, как и в книге «Бытие», мы не найдем никаких попыток доказать существование Бога. Во многих богословских семинариях существуют целые учебные курсы, в ходе которых студентам представляются различные философские системы, доказывающие существование Творца. Мне тоже доводилось изучать подобные предметы, и я знаю, о чем говорю сейчас, утверждая, что все это не более чем пустая трата времени. Я считаю, что с человеком что-то не так. Если он, наблюдая величие окружающей его природы, или, смотря на звездное небо, продолжает сомневаться, что у всего этого есть Творец. И на этом настаивает второй стих 18-го псалма, говоря, что «небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Друзья мои, если эта сотворенная вселенная ничего не говорит вам о своем Творце, что-то в корне не так с вашим мышлением. И я не верю атеистам, заявляющим, что нет никаких объективных оснований признавать существование Бога. При этом мне в голову приходят слова 13-го псалма, где сказано, что только безумец может сказать в сердце своем, что Бога нет. Второй постулат, который мы находим в первом стихе послания к евреям, состоит в том, что Бог сказал нечто. Осознавая, что Бог является разумной личностью и что Он дал человечеству определенную степень интеллекта, я бы предположил, что мы должны ожидать какого-то откровения от Него, если мы еще не получили такого откровения. Ведь на это указывает элементарная логика. Творец должен предпринять какие-то шаги, чтобы вступить с нами в контакт и попытаться донести до нас какое-то послание. Более того, друзья мои, Он уже вступил с нами в общение. И откровение, которое мы имеем, — это богодухновенное слово Бога. Первый стих послания к евреям содержит утверждение, что Писание, которое мы имеем, божественным образом вдохновлено.
Откровение, о котором говорит автор, это откровение Ветхого Завета, то есть все ветхозаветные писания, имеющиеся у нас сегодня. Как мы уже говорили, есть богословы, которые не считают Павла автором послания к евреям. Они ссылаются на то, что это произведение было написано поистине великолепным литературным языком. Оно действительно было написано человеком, который мастерски владел греческим. И даже в этих строках чувствуется особая поэтичность и красота, которые, к сожалению, теряются при переводе на наш язык. Например, в самом начале этой книги имеет место игра двух слов. Слово «издревле» по-гречески звучит как «полюмерос», а слово «многообразно» — «полютропос». Заметьте созвучие и мелодичность этих греческих слов. Я бы сказал, что эти строки даже чем-то напоминают поэзию Гомера. Но кроме удивительной внутренней красоты этого стиха, в нем мы находим поистине замечательное утверждение. Основная мысль здесь состоит в том, что в прошлом Бог говорил через Моисея, но прежде этого Он обращался к Аврааму. Мы знаем, что Бог говорил с Авраамом через сны, а также посылал к нему своего ангела. Тем не менее, когда Бог говорил с Авраамом, Он не сказал ему того, что Он сказал Моисею. Бог ничего не сообщил Аврааму о законе. Он не дал ему 10 заповедей, хотя позднее Бог дал эти самые 10 заповедей Моисею. А еще через несколько веков Бог сказал Давиду, что из его рода произойдет царь, который станет спасителем. Причем спустя какое-то время, когда Давид был уже пожилым человеком, Бог сообщил ему, что через его род произойдет царь, который станет спасителем самого Давида. Бог не сообщил этих сведений Моисею и не сказал всего этого Аврааму. Более того, сам Бог дал Моисею закон, гласивший, что у Израиля не должно быть земного царя, потому что их царем будет сам Бог. Однако Бог знал человеческое сердце. Он знал, что со временем Израиль захочет походить на прочие народы, окружавшие их в те времена и имевшие царей. И просто удивительно, как Бог действовал в подобные моменты, ибо Он удовлетворил просьбу своих детей. Он использовал этот метод, чтобы привести в мир Мессию, то есть Спасителя. Таким образом, этот стих в первую очередь говорит нам о том, что Бог не сообщил всей полноты своих истин Аврааму, а прибавлял к уже явленному какую-то новую информацию по мере своей работы с различными людьми на протяжении столетий. Но при наступлении полноты времен Бог послал своего Сына как свое высшее откровение. Иными словами, в Библии мы видим постепенное раскрытие истины. Более того, Бог являл все эти истины многократно и многообразно, что означает, что Он использовал различные методы коммуникации. Аврааму Он являлся во снах, а Моисею дал закон. Позднее Он дал определенные обетования Иисусу Навину. Бог говорил с людьми через сны, Он говорил через закон, Он говорил через образы, через ритуалы, через историю. Он говорил через поэзию и пророчество. Он использовал все эти разнообразные методы в течение длительного периода времени, задействовав для этого около 4 десятков земных авторов, которые доносили его слово в течение периода в 1500 лет. Все это и хочет сказать нам здесь автор послания к евреям. Вам никогда не приходило в голову, что одно только многообразие библейских авторов само по себе делает Библию весьма замечательной книгой? С земной точки зрения произведения Уильяма Шекспира были великими творениями. Но Шекспир был единственным автором своих произведений, если не считать современных сценаристов, которые берут на себя смелость навязываться в соавторы,
к великому англичанину до неузнаваемости урода и его творения. Однако Бог использовал для написания Библии множество земных авторов. Он использовал людей самого разного происхождения и самых разных способностей. Например, один из них, Симон Петр, на редкость скверно владел греческим языком. Однако я не стану критиковать его за это, потому что сам я, изучая греческий язык в общей сложности около 9 лет, владею этим языком гораздо хуже апостола. И тем не менее, Бог использовал Петра. Однако, в отличие от Петра, автор послания к евреям, а я верю, что это был Павел, являлся мастером владения греческим языком. Когда Павел писал свои послания к Галатам и к Коринфянам, он говорил о простых, практических вопросах, волновавших этих людей. И он говорил с ними на простом языке, которым они все пользовались в обыденной жизни. Но в отличие от этих произведений, послание к евреям является настоящим произведением искусства. Итак, это послание начинается с упоминания Бога без каких бы то ни было попыток доказать, что Он существует. Если вы отвергаете существование Бога, проблема кроется вовсе не в Боге, но в вас. Так много маленьких людей, увенчанных докторскими степенями, отвергают факт существования Бога. И у меня возникает вопрос. Кем они себя считают? Ибо стоит нам поставить наш хилый и убогий разум в сравнении с масштабами и величием разума Бога, становится очевидно, почему Бог не стал тратить свое время на попытки доказать нам, кто Он такой. Так что если какой-то человек намеревается прийти к Богу, этот человек в первую очередь должен верить, что Бог существует. Здесь автор послания пишет, что этот Бог издревле говорил отцам. Кто такие эти отцы, упомянутые автором в данном стихе? Конечно же, имеется в виду Авраам, Исаак, Иаков, Иисус Навин, Моисей и Давид, а также Исаия и другие великие представители израильского народа. Все это отцы израильского народа. Но они вовсе не являются моими отцами, равно как они, скорее всего, не являются и вашими отцами. Очевидно, что эти строки были написаны для людей, которые могли называть своими прародителями Авраама, Исаака и Иакова. Именно в этом кроется главная причина, по которой данное произведение носит название «Послание к евреям». Тем не менее, тот же самый Бог является также Богом язычников, и мы можем быть благодарны Ему за это. Так вот, этот Бог издревле говорил отцам в пророках. Пророк — это тот, кто обращается к людям от лица Бога. Причем, обращаясь к людям от лица Бога, пророки говорили о грядущих событиях. Бог обращался к людям посредством множества самых разных пророков. И это были поистине великие люди. И воистину произносившие потрясающие пророчества. Причем понадобилось участие их всех для того, чтобы дать нам Ветхий Завет. Однако самое большое, что можно сказать об этих пророках, это то, что они донесли до нас лишь частичное Божье откровение. Ибо, как мы видим во втором стихе, в конце концов Бог сказал свое окончательное и завершенное слово в своем Сыне. Прочтем еще раз этот стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Сегодня Бог обращается к людям через своего Сына. А буквально говорит нам в Сыне. Бог уже обратился к нам через Иисуса. И если бы сейчас Небесный Отец вдруг заговорил с нами с небес, Он лишь повторил бы нам все то, что уже было сказано ранее,
потому что, друзья мои, в лице Иисуса Христа мы получили последнее слово Бога к этому миру. Через Иисуса Христа наш Бог в последние дни сии говорил нам. Эта фраза «к нам» очень важна, поскольку она говорит о тех же самых людях, к которым Бог обращался через пророков в ветхозаветные времена, то есть к иудейским верующим. И тот самый факт, что Бог Отец говорит нам в Сыне, ставит Христа выше всех ветхозаветных авторов, ибо откровение Божье было исполнено в нем. Он исполнил.

Слушайте, Отец дал свое последнее слово в Господе Иисусе Христе. Это слово является Его последним словом к нам с вами. А этот самый Сын предстает нам в этой главе послания к евреям. В этой главе, в семи совершенно бесподобных утверждениях, автор демонстрирует нам превосходство Божьего Сына над всем. И я уверен, что ни один из нас своим разумом не способен полностью охватить все это. Во-первых, Бог поставил своего Сына наследником всего. Кроме того, именно через Него Бог сотворил века. Этот Сын является сиянием славы и образом ипостаси Бога, а также держит все словом силы своей. Но главное, что Он совершил собою очищение наших грехов и воссел одесную престола величия на высоте. Обо всех этих аспектах возвышенного положения Христа мы будем говорить в наших следующих лекциях. А сегодня мы с вами попрощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Где твой отец? Мысли вслух.
3: Богатство. Пенсионер выиграл в лотерею солидную сумму. Его имя появилось во всех местных газетах. Бедный человек вдруг стал богачом. От счастья он чуть не сошел с ума. Как коршуны на него налетели непрошенные советчики. Он не знал, что делать с такой огромной суммой денег. Одни советовали ему одно, другие — другое. Но все были в одном едины. Деньги существуют для того, чтобы их тратить. Пенсионер стал жертвой обманчивых советов. В конце концов, через некоторое время в газетах появилось сообщение. Богатый человек стал нищим. Он все растратил, так как не умел обращаться с богатством. Христиане имеют великое богатство. Бог дал им драгоценное слово. Оно рождает в нас новую жизнь. Библия подобна золотым копьям с неисчерпаемым запасом. Имея это в виду, апостол Павел писал: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Колоссянам, глава 3, стих 16. Но как жаль смотреть на тех христиан, которые, обладая таким богатством, ведут нищенскую жизнь. Бог дал нам свое слово в форме книги, хотя Бог может говорить с нами разными способами. Он может употреблять для этого других людей, обстоятельства, мысли. Но чувства и мысли нас могут обмануть. То, что произвело на нас сильное впечатление, еще не доказывает, что оно от Бога. Есть соблазняющие силы и от сатаны. Для того, чтобы мы могли разбираться в наших чувствах и мыслях, Бог дал нам свое слово, ясное и понятное. Оно никогда не ошибается. Вот это слово и должно вселяться в нас обильно, как советует апостол Павел. Наша жизнь должна питаться и формироваться через регулярное принятие Слова Божия. Библия не является справочником, в котором мы можем всегда отыскать ответы для конкретных проблем в нашей сложной повседневной жизни. Часто мы должны реагировать и принимать решения очень быстро, и у нас нет времени отыскивать соответствующие места в Библии. Здесь поможет нам Слово Божие, которое мы сохранили в памяти, которое интуитивно определяет наше мышление и наши поступки. Библия многообразна, и потому мы должны принимать не отдельные, любимые нами тексты, а стараться углубляться в планы Божии через чтение всех текстов. Да. Христиане имеют великое богатство. Но да дарует нам Господь мудрость употреблять его правильно.
2: Вера и жизнь.
4: Время от времени нам встречаются нежные люди. Нежность – добродетель, которую довольно трудно встретить в обществе, восхищающемся грубостью и силой. Нас поощряют добиваться цели, причем как можно быстрее, даже если мы страдаем при этом. Ценятся успех, достижения и производительность. Цена этому слишком высока. В такой среде не остается места для нежности. Нежен тот, кто трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Матфея, глава 12, стих 20. Нежен тот, кто внимателен к сильным и слабым сторонам других людей, кто наслаждается совместным бытием больше, чем достижением чего-либо. Нежный человек ходит с легкостью, смотрит с лаской, прикасается с благоговением. Нежный человек знает, что настоящий рост требует заботы, а не силы. В нашем грубом, а порой несгибаемом мире нежность может быть ярким напоминанием о присутствии Бога. Генри Нувен.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
4: Бог и Отец. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. 2 Коринфянам, глава 1, стих 3. Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем. Аминь. Во славу Божию через нас. 2 Коринфянам, глава 1, стих 20. Бог ли Иисус Христос? Каждый из нас, несомненно, скажет «да». Обладает ли Иисус всеми атрибутами Бога? Другими словами, вечен ли, вездесущ ли, всезнающ ли Он? Иисус Христос, такой же, как и Его Небесный Отец? Несомненно, достоин ли Иисус Христос нашего поклонения как Бог? Конечно. Библия говорит, «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Филиппийцам, глава 2, стих 10. Как же тогда понимать вышеприведенное выражение «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа»? Как может Иисус Христос иметь своего Бога? Неужели Христос ниже Бога Отца? Как же Он говорил? «Я и Отец одно». Иоанна, глава 10, стих 30. Многократно на страницах Библии Иисус Христос назван Сыном Божьим. Что это значит? Обычно Сын ниже Отца. Разве может быть Бог-Сын ниже Бога Отца, если они одно? Иисус Христос, как Бог, вечен так же, как Бог-Отец и Бог-Дух Святой. Другими словами, божественность Иисуса Христа никогда не имела начала. А как относительно Его сыновства? Имело ли оно начало? Царь Давид по вдохновению Духа Святого написал: «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, глава 7. Также в послании к евреям написано: «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». Потом добавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Когда же могло произойти то, что Бог родил Сына, и Сын подчинился Отцу? Апостол Иоанн написал в Евангелии: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в послании к евреям читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и вовеки сотворил». Из этого следует, что Иисус Христос был и есть непосредственный исполнитель воли Божественной Троицы, как об этом написано и в Откровении. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Греческое слово «начало» можно перевести как «начальство», «господство». Поэтому Иисуса Христа нужно совсем на то основанием называть начальником, руководителем творения Божьего. Мудрый Соломон написал: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Притчи, глава 8, стихи с 22 по 26. Думаю, что Соломону при написании книги притч Иисус Христос открылся в образе божественной мудрости. Иисус Христос был и есть непосредственный исполнитель, начальник не только всего творческого процесса, но и всей земной истории от Адама до нашего времени. Лично я склоняюсь к мысли, что Иисус Христос был инициатором диалогов с Каином, Ноем, Авраамом, а также говорил с Моисеем в пустыне, руководил исходом израильского народа из Египта и направлял весь их путь по пустыне в Ханаан. Во времена Иисуса Навина и покорения земли обетованной мы встречаемся с Иисусом Христом как с начальником воинства Господнего, а в период судей Израиля – как с Яхве, избавителем от врагов. В последующие времена Иисус Христос благословлял послушных Ему царей Израиля и наказывал непокорных, а с ними и весь грешный народ, предупреждая их через своих пророков. Христос вдохновлял писать псалмы и песни, а также произносить пророчества и писать пророческие книги. В Откровении написано: «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Апостол Петр написал: «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Первое послание Петра, стихи 10 и 11. «Пришло время для воплощения божественного слова, Логоса. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Иоанна, глава 1, стих 14. «Иисус Христос принес истину на нашу землю и сам стал ею. Иисус сказал ему: „Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня“». Иоанна, глава 14, стих 6. И также: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, глава 1, стих 17. Сын Божий проложил путь от земли в небеса к Богу. Путь, недоступный людям из-за их грешной природы. Однако все, кто не только называет Иисуса Христа своим Господом, но и признает Его своим Господином, подчиняясь Ему во всем, идут по Нему и оканчивают этот путь с Ним. И во всем Иисус Христос был покорен Своему Отцу, имея с Ним постоянную молитвенную связь, что необходимо также и нам. Бог ставит одно непременное условие не только для успешного прохождения христианского пути, но и для исполнения Божьих обещаний в нашей жизни – пребывать во Христе. Ибо все обетования Божии – в Нем, да, и в Нем. Аминь. Если мы во Христе, никто и ничто не сможет причинить нам какой-либо вред, только лишь то, что Он позволит к нашему благу. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. И мы, даже живя здесь, на земле, уже посажены в Иисусе Христе на небесах. Написано: «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам, глава 2, стих 6. Дорогой слушатель, хочешь ли ты уже сейчас пользоваться всем тем, что обещал Бог? Хочешь ли ты не бояться Божьего гнева, но получить Его милость, как написано? «Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Михея, глава 7, стих 18. Хочешь ли быть уверенным в том, что имеешь место на небесах? Попроси Иисуса Христа принять тебя. Даже если ты христианин со стажем, но не имеешь покоя в душе, открой Господу свое сердце в искренней молитве, и Он примет тебя, как сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. «И по Своей милости Бог утешит тебя, ибо Он – Отец милосердия и Бог всякого утешения». 2 Коринфянам, глава 1, стих 3. «Да благословит нас в этом Господь, а Ему да будет слава». Александр Зайцев.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
3: Первые шаги. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Ефесянам, глава 4, стих 25. На первый взгляд, этот стих кажется неуместным, поскольку адресован людям, которые в начале послания к Ефесянам названы святыми, искупленными кровью Христа, запечатленными залогом Духа Святого, оживотворенными со Христом, посаженными на небесах во Христе Иисусе, имеющими одного Господа, одну веру и одно крещение. Разве нуждались святые в таком предупреждении? Да, нуждались. Так же, как нуждаемся в этом и мы. Вникнем в метод Библии, применяемый для нашего научения. Согласно Библии, обновление жизни верующего уже совершилось, и теперь требуется его претворение в практическую жизнь. Отречение от старого и принятие нового – первоначальный однократный шаг веры, за которым должна последовать практическая жизнь верующего. Дела веры. Эта часть труднее первой и требует от нас бодрствования и молитвы. Первый шаг можно сравнить с первым торжественным днем ученика, впервые переступающего порог школы. Последующие шаги – практическая учеба. Итак, требования христианской этики. Сначала новый человек, затем новая этика. Первое требование, которое апостол Павел предъявляет здесь новому человеку – отвергните ложь. Ложь – один из самых распространенных грехов человечества. В мире нет ни народа, ни страны, где бы люди не лгали. Сколько неправды совершается в мире за один только час. Ложь овладевает человеком с ранних лет его жизни. Люди так глубоко поражены этим грехом, что даже хорошие и справедливые дела пытаются совершать с помощью лжи и обмана. Сколько несчастий и обид приносит ложь. Она чернит людей, разрушает и убивает их. Сколько в мире таких, которые невинно страдают из-за того, что кто-то ложно оговорил их. Ложь разрушает семейное счастье, разлучает друзей. Лжец портится и сам. Он привыкает видеть вещи неправильно. А других он судит по мере своей испорченности. Как много неприятностей бывает даже и в среди верующих из-за того, что кто-то сделал собственные выводы по взгляду, тону голоса, движению или улыбке другого человека. Говорите истину. Такова обязанность верующего. Но как мы можем преодолеть это такое распространенное искушение солгать? Во-первых, мы должны признать, что ложь – это грех. Так говорит Библия. Изворотливость не удовлетворяет ни нас, ни Бога. Во-вторых, мы должны признать, что Иисус – победитель лжи. Он пришел и свидетельствовал об истине. Иисус искупил нас не только от вины, но и от власти греха.
2: Вера и жизнь. Страницы истории.
4: Философ Иустин. Философ Иустин жил в так называемом веке апологетов и принадлежал к блестящей плеяде последних. Родился Иустин около 100 года по Рождеству Христову в языческой семье в палестинско-греческой колонии на месте древнего Сихема. родители его были людьми с определенными материальными средствами, а потому имели возможность дать сыну, кроме общего, еще и философское образование, к которому молодой язычник проявил большой интерес и любовь. Свои юношеские годы Иустин провел в философствовании, в неудержимом стремлении отыскать правду жизни, единую, всеобъемлющую правду, а также решить жгучие вопросы своего времени, понять природу богов, сущность космоса и души человека, постичь судьбу человеческой души. Науки, которые изучал молодой Иустин, не дали ему удовлетворительных и исчерпывающих ответов. Языческая религия тем более. Страстный юноша обратился к философии, которая претендовала на обладание истиной и считалась источником живой воды и мудрости. На пути молодого искателя встречались представители различных философских направлений, но они не могли по тем или иным причинам удовлетворить жажду Иустина по правде. Будучи в Эфесе, Иустин встретил почтенного на вид старца и разговорился с ним. Начался философский диспут. «Молись», — закончил незнакомец, — «чтобы тебе открылась дверь правды и света, ибо то, что ты ищешь, никто не может увидеть, а тем более понять, если Бог Отец и Христос не дадут понимания». Разговор произвел на юношу странное впечатление. Философия любимого им Платона показалась ему мелкой. Какому же тогда учителю можно довериться? Откуда же в конце концов ждать помощи, когда и у этого философа нет всей правды? Метался в поисках молодой Иустин. «Молись!» — слышался ему голос. «И в моем сердце вспыхнул огонь», — писал позже Иустин. «Меня охватила любовь к пророкам, а также к тем людям, которые были друзьями Иисуса Христа. Размышляя над словами старика, я обнаружил, что только эта философия надежна и полезна. Никто на земле, кроме Христа, никогда не был так искренне убежден в испорченности людей в мире, и никто не был таким энтузиастом в спасении их от вечной гибели и греха уже здесь, на земле. Мы находим его в расцвете мужества, отваги и героизма. Большую часть времени он проводил среди больных, немощных, слабых и отверженных людей, которые нуждались в нем. Хотя Иисус является неисчерпаемым источником истины и здравой мысли, наибольшим знатоком духовного и невидимого мира, наилучшим экспертом чудотворного лечения людей словом и верой, он никогда не написал ни одной книги, в которой бы изложил свое знание и умение, чтобы передать их другим. Хотя утверждал, что те, которые за ним последуют, будут делать еще большие дела, чем делал он. Короткое свое время жизни на земле Иисус провел в действии, в большой активности, но не в размышлениях, как это делает большинство великих людей земли. Он шел к цели неумолимо, сильно и смело, но скорбел душой в конце. Женщины и дети были у него в большом почете. Действительно, он поставил их на надлежащее место в обществе и в семейной жизни, хотя сам никогда даже и не думал о женитьбе и о собственной семье. Иисус пришел дать свою неизмеримую любовь всем нам, старикам, мужчинам, женщинам и детям. Одним словом, всем людям. Он любит нас больше, чем кто-либо в этом мире. Любишь ли ты его? Автор Иван Барчук.
2: Вера и жизнь. Аргумент.
3: О пчелах и инопланетянах. Развитие математики, физики и технологий привело к появлению принципиально новой области знаний – теории информации. Оказалось, что наиболее фундаментальной категорией материальной Вселенной является не пространство, не время, не вещество, не энергия, а независимая от них нематериальная категория – информация. Современная физика показывает, Только в терминах информации описание физической реальности будет наиболее полным и достоверным. В том, что информация нематериальна, вы можете убедиться самостоятельно при помощи весов и своего смартфона. Взвесьте его, а после загрузите любое количество данных, книг, музыки, фильмов и снова взвесьте. Масса смартфона будет прежней, а значит, ничего материального вы к нему не добавили. Да, мы передаем и получаем информацию при помощи материальных носителей, но сама информация не зависит от них. Одну и ту же информацию мы можем записать на бумаге чернилами или на флешке, передать в виде акустических колебаний воздуха или радиоволн. Сама информация останется при этом неизменной. За все время своего существования человечество накопило огромное количество информации. Если бы мы попытались записать всю информацию из всех библиотек мира на микрочипах компьютерной памяти, из них можно было бы составить стопку высотой в расстояние от Земли до Луны. Но если бы мы сумели ту же самую информацию записать на молекулах ДНК, их объем составил бы всего 1% от объема булавочной головки. Естественные носители информации, содержащиеся в каждой клетке каждого живого организма, оказываются в 1013 раз эффективнее лучших технических достижений человеческого разума. Но и этим превосходство естественных методов хранения и обработки информации над нашими компьютерными технологиями не ограничивается. Одним из наиболее поразительных открытий генетики последнего времени стало обнаружение явления так называемых перекрывающихся генов. К открытию привело изучение простого бесклеточного организма – вируса бактериофага JX174. По сути дела, бактериофаг – всего лишь покрытый белковой оболочкой участок ДНК, на котором записана программа по созданию собственных копий с использованием бактерий в качестве стройматериала. Как известно, информация на молекуле ДНК записывается в виде текста, в котором роль букв играют нуклеиновые основания. Алфавит ДНК состоит из 4 оснований, а сочетание каких-либо 3 букв составляет слово. Проблема с бактериофагом JX174 заключалась в том, что последовательность нуклеиновых оснований, букв, в цепочке его ДНК почти втрое короче, чем необходимо для копирования собственного белка. Как же может существовать и воспроизводиться такой организм? Оказалось, что длина ДНК вируса не кратна 3. Когда вся последовательность слов считана, одна буква остается лишней. Она вместе с 2 первыми буквами текста составляет новое слово, и вся цепочка прочитывается еще раз, со смещением в 1 букву. Теперь в конце остается 2 лишних знака. В качестве 3-го берется 1-я буква цепочки, и вся последовательность считывается снова, на этот раз со смещением в 2 буквы. Задача решается путем троекратного считывания информации, записанной на той же самой молекуле ДНК, и все 3 раза получаются смыслозначимые сообщения, вместе составляющие программу по копированию собственного белка. Возможно, когда-нибудь мы научимся записывать и хранить информацию на молекулярном уровне. Но как уплотнять ее таким образом, это пока что за пределами человеческих представлений. Испанская пословица гласит: «Сон разума порождает чудовищ». Одной из химер, порожденных неприятием рациональных свидетельств Божьего замысла в мироздании, явилась вера в существование инопланетян. тысячи долларов налогоплательщиков тратятся ежегодно на программу SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Поиск внеземного разума. Как остроумно заметил оксфордский профессор математики и христианский апологет Джон Ленокс, родился в 1943 году, если внеземной разум существует, главное доказательство его разумности в том, что он не связывается с нами. Хотя идея существования внеземного разума является чистым суеверием, верой, лишенной основания, вся Земля окутана сетью радиотелескопов программы SETI. 24 часа в сутки они регистрируют множество приходящих из космоса сигналов. Земля просто купается в омывающих ее космических радиоволнах, но ни одного сигнала из разумного источника так получено и не было. Почему исследователи уверены, что регистрируемые ими сигналы не идут из разумного источника? Ответ очевиден. Ни один из них не несет информации, поскольку не содержит какого-либо кода. Ученые признают, наличие кода было бы первым и главным признаком существования разумного источника информации. Но при этом, говоря об информации, записанной именно посредством кода на молекуле ДНК, они утверждают, что это результат слепой случайности. Прав был апостол Павел, писавший о тех, кто променял правду Божью на ложь и поклоняется и служит творению вместо Творца, что они осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Римлянам, глава 1, стихи 21 и 22. Хотя наличие кода свидетельствует об информации, информация не сводится к коду, как смысл фразы не сводится к совокупности значений, составляющих ее слов. Иностранцу, знакомому с русским языком на уровне словарных эквивалентов, легко не заметить разницу между значениями фраз «поговори со мной еще» и «поговори мне еще», в то время как она огромна. А на своем родном языке? Всякое ли сообщение мы понимаем? Представьте, что вы почтальон, доставляющий две телеграммы. Одна гласит: родился мальчик. Вторая сообщает: родился ребенок. Какая из двух телеграмм дороже? С точки зрения использованного кода и стоимости, поскольку оплата за телеграммы взимается по количеству слов. Они равноценны. С другой стороны, очевидно, что по значимости телеграмма «родился мальчик» должна быть ценнее, поскольку содержит вдвое больше информации. Информация – величина обратной вероятности. Но что эта телеграмма означает на самом деле? Как почтальон, вы, в принципе, не можете этого знать. Она может означать «пришлите денег», а может «приезжайте, нужна помощь», или же «вот видишь, я счастлива без тебя». А может быть, это и вовсе кодированное сообщение, подобно тому, как в 1936 году переданная в эфир фраза «над всей Испанией безоблачное небо» стала сигналом к военному мятежу и положила начало гражданской войне. Информация существует исключительно в контексте обмена между источником и приемником, и только им известно ее подлинное значение. Многим христианам доводилось читать Библию до того, как они уверовали. И все они соглашаются. До обращения к Богу они не понимали ее смысла. Они были всего лишь сторонними наблюдателями. Да, Библия указывала им на Бога и на необходимость обратиться к Нему. Но только когда они поняли, что Библия – это Божье послание лично им, прочитанное стало обретать для них подлинно глубокий смысл. В этом фундаментальное свойство информации. Второй важный аспект заключается в том, что при взаимодействии информационных систем разного уровня обмен возможен только на уровне низшего участника. Так группа ученых изучила движение пчел, которыми те передают сведения сородичам. Однако единственным надежным способом проверить, правильно ли люди понимают язык пчел, было бы сообщить что-либо пчелам и посмотреть, насколько адекватной будет их реакция. Но вряд ли пчелы смогли бы оценить по достоинству телодвижение ученых. Выход был найден. Ученые создали управляемую компьютером пчелу-робота и таким способом убедились в достоверности полученных ими результатов. Обратите внимание, единственный способ, которым человек мог сообщить что-то пчелам, это предстать перед ними в образе пчелы. Подобным образом Бог может наиболее эффективно сообщить что-либо людям, лишь явившись им, как человек. В этом ключевой момент благой вести с точки зрения информационной теории. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна, глава 1, стих 1, 14, 16 по 18. Все религии рассказывают о том, как человек должен достигать Бога. И только Библия говорит о Боге, который снизошел к людям, воплотившись во Христе. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил, и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. Филиппийцам, глава 2, стихи с 6 по 8. Современный перевод. Автор – доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Размышления над словом.
5: «Оно того стоит». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос мой». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Иоанна, глава 18, стихи с 33 по 40. Это квинтэссенция Евангелия Господа Иисуса Христа. Здесь сошлись иудеи, религиозные авторитеты
4: духовные начальники Израиля. Здесь высшее представительство языческого Рима, господствующей империи мира. И здесь скромный, молчаливый молодой человек Иисус, называемый Христом. Религиозные вожди просят безбожную власть убить этого скромного молодого человека. Они обвиняют его в том, что он представляет себя царем, и обвиняемый этого не отрицает. Он просто утверждает, что его царство совсем из другого мира, из высшего, из мира Отца Небесного. Иудеи хотят его за это убить, а Пилат не видит в этом никакого преступления. Однако духовные лидеры продавили свое злобное требование и принудили Пилата предать Иисуса смерти. Особенно важно то, что вожди иудаизма предпочли дать свободу разбойнику Вараве. Над этим стоит задуматься. Ибо Варава с тех пор и до ныне главная фигура на религиозной и политической сценах. Конечно, центральная фигура на этом перекрестке человеческого лукавства и жестокости – Иисус. Совсем не земной, молчащий, отстраненный от схватки земных чудищ. В этот момент Иисус действительно царь иного царства. Он над схваткой. Он выше смерти. Он не унижается попытками оправдаться. Он спокойно воспринимает обвинения священников и также равнодушен к оправдательным словам Пилата. Он смиренно реагирует на клевету. Он невероятно мужественно переносит бичевание. Он идет на Голгофу, как на трон. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Иоанна, глава 1, стих 10. Поистине, царь не от мира сего. И вот поэтому мой выбор труден, но крайне важен. Если я поддерживаю Пилата, он ведь власть от Бога, то становлюсь убийцей истинного царя. Если поддерживаю священников, они ведь помазанники Божьи, то становлюсь вместе с ними убийцей подлинного царя. Я поддерживаю Иисуса, тогда моя дорога вместе с ним на крест. Вот почему он остался один. Потом он воскрес, и немало людей примкнули к нему. Проблема в мире разрешилась довольно примитивно. Мир принял гуманистическую версию Христа, немало не поступившись своей неограниченной властью. Церковное сообщество удовлетворенно приняло эти условия, ведь под покровом власти земной они получили возможность веровать в Иисуса Христа, не расставаясь с ценностями мира сего. Свет растворился в тьме, тьма поглотила свет. Но есть и те, которые победили лукавого. Цена, конечно же, велика, однако приобретение стоит того. Воскресение – и вечная жизнь в Царстве Отца со Христом. Оно того стоит. Я за Христом. Я со Христом. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение, глава 12, стих 11. Юрий Сипко.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Псалом 50, 3 стих. Маленькая капля жидкости или песчинка не привлекают к себе нашего внимания, а между тем из капель воды складываются океаны, моря, озера и реки, а из отдельных песчинок – земля. Переполненный ими большой корабль может утонуть. Маленькие снежинки в отдельности легкие, как пух, но собранные в большом количестве заносят усталого путника и лишают его жизни. Снежные желавины разрушают и засыпают дома и целые селения. Небольшой якорь удерживает большой корабль, и небольшим рулем он управляется. Так и небольшие, малые грехи, собранные вместе, приводят человека к гибели. Если человек согрешит один раз в час, то в течение года он сделает 8640 грехов, а у некоторых людей целые дни являются сплошным грехом. Грех не ходит в одиночку. Когда грех совершен, первой мыслью у совершившего является, как бы скрыть его от других. Когда же грех обнаружен, тогда приходит уже другая мысль – найти оправдание греху в собственных глазах и в глазах других людей. В поисках оправдания греха человек неизменно пользуется ложью, притворством, извращением фактом, толкованием слов, запутанностью обстоятельств. Таким образом, за одним грехом неизменно следует целая плеяда других грехов и беззаконий. Грех имеет свойство плодиться и размножаться. С каким же бременем грехов явится нераскаявшийся грешник на Божий суд? Грех – это мрачный лабиринт, из которого нелегко найти выход. Самый ничтожный грех – мерзость перед Богом. Он оскверняет нас и делает неспособными для общения и вечного блаженства со святым Богом. Грех – это ноша, тяжелое бремя, которое снимается только Господом. Бремя греха отягощает нас, и никто, кроме Христа, не может спасти душу от этой страшной ноши. Грех является таким злом, что для его устранения Иисус Христос пережил муки крестной смерти. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Сильная рука Иисуса. «Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Книга пророка Исаии, 41 глава, 13 стих.
2: «Папа, помоги!»
1: — крикнула Лили, размахивая руками, чтобы не потерять равновесие. Ей захотелось пройтись по гимнастическому бревну, но это оказалось непросто. Когда же папа подал ей руку, девочка уверенно прошагала до конца спортивного снаряда.
2: «Какая замечательная площадка! Давай почаще сюда приходить!» — попросила Лиля. «С твоей помощью я быстро научусь выполнять здесь многие упражнения!»
1: Как хорошо, когда рядом есть сильная отцовская рука, на которую можно опереться. Не забываем ли мы просить Иисуса, чтобы Он, как и обещал, поддерживал нас своей могучей рукой? Его рука сильна помочь нам всегда и во всем. У Олежика в табеле во второй четверти появилась четверка по поведению. Родители поинтересовались, почему их сын получил такую отметку. Оказалось, ему не хватало терпения ожидать, пока учительница спросит его на уроке. И он без разрешения выкрикивал ответы прямо с места, мешая ей вести урок.
3: «Так же нельзя, сынок!» — говорили Олежику папа с мамой.
2: «Я ничего не могу с собой поделать!» — чуть не плача говорил мальчик. «Иначе мне скучно на уроке!»
3: «Так может говорить человек, который не верит Иисусу!» — сказал папа. «А верующий говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе!»
1: В первый день новой четверти мальчик пришел домой сияющий.
2: «Папа, Иисус помог мне, и уже я могу терпеть и ждать до тех пор, пока учительница сама вызовет меня».
1: Просите, и сильная рука Иисуса поддержит вас.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.
5: Лермонтов, Глинка. Размышления классиков о молитве.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

о красоте одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур, одежда ее. Книга притчей, 31 глава, 22 стих.

том, что вы женщина, любящая Бога, как и женщина из книги притчей. Одежда женщины из книги притчей, любившей Бога, была красивой. Это была одежда, подходящая ее высокому положению. Это была одежда, подходящая для ее ремесла, ткачества. Ее мастерство было видно по ее собственной одежде. Это была одежда, подходящая ее достойному похвал характеру. Ее одежды свидетельствовали о ее добродетели и высоких нравственных законах, которых она придерживалась. А можно ли о вашей нравственности судить по вашей одежде? Нам, женщинам, ищущим красоты, которую ценит Бог, следует одеваться следующим образом. Скромно, соблюдая правила приличия, сдержанно, одеваясь пристойно и разумно, с чувством меры, не одевая ни слишком много, ни слишком мало одежды, благоразумно, проявляя хороший вкус и целомудренно, помня о своих отношениях со святым Богом. Эти слова могут прозвучать старомодно, но выбирать одежду, отражающую эти качества, можно только сердцем, стремящимся к благочестию. 1 Тимофея 2, 9-10 стихи. Более того, любящего нас Господа больше интересует одеяние вашего сердца, чем одеяние вашего тела. Как напоминает нам апостол Петр, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Аминь.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Светлана Вылкова. Гомеопатия. Современная медицина предлагает и нетрадиционные методы лечения, один из которых – гомеопатия. Гомеопатические продукты вызывают противоречивые оценки из-за своей необычной природы. Ученые относятся скептично к гомеопатии, некоторые из них считают ее шарлатанством. Но благодаря очевидным положительным результатам она пользуется большой популярностью во многих странах. Многие христиане лечатся подобными лекарствами, несмотря на то, что им не ясно их происхождение. Что такое, по сути дела, гомеопатия и какими методами диагностики пользуются гомеопаты? Ответы на эти вопросы помогут христианам понять, не вредит ли гомеопатия их духовному здоровью. Как приготавливаются гомеопатические лекарства? Сырье, продукт растительного, животного или минерального происхождения, смешивается с алкогольным раствором, в результате чего получается так называемый материнский раствор. Приготовление лекарств связано с его многократным разведением. При первом разведении одна часть активного вещества смешивается с 99 частями раствора воды и алкоголя. При следующем разведении одна часть полученной жидкости опять смешивается с 99 частями воды и алкоголя. Это повторяется много раз. На упаковке обычно есть обозначение 5СН, 15СН, где число показывает, сколько раз разведено лекарство. Гомеопатические средства изготавливают в форме таблеток, сиропов, гранул и так далее. Приготовленные из сахарозы и лактозы гранулы пропитывают гомеопатически активными веществами. Содержание первоначальной субстанции в лекарстве незначительно. Сами гомеопаты определяют его как бесконечно малая доза. Болгарский физик Васил Тинчев пишет: «Активное вещество в гомеопатических лекарствах разведено так сильно, что на один атом его приходится миллионы атомов растворителя. Это одна из особенностей, которая заставляет нас поставить вопрос, что именно лечит, если медикамент почти не содержит самого лекарства. Другая особенность – сам процесс приготовления. Это взбалтывание жидкости, потенцирование или динамизация, которая, по мнению гомеопатов, усиливает лечебные свойства раствора. Эта особенность также заставляет нас искать какое-то объяснение. В православной Греции есть издание, где утверждается, что при взбалтывании растворов тайно произносится заклинание, то есть речь идет о магии. Сами гомеопаты отрицают необходимость заклинаний или связь с магией. Некоторые пытаются объяснить это научно. При процессе динамического разведения активного вещества в гомеопатических средствах происходит переход в микроскопических масштабах из классического к квантовому уровню, то есть лечебные свойства связывают с микроскопическим проявлением квантовых эффектов. Васил Тинчев пишет по этому поводу так. Образно говоря, существует разделительная линия между квантовым миром и знакомым нам миром, описываемым классической физикой. Известный специалист по математической физике Роджер Пенроуз считает, что правила, которые показывают, когда происходит переход между квантовым и классическим уровнями, должны быть связаны с выяснением отношений между квантовой теорией и общей теорией относительности Эйнштейна, описывающей гравитационное поле. Это так называемая квантовая теория гравитации. Но такой теории не существует. Ее контуры даже не намечены. Через лекарство действует специфическая целебная сила. Основатель гомеопатии Самуил Ганнеман, годы жизни 1755-1843, в своем сочинении «Орган врачебного искусства» пишет: «Наличие целебной энергии не может быть связано ни с атомами потенцированного лекарства, ни с какими-либо физическими или математическими особенностями строения их поверхности, с помощью которых многие пытаются объяснить нарастающую энергию при потенцировании, так как основываются на слишком материалистическом мнении. Скорее, в лекарственных растворах невидимо присутствует освобожденная специфическая целебная сила, которая динамично воздействует на весь организм через контакт с его живыми нервными волокнами.
Она не передает, однако, ничего материального, независимо от того, в какой степени разведено лекарство. Отсюда следует, что никогда не будет дано научного объяснения гомеопатии, потому что она не имеет научной основы. Происхождение ее не основывается на научных исследованиях и открытиях, а является чисто экспериментальным. То, что сегодня нам известно как медицина, коренным образом отличается от медицины Ганнемана, называемой гомеопатией. Если в традиционной медицине, чтобы установить диагноз, необходимы определенные исследования, для Ганнемана это было абсолютно излишне. Ему нужны были только симптомы. Зная, какие препараты могут вызвать подобные симптомы у здорового человека, он прописывал очень маленькие дозы этого же препарата больному. Основной принцип гомеопатии – подобное лечится подобным. Врачи старой школы, как их называл Ганнеман, неоднократно возражали: гомеопатия может устранить симптомы, но заболевание останется, Гуфиланд. Ганнеман понимает болезнь так: надо рассматривать естественную болезнь не как некое вредное материальное вещество, которое находится внутри или вне человека, параграфы 11-13, а как нечто, вызываемое определенным враждебным духовным фактором. Он, как инфекция, нарушает духовный принцип жизни в организме, измучивая его, подобно злому духу, и вызывая нарушения в нормальном ходе его жизни. Следовательно, кроме того, что болезнь не является материальной, она не причиняется неким материальным веществом. Итак, Ганнеман описывает ее как нарушение духовного принципа в организме, духовно-динамическим расстройством жизни и поражением жизненной силы. Эти выражения взаимозаменяемы. Лечение болезни по Ганнеману также духовно. Болезни не могут быть устранены иначе, как при помощи духовных, динамических, потенцированных, воздействующих на духовную жизненную силу лекарств. В своем сочинении Ганнеман утверждает, что в лекарственных растворах невидимо присутствует освобождающаяся специфическая целебная сила. Надо сказать, что эта сила – та же, которой лечат экстрасенсы. Такой вывод следует из факта, что в параграфах 289-291 Ганнеман рекомендует воздействие на жизненную силу и через магнетизм. Эта лечебная сила, магнетизм, часто так глупо отрицаемая и пренебрегаемая в продолжении веков, действует различными методами. С помощью магнетизма сильная воля человека, который воздействует на больного через контакт и даже на определенном расстоянии, может передать ему жизненную энергию от здорового магнетизатора, наделенного такой силой. Магнетизм, по мнению Ганнемана, делится на положительный и отрицательный. При положительном вызывается приток жизненной энергии, а при отрицательном – ослабление ее напряжения. Разница между лечением с помощью магнетизма и через гомеопатические лекарства только в методе, с помощью которого передается лечебная сила. А сила та же и объект тот же – жизненная сила больного. Источник, однако, не называется, и именно это заставляет людей думать, что лечебная сила исходит от лекарств или от магнетизатора. А на практике она имеет сверхъестественное демоническое происхождение. Когда в бывшем Советском Союзе появились первые экстрасенсы, многие христиане пользовались их услугами из-за незнания происхождения их целительной силы. Сейчас нам ясно, что мы не должны иметь ничего общего с подобным лечением. Пора нам понять, что и гомеопатия в такой же мере опасна. Сегодняшние гомеопаты не объясняют, откуда берется лечебная сила их препаратов. В одной из рекламных брошюр читаем: «Даже если механизм действия гомеопатического лекарства не полностью известен, считается, что оно стимулирует организм и активизирует потенциал здоровья, заложенный в нас самих». В таком случае нам стоит прислушаться к предупреждению из заключения статьи, озаглавленной «Основные принципы и развитие гомеопатии», опубликованной в номере 8 церковного вестника за 2002 год. Надо иметь в виду традиционные пристрастия основоположников гомеопатии и многих современных авторитетных гомеопатов к алхимии, астрологии и оккультизму.
Даже прагматично и позитивно ориентированные школы в гомеопатии, такие как французская, которая декларирует свою независимость от всякой идеологии учения, по существу сохраняют характерное для оккультной практики стремление к непосредственным результатам при подчеркнутом отсутствии интереса к их происхождению. Пока мы не убедимся, что на предлагаемые лекарства не воздействовано через тайные духовные силы, не надо их использовать, потому что так мы рискуем своим душевным здоровьем, и нет гарантии, что физически стабилизируемся надолго. Дерево доброе приносит и плоды добрые. Матфея 7:17.

Свидетельство. Освобождение. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обернувшись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Матфея, глава 9, стихи с 20 по 22. В этом отрывке из Библии описан чудесный случай исцеления больной женщины за одно мгновение, хотя до того она страдала кровотечением 12 лет. Очень похожий случай произошел и со мной. Когда я полностью осознал, что являюсь алкоголиком, я ужаснулся, но не собирался сдаваться. Начались упорные и длительные поиски средств освобождения от пагубного пристрастия к алкоголю. Я не мог пить каждый день, как некоторые мои друзья, потому что переболел желтухой. Каждый запой начинался по одному и тому же сценарию. Первая рюмка, а затем 5-7 дней запоя. После этого 2-3 месяца на спиртное и смотреть не можешь, до такой степени отравлен весь организм. Тягостно было и то, что во время запоя из-за отравления я не мог выходить на работу. Оправдания на такую болезнь не было, и я очередной раз терял работу. Представьте себе эту страшную жизнь, когда ты каждые 2-3 месяца оказываешься в полумертвом состоянии, и единственное лекарство в этом случае тот же алкоголь, которым ты отравился. 5-7 дней без сна и покоя, кошмарные видения, пот, рвота и получасовое спокойствие от принятия очередной рюмки спиртного. Запой заканчивался неспособностью более принимать алкоголь, ибо организм его просто отвергал. Приходилось 2-3 дня отлеживаться и принимать успокоительное и витамины. Эти 2-3 дня сопровождались ужасами и кошмарами. В то время я еще не знал, что таким образом надо мной издевается дух алкоголизма и его компания. По такому сценарию проходило, как вечность, дней 10, а потом, измученный, больной и побитый, я снова мог выйти на улицу. Нервы были расстроены, и я боялся встретить знакомых людей, которые наверняка заметят, что я опять после запоя и безработный. Боялся любого вопросительного взгляда, подозрительного шороха и машин. Чтобы решиться перейти улицу, нужно было время на адаптацию для оценки ситуации. Далее следовал месяц на восстановление организма, улаживание дел на работе или поиск новой. Затем месяц или 2-3 нормальной жизни и следующий запой. Так продолжалось лет 7. Пока не была осознана мною пагубная ситуация, и тревога за свое будущее и будущее семьи превзошла стыд, который вынуждал меня принимать мои запои за временное отклонение. Борьба с запоем и была поставлена на первый план, и начались интенсивные поиски освобождения. Первым шагом было обращение в наркологический диспансер за консультацией. Реальной помощи там я не нашел, ибо считалось, что запить раз в 2 или 3 месяца – это не болезнь. Обращался к магическим религиям, попробовал обратиться к буддистам и кришнаитам, сулившим мне успех. Это не помогло. В библиотеке прочитал о методе кодирования от алкоголизма Подовженко.
В Белоруссии жил и работал его ученик, успешно и эффективно применявший этот метод. Пригласив своего друга, художника, который тоже искал метод освобождения от алкоголизма, мы отправились в Белоруссию, заплатили деньги и 3 дня посещали лекции и собеседования с врачом, который внушал нам, что после кодирования нас скрутит, мы ослепнем или умрем, если только выпьем хоть каплю алкоголя. На 3-й день была совершена процедура кодирования, и мы отправились домой. Мой друг-художник очень скептически высказался об этом методе лечения. Тут же, на железнодорожной станции, он выпил бокал шампанского, полностью подорвав и мою веру в кодирование. Я не знал, что дух алкоголизма бдительно наблюдал за мною в это время. Хотя я был очень осторожен и не пил на торжествах и праздниках, зная о пагубных последствиях запоя, сопротивляться неотступному желанию я не мог. Это очень похоже на дух гомосексуализма. Человек, имеющий это извращенное пристрастие, знает, что оно ставит его вне общества, но побороть это влечение не в силах, ибо дьявол сильнее человека. Как-то после 3 или 4 месяцев воздержания я шел по центральной улице города и вдруг почувствовал такое жгучее желание выпить, от которого у меня исчезли все мысли о сопротивлении или борьбе с этой страстью. Я не зашел, я просто вбежал в магазин и, поспешно купив бутылку водки, выбежал на улицу. Помню, что даже огорчился от того, что неудобно выпить бутылку тут же, а нужно потратить несколько секунд на то, чтобы скрыться в подворотню. Такой сильной была страсть. И так начался очередной запой со всеми пагубными последствиями. На 10-й день пьянки, душевно измученный, побитый и в полном отчаянии, я упросил друзей отвезти меня в монастырь к известному своей добротой и набожностью католическому священнику. Когда они привезли меня к священнику, я был принят, меня выслушали. Даже согласились оставить меня на несколько дней и показать комнату, в которой я буду жить, и столовую, в которой я смогу питаться. Пробыл я в этом монастыре 3 дня. Каждый день по нескольку минут я беседовал со священником. Но и от него я не услышал ясных ответов о реальной возможности освобождения от алкоголизма. И как я приехал в монастырь алкоголиком, так и после 3 дней пребывания в нем уехал оттуда алкоголиком, ибо и там не знали, как мне помочь. Дух алкоголизма и дальше властвовал надо мной по своему усмотрению. Когда я восстанавливался и, кажется, забывал о своем горе, и когда в тихой радости я только позволял себе помечтать, что наконец-то буду жить, как все люди, подходил он, мой непознанный враг. Дух алкоголизма, наверное, насмехался надо мной в среде себе подобных. Посмотрите на это ничтожество, которое думает, что может управлять своей жизнью по своему усмотрению. Бедный, как он ошибается! Он уже восстановился, и, наверное, ему пора побывать в аду. И ад начинался с нового запоя. Враг насмехался, терзал, истощал, бил нещадно и, когда видел мои последние вздохи, отпускал на восстановление до следующего раза. Я думаю, что если человек хочет узнать, что такое приближение к аду,
Он должен побыть в моей шкуре во время очередного запоя. Но спасение пришло. Как-то жена организовала билеты на лекцию о методах освобождения от чар и заклинаний. Я очень благодарен жене, которая не оставила меня в беде и претерпела все лишения и невзгоды. Она боролась за мое освобождение и за сохранение нашей семьи. Ей было нелегко помогать мне и растить наших 5 детей. Она надеялась на то, что, может, хоть здесь найдет ответы на постигшую нас беду. И на сей раз она не ошиблась, ибо после этой лекции, вот уже 2 десятка лет, дух алкоголизма не имеет силы надо мною. Напротив, по услышанному методу освобождения через познание исцеляющей любви Господа, за 15 лет я помог выйти из-под власти демона алкоголизма более 150 рабам этого недуга. Спасенных могло быть гораздо больше, но многие люди, к сожалению, не поверили в этот метод спасения. Многие не понимают того, что мы живем на планете, которая на звездных просторах является для нас камерой смертников, и что только вера в любовь Господа, создавшего небо и землю, может освободить нас от демонов, алкоголизма и других болезней. Мы с женой пошли на лекцию. Все билеты были проданы, в лекционном зале были заняты все 250 мест. Пожилой лектор убедительно рассказывал о Земле, как о тюрьме Вселенной, в которой властвуют дьявол и его павшие ангелы, демоны, из-за которых мы в реалии имеем алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, болезни и другое. Существование невидимого духовного мира подтверждают реально существующие колдуны, такие как Кашпировский, например, и ему подобные. Разные заклинания, проклятия, заговаривания, спиритизм, астрология, хиромантия, черная и так называемая белая магия. Под конец лекции лектор произнес трудно воспринимаемое для моих ушей и сердца предложение. Он спросил, не хотим ли мы на практике проверить чудодейственную любовь Господа и здесь, в зале, освободиться от самого страшного для нас недуга. Я подумал про себя. Я алкоголик, и за несколько лет испробовал всевозможные методы лечения, истратил уйму денег, но победить свой недуг так и не смог. А лектор предлагает метод от Всевышнего Господа, создавшего небо и землю, используя который можно освободиться от недуга за 1 минуту. Трудно было этому поверить, но, как говорится, утопающий за соломинку цепляется. Я приготовился услышать что-то непостижимое и услышал. Лектор объявил, что если человек хочет получить освобождение от какого-то недуга, то он должен не только праздновать Рождество, но исполнить его предназначение. Это было что-то новое. Лектор объяснил, что Рождество — это время подарков, и самый прекрасный подарок нам дарит Небесный Отец. Для этого Он прислал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Его кровью и смертью выкупить нас из рабства греха и дьявола. После смерти Иисуса Христа Его воскресение, путь к освобождению открыт уже 2000 лет. Этот подарок от нашего Небесного Отца каждому человеку планеты Земля, и нам остается только этот подарок принять. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел,
чтобы никто не хвалился. Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Из объяснения лектора я понял, что исполнить предназначение Рождества – это значит принять дар освобождения, но не уразумел, как этот дар можно принять. Но лектор продолжал. Просто надо посмотреть внимательнее на символы Рождества, и мы увидим, что Иисус Христос родился не в роскошном и чистом царском дворце, а в обычном, не отличающемся особой чистотой деревенском хлеву, где ютились животные. Хлев — это мы, люди, обремененные грехами и болезнями. Исполнить предназначение Рождества означает достичь того, что и в человеке должен появиться Святой Дух Христа. Дар Господа не покупается, не заслуживается, а только принимается. Лектор продолжал развитие мысли об исполнении предназначения Рождества. Он обратил внимание на то, что человек, желающий освободиться от недуга или болезни, естественно, ищет избавление через какие-то личности – врачей, колдунов, знахарей, священников и так далее. Но надо обращаться не к людям, а прямо к Господу, хотя и невидимому. Просто надо поверить, что Он есть Тот, Который создал небо и землю. Надо поверить, что Он тебя любит, потому что Он тот, кто отдал Своего Сына на муки и смерть за освобождение грешников. Надо сказать Господу, что ты этому веришь, и попросить, чтобы Он Своим мощным Духом вошел в твое сердце. Я все понял. И когда лектор пригласил повторить за ним молитву, приглашая Духа Христа в свое сердце, я сказал такие слова. «Дорогой Иисус, я грешник, но услышал благую весть, что Ты умер за мои грехи. Войди в мое сердце своим Духом и стань моим Господом». После этой молитвы идет уже второй десяток лет, а от пагубного пристрастия к алкоголю остались лишь неприятные воспоминания. Так впервые я познал любовь Господа через освобождение от алкоголизма. Да будет прославлено святое имя Господа и Царя Иисуса Христа, ибо Он написал каждому человеку: «Я Господь, Бог твой, целитель твой». Исход, глава 15, стих 26.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Встречаем образы Христа в Ветхозаветней Библии. Узнать, раскрыть, запомнить их мы сможем при усилии. Жены он семя в бытие, потомок Авраама. Пасхальный агнец он в исход, в пустыне с неба манна. Первосвященник он в левит, а в числах столб ведущий. Днем облако, в ночи огонь, народ из тьмы зовущий. Второзаконие – пророк, он больше Моисея. В Иисуса Навина он – вождь воинственный спасения. А в книге судей он – судья, законов повелитель. А в Руфе – родственник и друг, помощник, искупитель. Он в книгах царств – пророк и царь. В Пролипоменон – царь тоже. А в Ездра – храм восстановил через знатного вельможу. Строитель стен в Неемии, защитник он в Исфирь, в Иова – искупитель, наш пастырь он в Псалтирь. Премудрость Бога в притчах, в Исаия – раб скорбей, в Иеремии он отрасль, спасение для людей. А в плаче Иеремии он – плачущий пророк, а в Иезекииле он славен и высок. Он в книге Даниила – грядущий сын с небес, а у пророка Осии – муж верный и отец. Крестящий духом Иаиль, в Амоса он судья, у Авдия великое спасение всем любя, в Иона благовестником в Ниневию пошел, владыкою Израиля в Михея наречен, убежище в день скорби в Наума видим мы, у Аввакума он скала, покров от суеты, Израиля остатки помилованы им, в пророчестве Сафонии дарован людям мир». В Агее мы читаем, что будет как печать и избран для победы, чтоб царство поднимать. Создаст он храм Господень, воссядет на престоле. В пророчестве Захария священник он на троне. А вот в последней книге, в Малахия, для всех готовится спасение и солнце правды свет. Зачем нам знать об этом, вы спросите меня, чтоб легче нам запомнить прообразы Христа. Аминь.
2: Сегодня мы с вами рассуждаем о книге Судей, и нам предстоит с вами довольно сложная задача увидеть Христа в книге Судей. Это цель вот этого цикла бесед, цикла проповедей, которые мы слушаем в воскресенье, это увидеть Христа в каждой книге Библии. Потому что он там присутствует. От книги «Бытие» до книги «Откровения». Мы с вами два текста будем читать. Судьи 2 глава, 16 стих. «Воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их». И второй текст, Иакова 4 глава, 12 стих. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». И название этой книги «Судьи», он действительно берется от титула, от звания тех лидеров Израиля, которые существовали после Иисуса Навина, «Судьи». Уже было сказано, что автор неизвестен, кто-то считает Самуил, кто-то нет. Суть не в этом. Когда речь идет о суде или о судьях, мы с вами понимаем, что речь идет о справедливости и разделении. И хотя основной смысл вот «судей», который мы находим в данной книге Библии, это спаситель, это освободитель. Может быть, немножко другое значение, чем к которому мы привыкли, но это был тот человек, который должен был удержать народ в истине, тот, который должен был приблизить их к закону Божьему, к исполнению закона в полноте. В Бытие мы читаем такой текст, что «не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты поступил, погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Я не зря сказал, что когда речь идет о суде или о судье, то речь идет о разделении. Речь идет о разделении. Вы помните историю исхода народа израильского? Там тоже произошло разделение, когда начали совершаться суды Божьи. Там произошло разделение, написано, что была тьма египетская, написано, что в жилищах сынов Израилевых был свет. Казни, некоторые казни, особенно последние 5 или 6, они совершались только над египетским народом. Произошло вот это разделение, когда Бог явно показал и явил свою справедливость между праведным и между нечестивым. И Божий суд, он всегда истинен, он всегда праведен, он справедлив, он никогда не требует пересмотра и дополнительного следствия. Знаете, здесь судебная система довольно неплохая, она работает, естественно, несовершенно, потому что управляется людьми, особенно, может быть, когда дело касается гражданского права. Но мне как-то здесь довелось несколько лет назад самому участвовать в уголовном процессе, находиться в жюри присяжных, где мы должны были вынести то ли оправдательный, то ли обвинительный приговор. И как бы к моему удовлетворению, то есть мы вынесли обвинительный приговор все-таки, вот, потому что человек был виноват. Вот. И Иов, книга Иова и Давид, они как раз эту идею и говорят о том, что у Бога нет неправды. Иов так говорит, что истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Иов говорит, что в книге Иова 40 главе уже Бог ему говорит: «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» И признание Давида, которое мы находим в 50-м псалме, говорит о том, что «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими соделал я, так что ты праведен в суде, в приговоре твоем и чист в суде твоем». Вот такое должно быть наше понимание Божьего суда и понимание судьи небесного. Он не делает неправды, даже когда нам кажется, что с нами не поступают справедливо. И события, которые произошли и записаны в этой книге Судей, где-то 11-13 век до Рождества Христова, смотря какой датировки вы придерживаетесь в отношении исхода народа израильского. Вот. Цель написания этой книги. Цель написания этой книги, это, я так думаю, что Бог хотел честно, беспристрастно и нелицемерно показать жизнь израильского народа в земле обетованной. Что произошло? Казалось бы, достигли такого важной вехи в истории израильского народа. Huge milestone. Наконец-то пришли в эту землю обетованную, которая обещана Богом. Проходит короткое время, и что происходит? Упадок, хаос, падение нравственности, отступничество. И некоторые примеры, которые мы находим в этой книге, особенно в последних главах, приводят нас в ужас. Они шокируют нас. Мы не хотим их читать с нашими детьми. Даже в наше время, когда, казалось, нас ничем не удивишь. Но то, что мы там читаем, и описание тех преступлений, которые мы там находим, многих из нас, и я не исключение, оно приводит к тому, что мы без сожаления определили бы, использовали смертную казнь в отношении тех людей. И это было бы по-библейски. Если мы читаем Исход, Второзаконие, Левит, за что Бог определил, люди должны наказываться смертной казнью. Мы уже не узнаем народа израильского, который стоял когда-то у подошвы горы, которая дрожала, дымелась, которая горела. Мы не можем узнать народа, который вместе с Иисусом Навином давал клятву. Она записана в 24 главе 16 стиха, мы прочитаем эти стихи. «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами наши великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить и гласа Его слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. Куда делся этот народ, которому Иисус Навин прямо говорил: «Не можете это делать, это тяжело, это трудно». Но они все говорили: «Да, мы сделаем». И невыполнение Слова Божьего в точности повлекло за собой тяжелые последствия. Знаете, Бога нельзя вечно игнорировать и продолжать думать о том, что жизнь земли обетованной будет продолжаться, как положено. У нас даже когда-то была пословица о том, что Бог долго терпит, но больно бьет. Не знаю, насколько верно. И один из постулатов или pillars любой правовой системы нормальной страны является следующий. Это неотвратимость наказания. Не всегда это получается у людей. У Бога это работает всегда. Иногда занимает сотни лет, чтобы совершилось это наказание за преступление. Сотни лет. Но неотвратимость наказания с Богом наступает всегда. Судьи 2 глава, 1 стих, читаем следующее. «Пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: „Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам“, и сказал я: „Не нарушу завета с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего“. Что вы это сделали? И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут вам сетью“. Когда ангел сказал слова сии всем сынам Израилевым, народ поднял громкий вопль и заплакал». Судьи 3 глава, сначала мы читаем такое же подтверждение, когда Бог говорит, что вот эти пять владетелей филистимских, я вам их оставлю. И мы читаем в 4 стихе 3 главы: «Они были оставлены, чтобы искушать им Израиля и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал им через Моисея». Можно Бога, конечно, обвинить, но вы знаете, что не Бог, а человек превратил землю обетованную в место искушения. Не Бог, а человек превратил рай в ад. Не Бог делает так, когда что-то хорошее становится плохим, это всегда делаем мы с вами. У нас есть с вами способность даже благословение превращать в проклятие. Даже то доброе, которое есть, человек способен извратить, это делает не Бог. И вся вторая глава, даже вот книги Судей, она как раз и описывает вот эту трагедию земли обетованной. Как быстро способны люди превратить землю, в которой течет молоко и мед, в ту землю, в которой нужно прятаться, убегать в горах от преследователей, от порабощения. Как быстро мы можем землю обетованную превратить в место для рабства. Из Египта вышли. Но, оказывается, Египет не вышел из них. Этот Египет был принесен в землю обетованную, и они снова там оказались. Вышедший из Египта и пришедший в землю обетованную, народ снова оказался в Египте. Почему вот это познание о Боге, вот эти чудеса, вот это все то, о чем говорил Господь своему народу израильскому, оно не было передано детям? Вы знаете, мы с вами не имеем даже морального права обвинять детей наших в том, чему мы их не научили. Ну, как мы можем спрашивать того, чего мы их не научили? Это не вина детей, что они что-то не знают о Боге, о христианстве, о спасении или о грехе, если мы это не дали им в наших домах. Церковь на своем месте, воскресная школа на своем месте, но дома они проводят с нами все-таки больше времени. И передача вот этого слова, передача вот этого познания о Боге, оно, знаете, я склонен считать, не заключается в таких вот лекциях, когда мы их всех посадим перед собой на диван, достали Библию, так серьезно, вот проповеди им говорить изо дня в день, не в этом. Лекции и проповеди, они уходят, а жизнь остается. И самое, может быть, лучшее и полезное, когда мы их стараемся вовлекать в полезные занятия или в полезные дела, как в наших домах, так и в церкви, когда они с нами здесь занимаются полезным делом делом для Господа. Знаете, я до сих пор помню некоторые вещи, даже когда я был маленьким, когда мы делали, то ли это было, у нас была печатная машинка на то советское время, не так много и было, и мы перепечатывали христианские книги, тогда невозможно было их купить, я даже еще в школу, наверное, не ходил. Мы их перепечатывали в 6 экземплярах, отец потом переплет делал, и один экземпляр остался в себе. И я вот помогал родителям, тоже научился печатать, эти книги перепечатал. И многие книги христианские, даже не ходя в школу, я прочитал, когда перепечатываю, потому что ты читаешь вслух и печатаешь. И многие другие такие моменты, которые, вот именно вот эти полезные дела, они остались. Мы их помним до сих пор, и как хорошо, когда бы мы своих детей как-то вот пытались бы тоже приобщать к церкви. Иногда говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Picture worth 1000 words. Это как раз то, что важно в нашем общении с нашими детьми. Вы знаете, что когда мы с вами оттуда убегали, от атеизма, приехали сюда, но если здесь мы не научим наших детей истинному христианству, то, если можно так выразиться, церковный атеизм найдет их здесь. И он гораздо страшнее того атеизма, которого мы видели в Советском Союзе. Там было ясно и понятно. Они отрицали вообще существование Бога, и мы как-то им пытались доказать. А здесь никто не против Бога. Никто не отрицает, что Бога нету. Но в то же время Бог полностью игнорируется. Это печально, даже в вопросах современных, когда опрашивают верующих людей, протестантов, католиков, православных и так далее, верите ли вы в Бога, казалось бы, 100% должно ответить «да». Нет. Нету больше 90%. И возникает вопрос, что эти 10%, зачем вы вообще ходите в церковь, если вы даже не верите в существование Бога? Что вы здесь ищете? Что вам здесь надо? В книге «Судей» показаны 12 образов 12 судей. Авимелех, как правило, не считается за судью. А уже было сказано, что если сложить все периоды правления, будет 410 лет. А некоторые правили в одно и то же время в разных местах, поэтому, скорее всего, меньше. Вот. Ну, еще есть два судьи, которые не описаны в этой книге, они были чуть позже, это Илия и Самуил. И вот эти все образы судей показывают нам, что несмотря на полное отступление и идолопоклонство, Бог все равно продолжал внимать вопли людей. Даже в то время, в тяжелое время, находились люди, которые взывали к Богу, которые вопияли Богу, просили об избавлении, и Бог давал им. Мы с вами призваны быть такими людьми. Особенно тот, кто из вас является, может быть, супервайзером, менеджером, начальником, владельцем своего бизнеса. Вы должны быть вот такими судьями, такими лидерами, которые показывают справедливость Божию во всех сферах нашей жизни. Самое основное, вот эти образы судей, они показали и показывают нам с вами нужду во Христе. Это тот судья, на который нам нужно быть похожим. Его постоянство, его святость, его справедливость, его милость, его спасение, его руководство. 4 стадии, которые мы находим во всех этих 12, во всех этих судьях, в основном в этот период. Это отступление, наказание, покаяние и освобождение. Проблема в том, что после покаяния и освобождения на этом не останавливалось. Следующий виток истории был снова отступление и наказание, и с каждым разом все ниже и ниже, и сползали по наклонной плоскости все вниз. Где мы с вами находимся? В нашей жизни? Когда мы приходим к Богу, исповедуем свои грехи, каемся, какой у нас следующий шаг после вот этого освобождения? Мы делаем шаг вверх и благодарим Бога, что Он чему-то нас научил, или мы снова сползаем вниз, и этот грех снова находит нас, может быть, в гораздо уже худшей и извращенной форме. Образ Гедеона, хотел бы немножко на нем остановиться, записанный в главе 6, 8, написано о том, что сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и вот они ожидают освобождения. И Гедеон, он получает от Бога не одно и не два, гораздо больше знамений, И он понимает о том, за что их постигло это. Он так и говорит об этом, что говорит, я знаю, что это постигло нас за то, что мы отступили от Господа и стали служить идолам. 32 тысячи человек собираются на войну. Потом им предлагают, кто не хочет, кто боится, идите домой. Они уходят, 10 тысяч где-то уходит, остается 22 тысячи. А Богу почему-то этого много. Он говорит, подведи их к воде, они подходят, начинают пить, остается 300 человек. Спрашивают, Господи, ну зачем нужно было вот с таким трудом собирать эту армию, если ты всю ее распустил, если осталось-то всего 300 человек? Что можно сделать? Знаете, Христос никогда не гнался за количеством. Он даже своим ученикам, помните, когда произошло, он говорил определенные слова, написано, многие отошли от него, он поворачивается к своим 12 и говорит, вы не хотите отойти? Нам по-человечески это непонятно. Мы бы сказали, что это неправильно, это сделано недуховно, что вот, и привели бы много мест Священного Писания, что вот, и трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, и все прочее. И нужно вот с пониманием как-то относиться, и все прочее. Это на своем месте. Но Христос не гнался за количеством. Христос все время говорил, что даже с малым количеством, вот эти 12-11 потом, которых осталось, если это все делается с Богом, миллионы христиан на протяжении вот этих 2000 лет, даже, может быть, больше, от малого количества произошли. Бог силен давать победу с одним, с двумя, с тремя человеками, если мы находимся с Господом, как он там в примере с Гедеоном написано про те 300 человек, написано, что каждый стоял на своем месте вокруг стана. Если мы на своем месте, если мы с Господом, то будет победа. Проблема с Гедеоном была та, что он послужил сетью и отступлением в дальнейшем к народу. Несмотря на то, что Бог даровал такую великую победу, мы потом читаем, они его даже царем хотели сделать, а он им говорит, я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами. Но денег захотелось. Они его спросили, он говорит, ну вот, вот пряжки, вот эти серьги там принесите, они ему принесли, много дали. Он даже пряжки с этих седла верблюдов у этих царей мадиамских взял. А потом сделал ефод. И это послужило к идолопоклонству. Спрашивается, если ты имеешь такое понимание, что победа и вообще все, что ты, вот славу, которую ты получил, она от Господа, победа дана от Господа. Ты даже отказался от царства. Зачем тебе эти деньги нужны были? Они не послужили тебе никакой пользе. Образ Самсона еще один для нас тоже поучительный. Знаете, даже как-то его рождение, может быть, немножко нам напоминает историю Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, как бы тоже было предвещено им ангелом, что родится ребенок, что он будет вот Назареем от чрева матери. И вот, казалось бы, такая подготовка шла. Немного нам напоминает историю даже Рождества Христова. И Бог нашел возможность использовать Самсона, даже несмотря на все его несовершенства, на поступки, которые вообще противоречили образу судьи и Назарея. Бог даровал избавление на короткое время. Почему-то, правда, победы над филистимским народом чередовались с поражением от филистимских женщин. Ему было легче побеждать тысячи мужчин, чем одну женщину. Бог оставил его потом. И понадобилась слепота и многолетний рабский труд в темнице, чтобы начать переосмысливать свое предназначение, чтобы понять, что он от рождения должен быть человеком Божьим, чтобы вернуться к этому. И во всех вот этих примерах, их может быть много, мы видим недостаточность и ограниченность человеческих судей. Нужен был кто-то другой, чье спасение и избавление не было бы кратковременным, но было бы вечным, чтобы оно существовало долгое время. Эти судьи не смогли закрепить успеха и побед израильского народа над своими завоевателями. Нужен был Иисус Христос, ибо так возлюбил Бог мир. Нужен был другой судья, который был способен не только победить сатану, и освободить нас, но дать нам возможность оставаться свободными на протяжении всей нашей жизни. Вы знаете, что нельзя, выйдя из Египта, поступать так, как каждому считается справедливым. Это как раз то, что привело к трагедии. Есть определенный закон установления, и выйдя из Египта от греховной жизни и придя в землю обетованную, мы не имеем права поступать так, как нам кажется справедливым. Есть определенные принципы Божьего правосудия, мы, наверное, уже не будем на них останавливаться. Цель судьи, как это ни странно, спасти мир, освободить от необходимости суда, явить свет, показать новый путь, который дает нам прощение. Апостол Иоанн говорит: «Ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Писание нас предупреждает о том, что далеко не всегда возможность для правосудия торжествовать здесь на земле будет. Иногда в дань политики, власти или по каким-то другим причинам мы можем оказаться обвиненными и осужденными несправедливо. Христу присудили смертную казнь по ложному обвинению. Более того, судья, который выносил этот приговор и рассматривал это дело, Пилат, прекрасно знал об этом. Он прекрасно знал о том, что выносит приговор несправедливый. Это пример для нас. Это модель поведения для нас, которая записана в первом послании Петра, 2 главе, 23 стих. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному». Вот она модель поведения для нас здесь на земле. Есть еще один вид неправедного суда. Это когда люди отказываются называть черное черным, грех грехом, мерзость мерзостью. Апостол Павел в Римлянам 1 главе так и говорит об этом. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, а дальше что? Но делающих одобряют. Они поощряют. Они как cheerleaders, чтобы и больше вот этого греха или мерзости делало, хотя прекрасно понимают, что это неправильно и что так не должно быть. Писание также нам открывает, что будет время настоящего суда. Настоящего суда, когда не нужно искать свидетелей, когда не нужно проводить экспертизу, то ли на отпечатки пальцев, то ли баллистическую, то ли на ДНК, то ли еще что-то. В этом красота и могущество Бога как судьи, ему не нужны свидетели, ему не нужна экспертиза. Он в любое время существует везде, он всемогущий, вездесущ, он прекрасно знает и был свидетелем всем нашим делам. Он знает все, что мы делали, знает все, о чем мы думали, все, что мы сказали. Мы Богу не можем сказать: «Я этого не говорил» или «Ты меня неправильно понял». Такой номер не пройдет. Это мы друг с другом так можем делать. И в Откровении 20 главе 10 стихом так и написано, что «увидел мертвых, малых и великих, были раскрыты книги, были все судимы по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Написано, судим был каждый по делам своим. Период судей. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. «Right in the Lord's eye» или «right in my eye». То, что праведно в Божьих глазах, и то, что праведно в моих глазах. Жизнь по своему желанию, понятиям, даже хорошим и нравственным, по своему произволу ни к чему человеку хорошему не приводит. Книга судей ясно показала нам эту картину. Выходя из Египта, покаявшись, обратившись к Богу, придя в эту землю обетованную, мы не имеем права поступать так, как каждый считает справедливым, то, что кажется мне правильным. Мы должны делать то, что правильно в глазах Божиих. Необходим вот этот единый стандарт, то, что справедливо в глазах Божиих. по которому все будут судимы. По этому стандарту будут судимы все без исключения, независимо от церковного положения, звания, может даже принадлежности к определенной фамилии, сумме пожертвования и прочих других факторов, которые могут быть важны в наше время сейчас. У Бога один стандарт. Праведный судья никогда не поступит несправедливо, применяя разные стандарты к разным людям. Один стандарт у всех. То, что праведно в Божьих глазах. Это самый важный фактор в нашей жизни. Поступал ли я так, как угодно Господу? Принял ли я Христа как своего Спасителя? Готов ли я трудиться для Него? Жить по своей справедливости или по справедливости Божьей? Это не одно и то же. Нам с вами всем нужен праведный судья и Спаситель, и благословит Господь каждого из нас жить по воле Его и делать то, что угодно и справедливо в Его очах. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иезекииль. Имя Иезекииль означает «крепкий бог» или «укрепляет бог», и человек, носивший это имя, был четвертым из числа так называемых «больших пророков». Все, что нам известно о нем, взято из его книги, а о себе написал он очень мало, хотя его книга содержит 48 глав и в еврейском тексте разделена на 1273 стиха. Иезекииль был сыном священника Вузия, потомком Аарона, и, вероятно, принадлежал к богатым и влиятельным людям, потому что попал в число пленников, которых Навуходоносор переселил в Вавилон одновременно с царем Иехонией. 4 Царств 24, 15-16. В русском переводе написано, что он переселен с царем Иоакимом. Иезекииль 1, 2, 3. А должно быть с Иоакином, то есть Иехонией, сыном Иоакима, труп которого Навуходоносор приказал выбросить за ворота Иерусалима. Иезекииль жил в Вавилоне среди евреев при реке Ховаре, каковой в сущности был канал, отходивший от реки Ефрата близ Вавилона и снова впадавший Ефрат близ города Эреха, теперешней Варки. К пророческому служению он был призван в пятый год пленения царя Иоахина. Дату в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, одни толкуют как время от воцарения в Вавилоне Навуполосара, отца Навуходоносора, а другие как указание пророка на свой возраст, то есть время, когда священники и левиты обязаны были приступать к служению в Скинии, чисел 4:23. Хотя Иезекииль был насильственно отделен от храма, никакая человеческая сила не могла отделить его от служения и посвящения себя Господу. Как и всякий священник, он был человеком женатым, но любимая им жена скоропостижно умерла 4 года после призвания Иезекииля к пророческому служению. И как смерть его жены, так и поведение пророка после ее погребения были знаменем для народа, что любимый Господом храм в Иерусалиме будет разрушен, множество людей будет убито, и некому будет их оплакивать. Иезекииля 24, 18-24. У Иезекииля был свой дом, и к нему приходили как старейшины, так и простой народ за советами и просто из любопытства. Время служения Иезекииля было особенным в мировой истории. В Вавилоне царствовал Навуходоносор, которому Бог покорил многие царства. В Египте воцарился Псаметих, который открыл двери своей страны для иноземцев. В Афинах законодатель Дракон написал свои суровые законы, которые были смягчены Солоном, а в Риме Тарквиний Прииск строил величественные здания и сливал в одно разгромленные племена. Призвание Иезекииля к пророческому служению было особенным. Пред ним открылись небеса, он увидел видение Божие, услышал слово Господне, и это так потрясло его, что он упал без чувств. Но вошел в него дух от Бога, поставил его на ноги, и он услышал Господне поручение: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменили предо мною до сего дня. И эти сыны с огрубелым сердцем и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они лжецами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. Иезекииля 2, 3, 8. И пророку дано было съесть свиток, на котором было написано «Плач и стон и горе». Когда Иезекииль съел данный ему свиток, услышал дальнейшее поручение. «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся, и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне, Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим, и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут. Иезекииля, 3 глава, с 4 по 11 стих. Пророчество Иезекииля отличается от слов других пророков тем, что Господь около 100 раз обратился к нему со словами «Сын человеческий», давая этим помнить, что он обыкновенный потомок Адама, в еврейском тексте стоит «Бен Адам», то есть «Сын Адама», но удостоен чести служить всесильному Господу, видеть чудесные видения, слышать необычайный голос и передавать народу не свои предположения, а верное и неизменное Слово Божье, напоминая слушателям «Так говорит Господь Бог». И эти четыре вступительные слова в пророчествах Иезекииля встречаются 123 раза. Несмотря на такие торжественные уверения, люди не доверяли пророку. Господь открыл Иезекиилю действительное отношение приходящих к нему людей. «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из него забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, и вот уже сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Иезекииля, 33 глава, с 30 по 33 стих. Назначение же пророк Господь так определил. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет. Но если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Иезекииля, 3 глава, 17 по 21 стих. Такую же ответственность за спасение других чувствовал апостол Павел, который через всякие преграды нес евангельскую весть спасения во Христе сперва евреям, а потом язычникам. И когда люди отвергали проповедуемое им спасение, тогда он говорил противившимся следующее: «Кровь ваша на головах ваших, я чист». Деяния апостолов, 18 глава, 6 стих. Или: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Деяния апостолов, 20 глава, с 26 по 27 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Где твой отец? Мысли вслух.
3: Богатство. Пенсионер выиграл в лотерею солидную сумму. Его имя появилось во всех местных газетах. Бедный человек вдруг стал богачом. От счастья он чуть не сошел с ума. Как коршуны на него налетели непрошенные советчики. Он не знал, что делать с такой огромной суммой денег. Одни советовали ему одно, другие – другое. Но все были в одном едины. Деньги существуют для того, чтобы их тратить. Пенсионер стал жертвой обманчивых советов. В конце концов, через некоторое время в газетах появилось сообщение. Богатый человек стал нищим. Он все растратил, так как не умел обращаться с богатством. Христиане имеют великое богатство. Бог дал им драгоценное слово. Оно рождает в нас новую жизнь.

0: Библия подобна золотым копям с неисчерпаемым запасом. Имея это в виду, апостол Павел писал: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Колоссянам, глава 3, стих 16. Но как жаль смотреть на тех христиан, которые, обладая таким богатством, ведут нищенскую жизнь. Бог дал нам свое слово в форме книги, хотя Бог может говорить с нами разными способами. Он может употреблять для этого других людей, обстоятельства, мысли. Но чувства и мысли нас могут обмануть. То, что произвело на нас сильное впечатление, еще не доказывает, что оно от Бога. Есть соблазняющие силы и от сатаны. Для того, чтобы мы могли разбираться в наших чувствах и мыслях, Бог дал нам свое слово, ясное и понятное. Оно никогда не ошибается. Вот это слово и должно вселяться в нас обильно, как советует апостол Павел. Наша жизнь должна питаться и формироваться через регулярное принятие Слова Божия. Библия не является справочником, в котором мы можем всегда отыскать ответы для конкретных проблем в нашей сложной повседневной жизни. Часто мы должны реагировать и принимать решения очень быстро, и у нас нет времени отыскивать соответствующие места в Библии. Здесь поможет нам Слово Божие, которое мы сохранили в памяти, которое интуитивно определяет наше мышление и наши поступки. Библия многообразна, и потому мы должны принимать не отдельные, любимые нами тексты, а стараться углубляться в планы Божии через чтение всех текстов. Да, христиане имеют великое богатство, но да дарует нам Господь мудрость употреблять его правильно.
1: Вера и жизнь.
2: Время от времени нам встречаются нежные люди. Нежность – добродетель, которую довольно трудно встретить в обществе, восхищающемся грубостью и силой. Нас поощряют добиваться цели, причем как можно быстрее, даже если мы страдаем при этом. Ценятся успех, достижения и производительность. Цена этому слишком высока. В такой среде не остается места для нежности. Нежен тот, кто трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Матфея, глава 12, стих 20. Нежен тот, кто внимателен к сильным и слабым сторонам других людей, кто наслаждается совместным бытием больше, чем достижением чего-либо. Нежный человек ходит с легкостью, смотрит с лаской, прикасается с благоговением. Нежный человек знает, что настоящий рост требует заботы, а не силы. В нашем грубом, а порой несгибаемом мире нежность может быть ярким напоминанием о присутствии Бога. Генри Нувен.
1: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
2: Бог и Отец. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. 2 Коринфянам, глава 1, стих 3. Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем. Аминь. Во славу Божию через нас. 2 Коринфянам, глава 1, стих 20. Бог ли Иисус Христос? Каждый из нас, несомненно, скажет «да». Обладает ли Иисус всеми атрибутами Бога? Другими словами, вечен ли, вездесущ ли, всезнающ ли Он? Иисус Христос, такой же, как и Его Небесный Отец? Несомненно, достоин ли Иисус Христос нашего поклонения как Бог? Конечно. Библия говорит: «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Филиппийцам, глава 2, стих 10. Как же тогда понимать вышеприведенное выражение «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Как может Иисус Христос иметь своего Бога? Неужели Христос ниже Бога Отца? Как же Он говорил? «Я и Отец одно» – Иоанна, глава 10, стих 30. Многократно на страницах Библии Иисус Христос назван Сыном Божьим. Что это значит? Обычно Сын ниже Отца. Разве может быть Бог-Сын ниже Бога Отца, если они одно? Иисус Христос, как Бог, вечен так же, как Бог-Отец и Бог-Дух Святой. Другими словами, божественность Иисуса Христа никогда не имела начала. А как относительно Его сыновства? Имело ли оно начало? Царь Давид по вдохновению Духа Святого написал: «Господь сказал мне: Ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, глава 7. Также в послании к евреям написано: «Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю Твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил». Потом добавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Когда же могло произойти то, что Бог родил Сына, и Сын подчинился Отцу? Апостол Иоанн написал в Евангелии: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в послании к евреям читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и вовеки сотворил». Из этого следует, что Иисус Христос был и есть непосредственный исполнитель воли Божественной Троицы, как об этом написано и в Откровении. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Греческое слово «начало» можно перевести как «начальство», «господство». Поэтому Иисуса Христа нужно совсем на то основанием называть начальником, руководителем творения Божьего. Мудрый Соломон написал: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Притчи, глава 8, стихи с 22 по 26. Думаю, что Соломону при написании книги «Притч» Иисус Христос открылся в образе божественной мудрости. Иисус Христос был и есть непосредственный исполнитель, начальник не только всего творческого процесса, но и всей земной истории от Адама до нашего времени. Лично я склоняюсь к мысли, что Иисус Христос был инициатором диалогов с Каином, Ноем, Авраамом, а также говорил с Моисеем в пустыне, руководил исходом израильского народа из Египта и направлял весь их путь по пустыне в Ханаан. Во времена Иисуса Навина и покорения земли обетованной мы встречаемся с Иисусом Христом как с начальником воинства Господнего, а в период судей Израиля – как с Яхве, избавителем от врагов. В последующие времена Иисус Христос благословлял послушных Ему царей Израиля и наказывал непокорных, а с ними и весь грешный народ, предупреждая их через своих пророков. Христос вдохновлял писать псалмы и песни, а также произносить пророчества и писать пророческие книги. В Откровении написано: «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Апостол Петр написал: «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Первое послание Петра, стихи 10 и 11. Пришло время для воплощения божественного слова, логоса. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Иоанна, глава 1, стих 14. Иисус Христос принес истину на нашу землю и сам стал ею. Иисус сказал ему: «Я – путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна, глава 14, стих 6. И также: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, глава 1, стих 17. Сын Божий проложил путь от земли в небеса к Богу. Путь, недоступный людям из-за их грешной природы. Однако все, кто не только называет Иисуса Христа своим Господом, но и признает Его своим Господином, подчиняясь Ему во всем, идут по Нему и оканчивают этот путь с Ним. И во всем Иисус Христос был покорен Своему Отцу, имея с Ним постоянную молитвенную связь, что необходимо также и нам. Бог ставит одно непременное условие не только для успешного прохождения христианского пути, но и для исполнения Божьих обещаний в нашей жизни – пребывать во Христе. Ибо все обетования Божии – в Нем, да, и в Нем. Аминь. Если мы во Христе, никто и ничто не сможет причинить нам какой-либо вред, только лишь то, что Он позволит к нашему благу. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. И мы, даже живя здесь, на земле, уже посажены в Иисусе Христе на небесах. Написано: «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам, глава 2, стих 6. Дорогой слушатель, хочешь ли ты уже сейчас пользоваться всем тем, что обещал Бог? Хочешь ли ты не бояться Божьего гнева, но получить Его милость, как написано? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Михея, глава 7, стих 18. Хочешь ли быть уверенным в том, что имеешь место на небесах? Попроси Иисуса Христа принять тебя. Даже если ты христианин со стажем, но не имеешь покоя в душе, открой Господу свое сердце в искренней молитве, и Он примет тебя, как сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. «И по Своей милости Бог утешит тебя, ибо Он – Отец милосердия и Бог всякого утешения». 2 Коринфянам, глава 1, стих 3. «Да благословит нас в этом Господь, а Ему да будет слава». Александр Зайцев.
1: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
0: Первые шаги. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Ефесянам, глава 4, стих 25. На первый взгляд, этот стих кажется неуместным, поскольку адресован людям, которые в начале послания к Ефесянам названы святыми, искупленными кровью Христа, запечатленными залогом Духа Святого, оживотворенными со Христом, посаженными на небесах во Христе Иисусе, имеющими одного Господа, одну веру и одно крещение. Разве нуждались святые в таком предупреждении? Да, нуждались. Так же, как нуждаемся в этом и мы. Вникнем в метод Библии, применяемый для нашего научения. Согласно Библии, обновление жизни верующего уже совершилось, и теперь требуется его претворение в практическую жизнь. Отречение от старого и принятие нового – первоначальный однократный шаг веры, за которым должна последовать практическая жизнь верующего. Дела веры. Эта часть труднее первой и требует от нас бодрствования и молитвы. Первый шаг можно сравнить с первым торжественным днем ученика, впервые переступающего порог школы. Последующие шаги – практическая учеба. Итак, требования христианской этики. Сначала новый человек, затем новая этика. Первое требование, которое апостол Павел предъявляет здесь новому человеку – отвергните ложь. Ложь – один из самых распространенных грехов человечества. В мире нет ни народа, ни страны, где бы люди не лгали. Сколько неправды совершается в мире за один только час. Ложь овладевает человеком с ранних лет его жизни. Люди так глубоко поражены этим грехом, что даже хорошие и справедливые дела пытаются совершать с помощью лжи и обмана. Сколько несчастий и обид приносит ложь. Она чернит людей, разрушает и убивает их. Сколько в мире таких, которые невинно страдают из-за того, что кто-то ложно оговорил их. Ложь разрушает семейное счастье, разлучает друзей. Лжец портится и сам. Он привыкает видеть вещи неправильно. А других он судит по мере своей испорченности. Как много неприятностей бывает даже и в среди верующих из-за того, что кто-то сделал собственные выводы по взгляду, тону голоса, движению или улыбке другого человека. Говорите истину. Такова обязанность верующего. Но как мы можем преодолеть это такое распространенное искушение солгать? Во-первых, мы должны признать, что ложь – это грех. Так говорит Библия. Изворотливость не удовлетворяет ни нас, ни Бога. Во-вторых, мы должны признать, что Иисус – победитель лжи. Он пришел и свидетельствовал об истине. Иисус искупил нас не только от вины, но и от власти греха.
1: Вера и жизнь. Страницы истории.
2: Философ Иустин. Философ Иустин жил в так называемом веке апологетов и принадлежал к блестящей плеяде последних. Родился Иустин около 100 года по Рождеству Христову в языческой семье в палестинско-греческой колонии, на месте древнего Сихема. Родители его были людьми с определенными материальными средствами, а потому имели возможность дать сыну, кроме общего, еще и философское образование, к которому молодой язычник проявил большой интерес и любовь. Свои юношеские годы Иустин провел в философствовании, в неудержимом стремлении отыскать правду жизни, единую, всеобъемлющую правду, а также решить жгучие вопросы своего времени, понять природу богов, сущность космоса и души человека, постичь судьбу человеческой души. Науки, которые изучал молодой Иустин, не дали ему удовлетворительных и исчерпывающих ответов. Языческая религия тем более. Страстный юноша обратился к философии, которая претендовала на обладание истиной и считалась источником живой воды и мудрости. На пути молодого искателя встречались представители различных философских направлений, но они не могли по тем или иным причинам удовлетворить жажду Иустина по правде. Будучи в Эфесе, Иустин встретил почтенного на вид старца и разговорился с ним. Начался философский диспут. «Молись», — закончил незнакомец, — «чтобы тебе открылась дверь правды и света, ибо то, что ты ищешь, никто не может увидеть, а тем более понять, если Бог Отец и Христос не дадут понимания. Разговор произвел на юношу странное впечатление. Философия любимого им Платона показалась ему мелкой. Какому же тогда учителю можно довериться? Откуда же в конце концов ждать помощи, когда и у этого философа нет всей правды? Метался в поисках молодой Иустин. «Молись!» — слышался ему голос. «И в моем сердце вспыхнул огонь», — писал позже Иустин. «Меня охватила любовь к пророкам, а также к тем людям, которые были друзьями Иисуса Христа. Размышляя над словами старика, я обнаружил, что только эта философия надежна и полезна. Никто на земле, кроме Христа, никогда не был так искренне убежден в испорченности людей в мире, и никто не был таким энтузиастом в спасении их от вечной гибели и греха уже здесь, на земле. Мы находим его в расцвете мужества, отваги и героизма. Большую часть времени он проводил среди больных, немощных, слабых и отверженных людей, которые нуждались в нем. Хотя Иисус является неисчерпаемым источником истины и здравой мысли, наибольшим знатоком духовного и невидимого мира, наилучшим экспертом чудотворного лечения людей словом и верой, он никогда не написал ни одной книги, в которой бы изложил свое знание и умение, чтобы передать их другим. Хотя утверждал, что те, которые за ним последуют, будут делать еще большие дела, чем делал он. Короткое свое время жизни на земле Иисус провел в действии, в большой активности, но не в размышлениях, как это делает большинство великих людей земли. Он шел к цели неумолимо, сильно и смело, но скорбел душой в конце. Женщины и дети были у него в большом почете. Действительно, он поставил их на надлежащее место в обществе и в семейной жизни, хотя сам никогда даже и не думал о женитьбе и о собственной семье. Иисус пришел дать свою неизмеримую любовь всем нам, старикам, мужчинам, женщинам и детям. Одним словом, всем людям. Он любит нас больше, чем кто-либо в этом мире. Любишь ли ты его? Автор Иван Барчук.
1: Вера и жизнь. Аргумент.
3: О пчелах и инопланетянах. Развитие математики, физики и технологий привело к появлению принципиально новой области знаний – теории информации. Оказалось, что наиболее фундаментальной категорией материальной Вселенной является не пространство, не время, не вещество, не энергия, а независимая от них нематериальная категория – информация. Современная физика показывает, только в терминах информации описание физической реальности будет наиболее полным и достоверным. В том, что информация нематериальна, вы можете убедиться самостоятельно при помощи весов и своего смартфона. Взвесьте его, а после загрузите любое количество данных, книг, музыки, фильмов и снова взвесьте. Масса смартфона будет прежней, а значит, ничего материального вы к нему не добавили. Да, мы передаем и получаем информацию при помощи материальных носителей, но сама информация не зависит от них. Одну и ту же информацию мы можем записать на бумаге чернилами или на флешке, передать в виде акустических колебаний воздуха или радиоволн. Сама информация останется при этом неизменной. За все время своего существования человечество накопило огромное количество информации. Если бы мы попытались записать всю информацию из всех библиотек мира на микрочипах компьютерной памяти, из них можно было бы составить стопку высотой в расстояние от Земли до Луны. Но если бы мы сумели ту же самую информацию записать на молекулах ДНК, их объем составил бы всего 1% от объема булавочной головки. Естественные носители информации содержащиеся в каждой клетке каждого живого организма, оказываются в 1013 раз эффективнее лучших технических достижений человеческого разума. Но и этим превосходство естественных методов хранения и обработки информации над нашими компьютерными технологиями не ограничивается. Одним из наиболее поразительных открытий генетики последнего времени стало обнаружение явления так называемых перекрывающихся генов. К открытию привело изучение простого бесклеточного организма – вируса бактериофага JX174. По сути дела, бактериофаг – всего лишь покрытый белковой оболочкой участок ДНК, на котором записана программа по созданию собственных копий с использованием бактерий в качестве стройматериала. Как известно, информация на молекуле ДНК записывается в виде текста, в котором роль букв играют нуклеиновые основания. Алфавит ДНК состоит из четырех оснований, а сочетание каких-либо трех букв составляет слово. Проблема с бактериофагом JX174 заключалась в том, что последовательность нуклеиновых оснований, букв, в цепочке его ДНК почти втрое короче, чем необходимо для копирования собственного белка. Как же может существовать и воспроизводиться такой организм? Оказалось, что длина ДНК вируса не кратна трем. Когда вся последовательность слов считана, одна буква остается лишней. Она вместе с двумя первыми буквами текста составляет новое слово, и вся цепочка прочитывается еще раз, со смещением в одну букву. Теперь в конце остается два лишних знака. В качестве третьего берется первая буква цепочки, и вся последовательность считывается снова, на этот раз со смещением в две буквы. Задача решается путем троекратного считывания информации, записанной на той же самой молекуле ДНК, и все три раза получаются смыслозначимые сообщения, вместе составляющие программу по копированию собственного белка. Возможно, когда-нибудь мы научимся записывать и хранить информацию на молекулярном уровне. Но как уплотнять ее таким образом, это пока что за пределами человеческих представлений. Испанская пословица гласит: «Сон разума порождает чудовищ». Одной из химер, порожденных неприятием рациональных свидетельств Божьего замысла в мироздании, явилась вера в существование инопланетян. Тысячи долларов налогоплательщиков тратятся ежегодно на программу SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence – поиск внеземного разума. Как остроумно заметил оксфордский профессор математики и христианский апологет Джон Ленокс, родился в 1943 году, если внеземной разум существует, главное доказательство его разумности в том, что он не связывается с нами. Хотя идея существования внеземного разума является чистым суеверием, верой лишенной основания, вся Земля окутана сетью радиотелескопов программы SETI. 24 часа в сутки они регистрируют множество приходящих из космоса сигналов. Земля просто купается в омывающих ее космических радиоволнах, но ни одного сигнала из разумного источника так получено и не было. Почему исследователи уверены, что регистрируемые ими сигналы не идут из разумного источника? Ответ очевиден. Ни один из них не несет информации, поскольку не содержит какого-либо кода. Ученые признают, наличие кода было бы первым и главным признаком существования разумного источника информации. Но при этом, говоря об информации, записанной именно посредством кода на молекуле ДНК, они утверждают, что это результат слепой случайности. Прав был апостол Павел, писавший о тех, кто променял правду Божью на ложь и поклоняется и служит творению вместо Творца, что они осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Римлянам, глава 1, стихи 21 и 22. Хотя наличие кода свидетельствует об информации, информация не сводится к коду, как смысл фразы не сводится к совокупности значений, составляющих ее слов. Иностранцу, знакомому с русским языком на уровне словарных эквивалентов, легко не заметить разницу между значениями фраз «поговори со мной еще» и «поговори мне еще», в то время как она огромна. А на своем родном языке? Всякое ли сообщение мы понимаем? Представьте, что вы почтальон, доставляющий две телеграммы. Одна гласит «родился мальчик», вторая сообщает «родился ребенок». Какая из двух телеграмм дороже? С точки зрения использованного кода и стоимости, поскольку оплата за телеграммы взимается по количеству слов, они равноценны. С другой стороны, очевидно, что по значимости телеграмма «родился мальчик» должна быть ценнее, поскольку содержит вдвое больше информации. Информация – величина обратной вероятности. Но что эта телеграмма означает на самом деле? Как почтальон, вы, в принципе, не можете этого знать. Она может означать «пришлите денег», а может «приезжайте, нужна помощь», или же «вот видишь, я счастлива без тебя». А может быть, это и вовсе кодированное сообщение, подобно тому, как в 1936 году переданная в эфир фраза «над всей Испанией безоблачное небо» стала сигналом к военному мятежу и положила начало гражданской войне. Информация существует исключительно в контексте обмена между источником и приемником, и только им известно ее подлинное значение. Многим христианам доводилось читать Библию до того, как они уверовали. И все они соглашаются. До обращения к Богу они не понимали ее смысла. Они были всего лишь сторонними наблюдателями. Да, Библия указывала им на Бога и на необходимость обратиться к Нему. Но только когда они поняли, что Библия – это Божье послание лично им, прочитанное стало обретать для них подлинно глубокий смысл. В этом фундаментальное свойство информации. Второй важный аспект заключается в том, что при взаимодействии информационных систем разного уровня обмен возможен только на уровне низшего участника. Так группа ученых изучила движение пчел, которыми те передают сведения сородичам. Однако единственным надежным способом проверить, правильно ли люди понимают язык пчел, было бы сообщить что-либо пчелам и посмотреть, насколько адекватной будет их реакция. Но вряд ли пчелы смогли бы оценить по достоинству телодвижение ученых. Выход был найден. Ученые создали управляемую компьютером пчелу-робота и таким способом убедились в достоверности полученных ими результатов. Обратите внимание, единственный способ, которым человек мог сообщить что-то пчелам, это предстать перед ними в образе пчелы. Подобным образом Бог может наиболее эффективно сообщить что-либо людям, лишь явившись им, как человек. В этом ключевой момент благой вести с точки зрения информационной теории. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна, глава 1, стих 1, 14, 16 по 18. Все религии рассказывают о том, как человек должен достигать Бога. И только Библия говорит о Боге, который снизошел к людям, воплотившись во Христе. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. Филиппийцам, глава 2, стихи 6 по 8. Современный перевод. Автор – доктор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Размышления над словом.
2: Оно того стоит. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос мой». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Иоанна, глава 18, стихи с 33 по 40. Это квинтэссенция Евангелия Господа Иисуса Христа. Здесь сошлись иудеи, религиозные авторитеты, духовные начальники Израиля. Здесь высшее представительство языческого Рима, господствующей империи мира. И здесь скромный, молчаливый молодой человек Иисус, называемый Христом. Религиозные вожди просят безбожную власть убить этого скромного молодого человека. Они обвиняют его в том, что он представляет себя царем, и обвиняемый этого не отрицает. Он просто утверждает, что его царство совсем из другого мира, из высшего, из мира Отца Небесного. Иудеи хотят его за это убить, а Пилат не видит в этом никакого преступления. Однако духовные лидеры продавили свое злобное требование и принудили Пилата предать Иисуса смерти. Особенно важно то, что вожди иудаизма предпочли дать свободу разбойнику Вараве. Над этим стоит задуматься. Ибо Варава с тех пор и до ныне главная фигура на религиозной и политической сценах. Конечно, центральная фигура на этом перекрестке человеческого лукавства и жестокости – Иисус. Совсем не земной, молчащий, отстраненный от схватки земных чудищ. В этот момент Иисус действительно царь иного царства. Он над схваткой. Он выше смерти. Он не унижается попытками оправдаться. Он спокойно воспринимает обвинения священников и также равнодушен к оправдательным словам Пилата. Он смиренно реагирует на клевету. Он невероятно мужественно переносит бичевание. Он идет на Голгофу, как на трон. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Иоанна, глава 1, стих 10. Поистине, царь не от мира сего. И вот поэтому мой выбор труден, но крайне важен. Если я поддерживаю Пилата, он ведь власть от Бога, то становлюсь убийцей истинного царя. Если поддерживаю священников, они ведь помазанники Божьи, то становлюсь вместе с ними убийцей подлинного царя. Я поддерживаю Иисуса, тогда моя дорога вместе с ним на крест. Вот почему он остался один. Потом он воскрес, и немало людей примкнули к нему. Проблема в мире разрешилась довольно примитивно. Мир принял гуманистическую версию Христа, немало не поступившись своей неограниченной властью. Церковное сообщество удовлетворенно приняло эти условия, ведь под покровом власти земной они получили возможность веровать в Иисуса Христа, не расставаясь с ценностями мира сего. Свет растворился в тьме, тьма поглотила свет. Но есть и те, которые победили лукавого. Цена, конечно же, велика. Однако приобретение стоит того. Воскресение и вечная жизнь. В Царстве Отца со Христом. Оно того стоит. Я за Христом. Я со Христом. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение, глава 12, стих 11. Юрий Сипко.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».
5: Почаще так встречаться нам бы, да.
6: Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал. От других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: забывать нам друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья, друзья,
1: забывать друг друга нельзя.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

земля земное о земном. Мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз лежит в

и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

13 стихе 2 главы 2 послания апостола Павла Фессалоникийцам сказано: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в нас, верующих». Уже в первой главе Павел этим верующим сказал подобные слова: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа». Хотя эти два места похожи одно на другое, все же разница между ними есть. В первой главе он благодарит Господа за спасение, которое приняли верующие в Фессалониках, и за результаты, которые последовали их обращению. А во второй главе он вспоминает о том, как они приняли Слово Божие. «И за то, — говорит он, — мы непрестанно благодарим Бога». Дорогие друзья, недостаточно только слышать Слово Божие. Можно его слышать и не получить от него никакой пользы. Да, безусловно, слышание Слова Божие — это первое, это самое главное, иначе невозможна вера в того, о ком не слышали, не так ли? Перед тем, как человек может уверовать в Евангелие, в Иисуса Христа, он должен о нем услышать, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия, как сказано в 10 главе послания к римлянам. Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость проповеди Слова Божия. Для этого, дорогие мои, существуют эти радиопередачи. Подобно тому, как невозможна жатва без посева, точно так же невозможно спасение человеческих душ без проповеди Слова Божия. Оно есть живое семя, посеянное проповедью и которое рождает веру в сердцах слушателей. Но сказав это, я повторяю, что слышание

0: само по себе недостаточно. В послании к евреям сказано: «Ибо и нам оно, то есть Слово Божие, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Дорогие мои, нам нужно больше, чем слышать. Мы должны принять слово. Например, пищу можно взять и попробовать на вкус, а потом ее выплюнуть, не проглотив. Сколько поступают так со Словом Божьим? Возможно, его слушать так, что оно входит в одно ухо, а выходит из другого. Оно не проникло в сердце слушателя. За это нельзя винить Слово Божие, но почву, в которой оно впадает. Итак, дорогие мои, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но это только начало. Если оно этим кончается, то пользы никакой от этого слышания не будет. Верующим в Ефесе, которые не только слышали Слово, но приняли его, Павел говорит: «В нем и вы, услышавший Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавший в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». В момент, когда слышавший Слово и принявший его, они были запечатлены обетованным Духом Святым. Вот почему, дорогие мои, Иаков говорит: «В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Заметьте, как во всех своих посланиях апостол Павел подчеркивает необходимость принятия Слова Господне. «Напоминаю вам, братья, — пишет он коринфянам, — Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещадно уверовали». Не мудрено, что Павел непрестанно благодарил Бога за фессалоникийцев, ибо принявшие от него слышанное Слово Божие, они приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине. Что фактически говорит тут Павел? Он напоминает о основной истине, о которой учит Библия. Это главное учение Слова Божие, богодухновенность священных писаний. И тут, возлюбленные, я хотел бы еще раз коснуться этого важного вопроса богодухновенности Библии и какое значение имеет оно для нас. Дважды в нашем тексте мы встречаемся с выражением «Слово Божие». Этот стих является одним из нескольких говорящих о богодухновенности Библии. «Слышанное слово вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине». Если вы принимаете Библию просто как слово Моисея, Давида, Иоанна, Павла и Петра, тогда вы не поняли, чем в действительности является Библия. Она не человеческая книга в полном смысле этого слова. Она Богом вдохновенная книга. Правда, Бог употребил 40 разных людей, которые писали ее в течение 20 столетий, пока она не образовалась в Библию, как мы ее сегодня имеем. Дорогие мои, нет подобной этой книге. Это единственная богодухновенная книга в мире, и потому отличается от всех других, как бы хороши и правдивы не были эти другие книги. Ее ни один человек не может улучшить. На многое человек способен, но пусть только коснется Библии, и он не может иначе, как исказить ее. Вот почему в самом конце Библии последнее предупреждение относится к этой святой книге. «Если кто приложит что к ним, то есть к словам этой книги, на того наложит Господь язвы, о которых написано в этой книге. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Эту книгу ни один человек не может улучшить, ибо всякая такая попытка влечет за собою наказание Божие. В послании Тимофею сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это значит, дорогие мои, что каждое слово в Библии от Бога, и потому является абсолютной истиной. Само собой разумеется, что абсолютную богодухновенность следует понимать, конечно, не в переводах Библии, но в подлиннике, то есть на тех языках, на которых Библия была написана в оригинале. Так что Священное Писание не только заключает в себе Слово Божие, но само оно является Словом Божьим от начала до конца. Сказав, что Писание является в полном смысле божественным, мы должны также сказать, что оно в одном смысле и человеческое. Божественным оно является потому, что оно непогрешимо и авторитетно, а человечески потому, что доступно пониманию и написано на человеческом языке. Если бы оно не было в этом смысле человеческим, мы не поняли бы его, и если оно не было бы божественным, оно не могло бы для нас стать верным руководством. Замечательно то, что каждый его человеческий писатель сохранил свой стиль, свой оборот речи, свой характер. А это значит, что Дух Святой, когда вдохновлял этих людей, не нарушил их индивидуальность, но чудным образом ее сохранил. Он использовал их способность, их вокабулярию, их разум. Они не были какими-нибудь роботами или пишущими машинками, но Дух Святой инструктировал, вдохновлял их так, что они писали безошибочно то, что Он хотел, чтобы они писали. Они были непогрешимы в том, что писали, но не всегда в том, что они делали. То есть это не были безгрешные люди. Притом, когда они писали, они не сознавали, что писали Священные Писания. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, — говорит апостол Петр, — но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот почему, говорит Иисус Христос, не может нарушиться Писание. Это не значит, что Библия какая-нибудь волшебная книга. Нет. Но в то же время она сверхъестественна, да, если хотите, она чудотворная книга. Вот почему, если ты примешь сказанное в ней, то она послужит тебе благословением. Но если ты не примешь, что в ней написано, тогда ты отрекся не только от этой святой книги, но и от ее автора, от самого Бога. Помните, что Христос сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Или, мой друг, ты примешь эту книгу, и что в ней написано, или она, то есть сама Библия, тебя осудит, когда ты станешь перед великим белым престолом и будешь ввержен в озеро огненное и серное, место со змеем и лжепророком, и будешь мучиться день и ночь во веки веков. Ты понимаешь, мой друг, почему так важно принять эту книгу как Слово Божье? Вот почему богодухновенность Писания является наиважнейшей из всех доктрин Библии. На ней сыждется все остальное в ней. Если она не богодухновенна и потому непогрешима, тогда я имею основание сомневаться в ее истинности и действительности. Или, допустим, что она только отчасти богодухновенна. Как я тогда могу знать, что в ней от Бога и что от человека? Но благодарение Господу, что мы имеем твердое основание, что эта книга вечна, она богодухновенна, непогрешима, надежна, верна и неизменна от начала до конца. Слава и благодарение Богу за этот чудный дар человеку. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», говорит Иисус Христос. Хотя из того можно заключить, насколько значителен факт богодухновенности Библии, что дьявол с такой яростью в том или ином виде атакует эту истину. Вы заметили первые сказанные сатаной слова? Он только открыл свои уста, и первые четыре слова являются атакой на богодухновенность и потому на достоверность Слова Божия. Слушайте, что этот лютый враг Священного Писания говорит. «Подлинно ли?» — сказал Бог. Он подвергает сомнению сказанное Богом. И в течение всех веков он одним или иным способом клевещет на Слово Божие. Причины не нужно долго искать, почему атеисты и безбожники боятся Библии. Сперва они отмахивались, что Библия, мол, книга полная сказок и небылиц. Но если это так, то почему же вести такую усиленную борьбу против нее? Никто не запрещает читать сказки для детей. Почему тогда такая боязнь к Библии, если она, как они говорят, полна небылиц? Тогда она не может быть опасной. Но боятся они этой книги по той простой причине, что она говорит правду и разоблачает их гнусные дела, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мой друг, поверь, что дьявол будет все делать, чтобы лишить тебя Слова Божия. Если он не смог тебя удержать от слышания слова, тогда он сделает все, чтобы воспрепятствовать тебе принять его в свое сердце. Он постарается похитить посеянное в твоем сердце слово, чтобы ты не уверовал и не приобрел жизнь вечную. Не думай, что он далеко от тебя. Он там сидит у твоего радиоприемника и нашептывает тебе «неверие сейчас». Он не хочет, чтобы ты принял Слово Божие, ибо знает, что это слово могущее тебя спасти. Сегодня тебе Христос говорит, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут. Мой друг, это Слово Господне тебе, и ты можешь полностью на Него положиться. Прими его, и спасен будешь. Верь и живи. Да поможет тебе Господь. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Все из-за Гизелы», автор Берта Шмидт-Эллер. Его зовут просто Петя.
2: Ра-та-та, стучали колеса. Поезд катился из города в большой мир. Гизела сидела зажатая между пожилым человеком с белоснежной бородой и толстой женщиной, державшей на коленях и судорожно прижимавшей к себе бесформенную сумку. Девочка чувствовала себя жалкой и несчастной. Она снова всхлипывала, словно комок застрял у нее в горле. Почему Петя не пришел на вокзал? Он звал ее, она совершенно точно узнала его по голосу. Ей хотелось вернуться, чтобы искать его, идти на его голос. Но женщина, которая привезла ее на вокзал, так крепко держала ее за руку, что это было невозможно. Поезд был набит битком. Гизела еле дышала. Она думала о том, как несколько недель тому назад, когда еще была зима, она потеряла маму. Тогда, как и сейчас, ее насильно затолкали в купе. Она даже оглянуться не могла. И тогда, и сейчас тоже. Теперь она потеряла Петю, как недавно маму. «Мы скажем твоему Пете, что ты уехала к своей маме», сказала медсестра при прощании, когда Гизела не хотела идти на вокзал, не попрощавшись с Петей. «Я не знаю его адреса. Он живет где-то в развалинах, и я даже не могу ему написать», жаловалась она. «Пиши на наш адрес, Гизела, и твой Петя приедет к тебе. Он же сказал, что деньги у него есть». Так ее уговорили. «Ну да, это же хорошо, что она может ехать поездом, даже бесплатно. Мама, конечно, удивится и обрадуется, когда она, Гизела, вдруг вернется». Эти мысли ее несколько успокоили. Люди в купе разговаривали громко и взволнованно. Они говорили о картошке и многом другом, не совсем ей понятном. Когда поезд останавливался, а он останавливался часто, в купе становилось все теснее. Каждый раз Гизела думала, теперь уже больше некуда. Но на следующей станции снова заходили люди, многие с чемоданами и коробками, и снова просили всех немного потесниться. Перед Гизелой стояли девочки, две маленькие, три постарше. Они тоже были среди тех, кого отправили к родителям. Это пояснила Гизеле женщина, которая отвела ее на вокзал. Старшие девочки все время между собой разговаривали и изредка смеялись. Гизела охотно спросила бы, куда они едут, но в купе было так шумно и оживленно, что ничего нельзя было понять. Было очень жарко. Сначала Гизела обрадовалась тому пальто, которое, выйдя из больницы, получила от сестры. Сейчас она охотно сняла бы его, но это было невозможно, она не могла пошевелиться. Один раз поезд стоял очень долго. Никто не входил и не выходил, говорили, что путь перекрыт. Он медленно тронулся, но вскоре остановился на большой станции. Люди толкались на выходе, а дети, которые остались в купе, уселись на освободившиеся места. «Ох, это было ужасно! Наконец можно присесть! Я больше не встану, если опять

будет густо. С этими словами большая девочка плюхнулась на жесткий диван рядом с Гизеллой. Теперь Гизелла могла задавать свои вопросы. «Куда же ты едешь?» «Да куда? Если бы мы это хоть знали, куда мы все едем. Куда-нибудь, в какой-нибудь лагерь». «В лагерь? Нам же домой надо». «Ага, как ты себе это представляешь? Откуда ты, что можешь ехать домой?» «Я из Дюссельдорфа. И ты знаешь, что мы теперь туда едем?» «Но я же там живу. Скажи-ка, если ты там живешь, то как ты вообще здесь оказалась среди нас? Мы все не знаем, где наши родители, и нас увезут сначала куда-нибудь, пока, может быть, не будут найдены наши родители». В этот момент купе по-настоящему брали штурмом новые пассажиры. Старшая из сестер заботливо пыталась пробраться к детям, но вошедшие в купе не уступали дорогу. Сестра что-то кричала девочкам, и хотя Гизелла не могла этого понять, но старшие девочки понимали, по-видимому, и отвечали: «Да, сделаем, сестра, да, да». Гизелла была рада, что она теперь по меньшей мере сидит рядом с девочками, а не среди взрослых, которые занимали так много места и чуть не задавили ее. Когда поезд пошел дальше, Гизелла задумалась над тем, что услышала от девочек. «Куда-нибудь, в какой-нибудь лагерь? И она должна в какой-нибудь лагерь? Тогда ей было бы лучше ехать с Петей. Он бы ее точно сразу домой привез. Если бы только она попала в Дюссельдорф, она бы и свою улицу сразу нашла, где она жила раньше. Так глупо, что она забыла название улицы. С тех пор, как заболела, она никак не могла это вспомнить». «Ра-та-та, ра-та-та, ра-та-та!» — стучали колеса. Гизелла нерешительно потянула свою соседку за рукав. «Ты думаешь, я тоже попаду в какой-нибудь лагерь?» «Наверное, я не знаю. Если ты знаешь, где твоя мать или где твой отец, то, может быть, тебе разрешат поехать домой. Откуда ты?» «Мы были эвакуированы, и когда зимой мы хотели поехать домой, я потеряла маму. И потом я пошла с Петей, которого я по пути встретила. Он хотел отвезти меня домой, но я заболела, а в больнице мне сказали, что я бесплатно могу вернуться домой. Я вообще-то хотела сначала Пете сообщить, но они сказали, тогда поезд уйдет, а мой билет годится только на этот поезд». Девочка кивнула. «Да-да, это так. Ты поедешь с нами в какой-нибудь лагерь. Потом, когда станет известен адрес твоей матери, тебя отвезут домой». «Но я не хочу в лагерь, тогда я лучше бы с Петей поехала». «Кто же этот Петя? Он твой брат?» Гизелла отрицательно покачала головой. «Нет-нет, но он мне точно как брат. И еще Пеп с нами. Что они обо мне подумают, если я даже не знаю, куда попаду? Ах!» Гизелла горько заплакала. «Что с тобой, малышка?» Стали теперь спрашивать и другие пассажиры. Но Гизелла всхлипывала и не могла говорить. «Она не хочет в лагерь», — объяснила старшая девочка. «Ах, она скоро успокоится. Похоже, что она уже ко всему привыкла». На следующей большой станции сестра смогла пробраться в купе. «Оставайтесь, дети, где вы сидите. У нас там тоже все переполнено. Вы, старшие, немного присматривайте за маленькими. Я вам сообщу, когда надо будет выходить». «Сестра, я есть хочу», — сказала одна из девочек. «Потом я вам что-нибудь принесу. А сейчас мне придется остаться. Поезд сейчас отправится». «У меня кое-что есть», — сказала Гизелла, покопавшись в кармане, и достала кусочек хлеба. «Ну да, а если ты потом сама захочешь, тогда у тебя самой ничего не будет», — предупредительно сказала старшая. «Я не хочу кушать». «Еще захочешь. Выйти толку нету, а кушать надо. Все равно, куда попадем». Гизелла покачала головой. Ей было совсем не все равно, куда она попадет. Она хотела домой и ни в коем случае не в лагерь. Если бы она это знала раньше, то еще на вокзале, когда ей послышался голос Пети, убежала бы. Она никогда не села бы в этот поезд, зная, что ей предстоит. Мысли стремительно плясали в ее маленькой голове. При этом она чувствовала, что глаза ее закрываются. Она устала, смертельно устала. Она проснулась от толчка и не сразу поняла, где находится. Как долго она спала! Было уже совсем темно, и лишь слышался монотонный стук колес. Поезд увозил ее все дальше и дальше. Куда? И опять мысли ее пришли в движение. Теперь она почувствовала сильный голод. Все в купе, казалось, спали. Где мы сейчас? Гизелла была в отчаянии. Она чувствовала себя такой несчастной, забытой, что слезы снова покатились из глаз. Через некоторое время она снова задремала. Потом испуганно вскочила, и так прошла ночь между явью, сном и слезами. Наконец снова рассвело,
и в купе сразу все оживилось. Когда поезд остановился, старшая девочка сказала: «Мне надо выйти. В туалете сплошные чемоданы и мешки, туда не войдешь. Покричи, если я не скоро вернусь». Выяснилось, что всем давно нужно в туалет. Сестра себе это заранее представила. Поезд стоял на станции довольно долго. Он менял локомотив. Было много беготни по перрону, так что никто и не заметил, что Гизела вышла. И когда прошло уже порядочно времени, большая девочка заметила, что Гизела в купе не вернулась. «Может, она там, у сестры?» – подумала она. Но потом выяснилось, что она вообще с ними дальше не поехала. «Но поезд не остановишь». Сестра в своем листе возле имени Гизела пометила: «Потерялась между двумя станциями». Потом начались события, которые заставили сестру забыть, что она совсем не знала девочку, которую ей привели в последний момент. Перед утром Петя тихо постучал в дверь и сразу же услышал голос Доры. «Кто там?» «Я, Петя». «Ах, это ты? Откуда ты?» Она быстро открыла ему дверь и тоже так же быстро за ним закрыла. «Пакеты пропали. Мы так и подумали». «Федор взбешен. Ты себе это можешь представить? Ты голодный?» «Конечно, ты голодный». «Ох», — сказал Петя. «Ну, идем, мужчины оба спят». Дора отвела Петю на кухню. Пока она нарезала хлеб и накрывала стол, пришел Альфред. «Так это ты, парень? Рассказывай, только не говори чепуху». Пете кровь ударила в голову. «Поймали меня, обыскали. Я был с пакетами. Я сбежал прежде, чем они меня допросили». Между тем и Федор проснулся. Мужчины обменялись взглядами. Федор что-то сказал на непонятном Пете языке, на что Альфред покачал головой. «И куда девались пакеты?» «В полиции. Мне их спасти не удалось. Я был рад, что мне удалось убежать». «Так, послушай-ка, мальчишка, до сих пор ты исполнял задание хорошо, но теперь ты нам больше не можешь приносить пакеты. Теперь тебя в полиции знают, и если тебя еще раз поймают, тогда уж точно больше не отпустят. Для нас это может плохо кончиться. Лучше всего ты здесь больше не появляйся. Тебя могут выследить полицейские, узнают о твоей связи с нами, а это для нас слишком опасно. Не делай глупостей, я имею в виду, не вздумай пойти в полицию и заявить на нас или еще что-то». «Я никого не предаю», — сердито сверкнул глазами на мужчин Петя. «Ты себе заруби, дерзость тебе не поможет. Убирайся, понял? И больше, чтобы я тебя здесь не видел». Петя повернулся на каблуках, вытянулся и со словами «все равно все пропало» направился к выходу, не оглядываясь, шагнул за порог и захлопнул за собой дверь. Он быстро сбежал по ступенькам вниз. Кто-нибудь из мужчин мог догнать его и отвесить оплевуху, но никто не вышел. Очутившись на улице, Петя осмотрелся и, медленно оглядываясь на каждом углу, пошел дальше. Вот результат. Все последние недели он для этих мужчин забирал и приносил пакеты. Один раз от одного вокзала, другой раз от другого. В любое время дня он был к их услугам. Он всегда умно и толково понимал, как избежать полиции. И тот единственный раз, когда его схватили с пакетами, все испортил. До этого, когда у него в кармане были только шоколадки для больной Гизелы, он был вне подозрения. Теперь же ему придется всегда остерегаться полиции, потому что неизвестно, что на этот раз в пакетах. Сигареты, чай или кофе, во всяком случае, что-то запрещенное. Что теперь будет? Собственно, все равно. Гизела уехала. Ему теперь не нужно копить деньги на дорогу. Кто-то другой посадил ее на поезд. А ему и спросить нельзя, куда она уехала. В больнице, где на прошлой неделе он разбил медсестре очки, ему появляться нельзя. Все так нехорошо. Федор и Альфред его просто прогнали, а в больнице ему пригрозили полицией. Он же ничего не сломал ни тут, ни там. В больнице он лишь хотел еще раз увидеть Гизелу, потому что ее обманули. Когда его схватили, он пытался освободиться. Тогда и случилось это с очками, без всякого злого намерения. Гизела, конечно, не знала, что ее сначала увезут в какой-нибудь лагерь. Она думала, что едет домой. Он только хотел ей правду сказать, чтобы она знала и не дала себя уговорить. Но почему она не пришла сначала к нему? Они же так договорились. Она же ему обещала. Почему она не сдержала обещание? Чем больше Петя думал, тем больше злился. В этой злости он пытался спрятать свою боль, которая была в его сердце. Гизела! Гизела уехала, и он не знает куда. Не знает, где ее искать. Когда он вернулся в свое жилище, Пепс как раз проснулся.
Малыш увидел, что Петя не в духе, и не осмелился задавать ему вопросы. Петя зарылся в своем углу, где он устроил себе постель из соломы и тряпья, которые он собрал в разных местах. Мгновение он лежал молча, подложив руки под голову. Вдруг он сказал коротко, с дрожью в голосе: «Ее нет». Пепс изумленно взглянул на старшего. Он на силу отважился лишь тихо, робко выдавить: «Кто? Кто? Ха, вопрос! Гизела! Гизела!» Пепс заикался от страха. «Гизела уехала?» Петя не ответил. Глаза его скользили вдоль трещин на потолке. Они были подобны градусной сетке на географической карте. Через некоторое время Пепс еще раз собрался с духом и спросил: «Куда же она уехала?» «Да я бы тоже хотел знать, куда она уехала. Если бы я это знал, я бы пошел и сказал...» Он вдруг замолчал. «Нет, то, что у него сейчас в голове, он ей никогда не сделает. Поддать ей как следует за то, что обещание не сдержала». Пепс не осмелился спросить, что сделал бы Петя, если бы знал, где Гизела. «Я ее вообще больше не видел. Откуда ты знаешь, что она уехала?» «Я видел ее с одной женщиной на вокзале. Я пошел за ней, но тут меня схватили полицейские. На вокзале часто облавы. Кто его знает, кто эта женщина?» Она надела на Гизелу пальто, ботинки были на ней, шапка. «Ха! Таковы бабы! Пальто, шапка и уже обещания забыты». Петя последние слова выговорил с такой злостью, что Пепс больше ничего не отважился спрашивать. На дворе в развалинах чирикали воробьи. Пепс поплелся на улицу, сел на камень и ждал, что Петя дальше будет делать. Гизела уехала. Она так долго болела, он уже забыл, как она выглядела. Не бросит ли его Петя? И что потом с ним будет? Петя не шевелился. Пепс снова вошел. Вот он, его взрослый друг. Он спал. На лбу его пролегла глубокая морщинка, а лицо его было злым. Таким Пепс его всегда боялся. Подавленный Пепс отошел. В обед, когда Пепс вернулся, Петя проснулся. «Да, с этими пакетами теперь конец. В этом и нет надобности. На дорогу нам теперь денег не надо. Зачем нам Дюссельдорф? Теперь, когда она уехала одна, без нас. Ну хорошо, где взять что-нибудь покушать?» «Покушать? О, Петя, идем же с нами, мы всегда что-нибудь добудем». «Мы? Кто это мы?» «Ребята, Мэмпе, Стани, Густел, Вукс и другие все». «Что значит что-нибудь? И кто они, эти ребята?» «Мы встречаемся обычно на длинной аллее, за церковным собором. Там нет ни души. В одном месте забор поломан, там наша лазейка. Пошли, это мне надо видеть». Петя встал, рукой пригладил волосы и последовал за Пепсом через развалины, скрывавшие от постороннего взгляда прачечную, куда они юркнули. А дальше ребята спустились вниз по улице. «Только не мимо больницы», — сказал Петя, и его лицо опять стало злым. Пепс ни о чем его не спросил. Они свернули в боковую улочку, сделали небольшой крюк и вдруг натолкнулись на парнишку, примерно одного возраста с Петей. «Мэмпе, это Петя», — с гордостью сообщил Пепс. Тот, что назывался Мэмпе, примерился, прищурился и не успел Петя оглянуться, как получил хорошо прицеленный боксерский удар. Это было похоже на Мэмпса, который мог драться, баловаться, все, только не вести себя порядочно и спокойно. И пошло. Удар за ударом, прыжок за прыжком. Петя хотя был и худее, но крепче. Пепс, который сначала испугался, увидел, что Петя побеждает, и вдохновенно закричал: «Да ему, Петя, да ему, сильней, сильней!» Мэмпы задыхался, Петя задыхался тоже. Это был своеобразный ринг, и они как будто были злейшие враги, хотя и виделись в первый раз, и ни словом еще не обмолвились. Наконец Петя повалил своего противника на землю. Тот вытер кровь с лица, полежал некоторое время обессиленный, потом медленно поднялся и сказал: «Как хочешь, можешь подключаться. Ты, по крайней мере, не трус». «Трус? Кто тебе сказал, что я трус?» Мэм покивнул в сторону Пепса. «Он сказал, что работаешь, носишь чемоданы и разное. А врать и организовывать что-либо, на это ты не идешь». «Ха-ха-ха! Он того!» Петя покрутил у виска. «Это было когда-то. Это я когда-то обещал. В ответ на другое обещание. Но оно больше не действует». Пепс посмотрел на своего старшего друга с удивлением. «Что Петя говорит? Обещания больше не действуют?» Но спросить не отважился. «Идем, другие уже ждут». Мэмпе пошел, держась за бок.
Ты мне этот прием должен показать. С ним можно любого уложить. Петя коротко засмеялся. Это был злой смех. Вот ты какой, оказывается. Мне надо сначала с тобой хорошенько познакомиться. Они перешли улицу и повернули на садовую аллею, которая тянулась за дворами вдоль кладбищенской стены. Вскоре они услышали говор и смех. Петя был поражен, но не подавал виду. Вот какая компания у Пепса. С этой бандой он заодно. Попрошайничать, воровать. Если бы Гизела только знала. И он, Петя, теперь среди них. А какое ему дело до Гизелы? Пещера была не что иное, как лазейка между развалинами церковных стен. Из камней, которые они, наверное, собрали среди развалин, ребята построили себе убежище. Здесь были представлены все возрасты. Пепс даже не был младшим. Мэмпо был своего рода главарь. Он представил ребятам Петю как равного. «Это что, тот Петя, о котором ты рассказывал?» Некоторые засмеялись. Пепс вытянул грудь. «А смеяться здесь нечего. Вы еще увидите, он все может. Он какой сильный, правда, Мэмпо?» Для Пети началась новая, совсем незнакомая ему жизнь. В мгновение ока он стал главным в этом обществе. Никто не смог бы объяснить, как это случилось. У него всегда были новые предложения, и ребята, которые раньше делали вместе и группами небольшие вылазки в лавки и дома, теперь, руководимые Петей, действовали по всем правилам. Маленькие стояли на дозоре, а потом с добычей убегали. Это была целая продуманная система. На очереди были хлебовозки. В подъездах домов или остатках развалин мальчишки ждали момента, когда покажется повозка с хлебом. Как только она останавливалась перед лавкой и возчик открывал будку, мальчишки мигом налетали и поднимали крик. «Мы голодные! Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам булочку!» И пока возчик пытался защититься от них, ребята постарше уже стащили 2-3 булки. Один передал другому, а тот быстро убежал. И когда возчик замечал, что его обкрадывают, ребята уже скрывались в свои убежища. Или они шли в лавку и просили. Не успевал продавец за прилавком оглянуться, как пара картофелин, репа, вилок капусты уже исчезали под пиджаком одного из мальчишек. Пустыми из лавки они никогда не уходили. Даже осмеливались подбираться к мясовозкам. Иногда им удавалось тащить колбасу, а однажды даже целую чашку свиных ножек. Так как они умели так же быстро исчезать, как и появились, и во время своего мероприятия сменяли один другого, их трудно было поймать. Весь город говорил о них и был взволнован из-за этой банды. Полиция пожимала плечами. Где их найти? Сегодня они здесь, завтра там. Полицию они умели искусно обходить. В конце концов, полиция не могла охранять каждую будку с хлебом, каждую повозку с молоком или мясными продуктами. Примечательно было то, что во время всех этих вылазок Петя сам никогда ничего не брал. Он все организовывал, давал указания до мельчайших подробностей, после заботился, чтобы все было по справедливости поделено, но его рука чужого добра не касалась. Вечером, когда они возвращались в свое жилище, малыш слышал, как его старший друг, лежа на соломенной подстилке, положив по привычке руки под голову, стонал. Петя был так несчастен, как никогда в своей жизни. Пепс не мог знать, о чем думал Петя, когда было темно и тихо. «Гизела», — думал Пепс, — «но не только это». Это было что-то другое, что не оставляло Петю в покое, что делало его все несчастней. «Гизела?» «Да, Гизела!» И снова с мучительным глубоким стоном он закрывал глаза. «Гизела? Нет-нет, это что-то другое. Иисус!» Низко пригнув за насыпью голову, Гизела решилась поднять ее лишь тогда, когда услышала пищание и пыхтение паровоза. Осторожно посмотрев вперед на рельсы, она увидела, как вагоны медленно покатили. Когда последний вагон скрылся из виду, девочка вскарабкалась на насыпь и посмотрела вдоль дороги. Она собралась с мыслями и подумала, «Да, если бы здесь был Петя, он бы сразу сказал, в каком направлении идти. Он бы посмотрел на солнце и сказал, «Пошли, нам туда». Даже если солнца не было, он знал, куда идти». Немного подумав, Гизела решила, что ей нужно идти в том направлении, откуда поезд пришел. Потому что в этом направлении находится Лейпциг, где живет Петя. Без Пети она не найдет дорогу в Дюссельдорф. Кроме того, не может быть, чтобы Лейпциг был очень далеко. Поезд так часто останавливался. Во всяком случае, ей прежде всего нужно туда уже потому, что она обещала Пете ехать с ним. Она медленно побрела назад.
После душного теплого купе ей стало холодно в утренней прохладе. Она опустила руки в карманы пальто и нащупала в одном из них пакетик. Девочка обрадованно достала его. Хорошо, что вчера в поезде она не заметила, что в обоих карманах что-то припрятано, а то она обязательно отдала бы и этот кусочек хлеба. Дорога шла вдоль насыпи. Гизела думала о дорогах, которые они вместе с Петей и Пепсом прошли в течение многих недель. Как долго ей надо идти, чтобы снова увидеть Петю? Может, он видел ее уезжающей и не будет ее ждать? Солнце поднялось и стало совсем тепло. Гизела сняла пальто, перебросила его через руку и храбро шагала дальше. Дорога ей казалась бесконечной. Нигде не было видно ни одного дома. Никто не попадался ей навстречу. Где она находится? Справа виднелись лесистые склоны, а слева простирались расплывающиеся вдали гряды гор. Дорога шла совершенно прямо, среди насаженных деревьев, по краям далеко-далеко в поля. Тишина и одиночество вокруг действовали на маленькую, казалось, всеми забытую девочку, как тяжелый сон. Вдруг Гизела почувствовала сильную слабость в ногах. Она расстелила пальто у обочины дороги и присела. Вокруг все как будто вымерло. Совсем иначе было тогда вместе с ребятами. Они всегда о чем-то говорили, вместе думали, где бы попросить что-нибудь поесть. Иногда они немного ссорились, но они были вместе, а теперь она одна. Все сейчас совсем иначе. Когда девочка сидела в канаве, приняла быстрое решение не возвращаться в поезд, а идти к Пете, она не подумала о том, что для нее одно это возвращение сомнительно и безумно. Вздохнув, Гизела встала и побрела дальше. В голове звучал голос Пети. «Если мы так долго отдыхать будем, то никогда не придем домой». Как он часто это говорил. За деревом показался щит с надписью. Там, конечно, написано, куда ведет эта дорога. Гизела пошла быстрее. Уже издали она пыталась рассмотреть буквы, но чем ближе она подходила, тем больше ей пришлось разочароваться. Что это за буквы? Или она во время болезни разучилась читать? Это здесь «С», но нет, другие буквы она не знает. Это перевернутая «Л». Что это? Она пыталась читать снова, но что-то не ладилось. Странное предчувствие пришло к ней. Это чужой шрифт. Это не немецкие или латинские буквы, которые она изучала в школе. Это было что-то чужое, незнакомое. Куда поезд ее завез? Они же, все дети, ехали в лагерь. Или их всех везли в чужую землю? Почему? Как же ей, наконец, добраться домой? Как ей идти, чтобы хоть Петю разыскать? Тут она с удивлением заметила, что рельсы уже не тянутся рядом с дорогой. Где же насыпь? Нигде другой дороги не было видно, и она не заметила, когда рельсы ушли в другую сторону. Пока Гизела раздумывала, возвратиться ли ей обратно, чтобы отыскать рельсы и по ним идти дальше, она увидела вдали три приближающиеся фигуры. Люди! Наконец, хоть кто-то, кого можно спросить. Она прислонилась к дереву и подождала, пока люди приблизились. Вскоре она различила двух мужчин и женщину. Они разговаривали между собой и смеялись. Это ее успокоило. Наконец, в этой тишине звучит человеческая речь. Вот они уже совсем близко. Гизела вышла на дорогу, посмотрела на них вопросительно и сделала книксе. Те трое онемели от неожиданности, когда увидели перед собой маленькую девочку. Когда она перед ними полуприсела, они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Потом они что-то сказали. Гизела думала, что кровь остановится у нее в жилах. Она не поняла ни слова. Эти трое разговаривали на чужом ей языке, на языке, который она также не понимала, как и вывеску на дороге. Это было слишком. Закрыв лицо руками, Гизела беспомощно заплакала. Женщина обняла ее за плечи и излила поток непонятных слов. Гизела еще громче заплакала, потому что при чужих людях стало еще тяжелее на душе. «Мама, мама, Господи, Петя!» выдавила она, а слезы между тем неудержимо катились через ее пальцы. «О, матка! Никс, матка!» Женщина говорила так сочувственно, что Гизела подняла на нее глаза. Но нет, они не понимали друг друга. Тогда мужчина жестом изобразил, что он ее понял. Он вынул из кармана сверток. Из засмоленной бумажки он вынул большой кусок колбасы и сунул ей его прямо под нос. При запахе колбасы Гизела снова почувствовала приступ голода. Она только кивнула. Мужчина отдал ей колбасу.
Потом сказал что-то двоим другим, и прежде чем Гизелла опомнилась, они отправились дальше. В какое-то мгновение у Гизеллы появилось желание идти за ними, чтобы только не быть одинокой. Но пока она окончательно решила, эти трое ушли уже довольно далеко. В отчаянии Гизелла снова села на траву возле дороги. Что ей теперь делать? У нее не было больше мужества идти дальше. Если она в чужой земле, где она языка не понимает, как ей тогда найти дорогу домой и к Пете? Она же никого не может спросить, куда идти. Сидя на обочине, погруженная в мрачные раздумья, Гизелла вдруг вспомнила, как однажды вместе с Петей, Пепсом и Андреем они также сидели у дороги. У Андрея совсем проносились туфли. Как рассердился Петя, когда она сказала, что Господь им поможет. И он помог. Намного лучше, чем они могли подумать. Андрею не только дали туфли, но эти хорошие люди приняли и оставили его у себя. Теперь дела обстоят намного, намного хуже, чем тогда с туфлями. Она одна в чужой, незнакомой земле. «Дорогой Господь Иисус Христос!» Гизелла молитвенно сложила руки. «Я давно должна была молиться, я совсем забыла. Это потому, что со мной вместе давно никто не молился. Дорогой Иисус, не оставь меня здесь одну, когда я даже не знаю, где нахожусь. Аминь». Обеденное солнце стояло высоко, и тени были совсем короткими. Гизелла прислонилась к дереву, жадностью съела всю колбасу сразу, почувствовала, как тошнота подступила к горлу, обессиленная опустилась на траву и заснула. Чья-то рука потрясла ее за плечо, а от незнакомого голоса она окончательно пришла в себя. «Так ты жива, малышка! Что ты делаешь здесь, на дороге, совсем одна?» Гизелла осмотрелась, ей надо было сначала опомниться. «Ах!» — сказала она, вставая, и в то же мгновение ее снова затошнило. Она нагнулась и на силу устояла на ногах. «Бедное маленькое существо, я тебе сейчас помогу. Что же ты поела? Ах, бедные дети! Откуда же ты? Ну ладно, сейчас ты ничего не сможешь сказать. Вот моя бричка, садись на мешок, я отвезу тебя к себе домой. Потом посмотрим, что дальше делать». Гизелла обрадовалась, услышав родную немецкую речь, послушно подчинилась. Бричка покатилась по пыльной дороге. Голова Гизеллы опустилась на грудь. У нее было одно желание – лечь в постель и спать, спать, спать. Как сквозь туман замечала она, что слева и справа появились деревья, что женщина повернула бричку в маленький переулок. Ворота открылись, и Гизеллу отвели в какую-то комнату. Она почувствовала, как ее посадили на диван, с нее сняли ботинки. Девочка с удовольствием легла, вытянулась и сразу же впала в глубокий сон. Был уже вечер, когда она проснулась. Открыв глаза, Гизелла в первое мгновение подумала, что находится в больнице. Тут она все вспомнила. У окна сидела пожилая женщина и шила. Гизелла следила, как она прокалывала иглой полотно, наклонившись над работой. Через некоторое время, когда нужно было вдеть нитку в иглу, она подняла голову и посмотрела на диван и тут же отложила работу. «Малышка, ты хорошо спала? Теперь ты выглядишь уже лучше». «Спасибо», – прошептала Гизелла. Она чувствовала себя почти хорошо, но у нее не было никакого желания вставать с дивана. Женщина несколько раз погладила рукой ее волосы и спросила: «Можешь ты мне теперь немного рассказать, откуда ты и куда направляешься?» Гизелла кивнула и стала рассказывать. Но все было так запутано, что даже при большом желании женщина не могла ничего понять. «Ах, дитя, оставим это. Мама и папа, и Петя, и Пепс, и Дюссельдорф, и Лейпциг, и больница, и лагерь. Одно я поняла, что эту ночь ты проведешь у меня, и что сейчас мы с тобой съедим по тарелке супу. Уж этот-то твой желудок переварит». Прошло совсем немного времени, и женщина все по порядку расспросила. После еще одной ночи покойного и крепкого сна Гизелла могла уже все рассказать и очень обрадовалась, что она еще в Германии, а не в чужой земле. «Эту вывеску русские повесили, потому что они наших букв читать не могут. Здесь теперь везде такие вывески. А те трое, которых ты встретила, были или поляки, или русские, что живут здесь в лагере, которые во время войны, как пленные, у нас должны были работать», — объяснила женщина, фамилия которой была Кватфлик, и которая так радушно приняла девочку. После завтрака в маленькой кухне хозяйка пошла в комнату и вернулась с толстой книгой в руках. Гизелла смотрела на нее широко открытыми глазами. «У вас есть? Ну да. О, у вас тоже есть Библия?» — скрикнула девочка.
Это тебя так радует? Гизела ревностно кивнула. Да-да, я почти все забыла, как молиться. И вообще, если нет никого, кто тоже молится. А Петя никак не хотел верить, что все, о чем в Библии написано, настоящая правда. Мы с ним из-за этого по-настоящему ссорились. «Так вы дома с родителями тоже Библию читали?» Гизела сильно оживилась. Она сразу начала рассказывать, но женщина предупредила, что у нее еще есть на это время, а сейчас она хочет провести свой привычный библейский час. Гизела скрестила руки и сидела совсем тихо. Она вновь почувствовала себя дома, и давно ей не было так хорошо. У нее стало празднично на душе, и когда библейский час окончился, у нее на глазах блестели слезы. Фрау очень хорошо видела, что Гизела после болезни еще совсем слаба. Она расстелила для девочки одеяло на траве в своем огороде, и пока полола и копала, она иногда посматривала на нее, кивала ей и отвечала на вопросы. После ужина они вместе сидели на садовой скамейке. «Фрау, как мне лучше всего добраться до Пети?» «Да, дитя мое, я сегодня уже весь день думала, что с тобой дальше будет?» «Я Пете обещала, что вместе поедем в Дюссельдорф. Именно поэтому мне надо сначала в Лейпциг, чтобы забрать там Петю». «Это совсем хорошо, но мне не хочется тебя одну отпускать в Лейпциг. И потом, нельзя же ехать так просто, потому что ты там кого-то проведать хочешь. Это же стоит немало денег. Деньги Петя может вам вернуть. Он мне сказал, что денег у него достаточно, чтобы мы с ним поехали в Дюссельдорф». Фрау посмотрела на нее слегка недоверчиво. «Деньги я не знаю точно, девочка. Это не самое главное. У меня еще немало других сомнений. Ты еще совсем слабая. Собственно, это было бы безрассудно с твоей стороны выйти из поезда и пойти неизвестно куда». «Что теперь Петя обо мне подумает? Нет-нет, мне надо к нему». «Прежде всего, ты могла бы ему написать. Если у него есть деньги, как ты говоришь, он может поездом приехать сюда. Я не знаю, нужно ли для этого особое разрешение, но может ему посчастливиться достать его». «Написать? Конечно, написать. Но куда? Там, где он живет, нет никакого адреса. Это между развалин. Он мне об этом рассказывал». «Как? Ты даже не знаешь, где он живет?» «Нет, девочка, этого я не могу позволить. Так, в неизвестность я не могу отпустить тебя». «Что тогда будет?» Гизела снова начала плакать. Она уже сердилась на себя. Раньше с ней так не было. Петя называл ее настоящим парнем, потому что она ни разу не хныкала, как он выражался. «Не плачь, Гизела. Мы сначала напишем в Дюссельдорф. Вернулась ли туда твоя мама? Петя о тебе, наверное, прежде всего в больнице спросит. Там он уже узнает, что тебя увезли в один из лагерей. Мы сообщим в больницу, куда ты прибыла, и попросим, чтобы они Пете дали твой адрес. Это намного лучше, чем позволить тебе уехать в Лейпциг на поиски Пети». Надежда, что Петя приедет и что фрау все сделает как надо, чтобы ей потом вернуться домой, успокоила Гизелу. Кроме того, страх, который она испытала на пустынной дороге, до сих пор стоял перед ее глазами, и поэтому она согласилась. Под влиянием добрых, полных материнской любви забот фрау, Гизела чувствовала себя день ото дня лучше. Спустя несколько дней она уже вместо официального обращения называла ее тетя Ханна. И скоро Гизела уже настроилась петь песни, которые она пела дома. Если она немного помогала в огороде или что-то делала по дому, звучали два голоса вместе. Почти 2 недели они ждали ответа из Дюссельдорфа. Нет, фрау Феллинг в город не вернулась, и об отце Гизелы ничего не было известно. По причине неточных данных мы, к сожалению, других сведений вам сообщить не можем, было сказано в заключении ответа. Фрау так и думала, но она хотела попытаться хотя бы родителей девочки разыскать. Нужно набраться терпения и ждать. Гизела опять впала в уныние. Но после всего пережитого последние месяцы девочка чувствовала себя у новой по-матерински заботливой старшей подруги так хорошо, что она себя этим утешала. Из Лейпцига ответа не было. Когда письмо фрау пришло в больницу, там шло очень важное перемещение кадров. Сестра, в руки которой попало письмо, ничего из того, что происходило раньше, не знала, и она отложила письмо в сторону, чтобы позже об этом расспросить. Когда после долгого времени оно снова попалось ей на глаза, содержание показалось ей малозначительным, и письмо было брошено в мусорный ящик. Дни становились заметно короче. Ночью было непривычно холодно. Петя уже несколько дней думал, где найти более теплое жилье для Пепса. Пепс иногда очень удивлялся Пете. Раньше он его все время боялся.
Раньше это, когда они сюда прибыли с Гизелой. И теперь Петя был едва ли приветливый к нему. Он вообще разговаривал очень редко, когда они были вдвоем, но он по-своему заботился о Пете, который все больше тянулся к нему. Пепс не мог себе объяснить эту перемену, да и не ломал себе над этим голову. Ему достаточно было того, что Петя при разделе добычи ему хорошо выделял, да еще и часть своей доли отдавал. Ему было достаточно, что никто из ребят не смел его и пальцем тронуть, не то что раньше, когда Пети еще не было с ними. Однажды было дождливо и неприветливо. Они, как всегда, пошли на место встречи. «Здрасте!» — поприветствовали друг друга Петя и Мэмпе. К удивлению Пепса, Петя против своего обыкновения сразу заговорил. «Нам надо что-то другое разок предпринять. Этот участок уже часто проверяется полицейскими. Возьмем совсем другой квартал города. Я пойду с этим», — он показал на Пепса, — «сегодня. Завтра встретимся здесь, как обычно. Ты смотри, чтобы все было в порядке. Проследи, как все дело пойдет». И, не подождав ответа, Петя повернулся, взял Пепса за воротник и сказал только: «Пошли». У Пепса было еще больше причин удивиться. Петя вошел с ним в трамвай. Это было совсем непривычно. И он даже заплатил. Пепс не отважился спрашивать. Для Пети это был очередной трудный день. Малыш это видел и считал, что лучше молчать и ждать. Они ехали через весь город. Пепса это просто очаровало. Это было что-то новое по сравнению с беготней. Как быстро можно было передвигаться. Очень быстро. Ехать через город – это было удивительно хорошо. Ему так нравилось смотреть на пешеходов. Да, этот Петя – это человек. Как его все слушают. Все его боятся. Даже Мэмпе, который раньше важничал. Потом они где-то вышли. Пепсу было жаль. Он так бы и ехал, и ехал. «Это было прекрасно», — сказал Пепс по-свойски, когда они снова стояли на улице. Петя не ответил. Они колесили по городу вдоль и поперек, зашли в богатый квартал. Дома стояли за красивыми палисадниками. Чудно красивые дома. Не как на других улицах, где один дом подпирал другой. «Иди-ка сюда, позвони, спроси, не дадут ли тебе что-то поесть?» Пепс с удивлением посмотрел на Петю. «Давай!» Этот тон не позволял возражения. За ним последовал бы чувствительный толчок. Пепс послушно направился к калитке. Она была закрыта на задвижку. «Слева звонок!» — крикнул Петя, стоя за столбом. Пепсу пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до звонка. Окно открылось, потом захлопнулось, и опять наступила тишина. «О, жадюги!» — проворчал Петя и продолжил. «Вон там, тот дом!» На этот раз Пеп сам нашел звонок. Только он нажал на кнопку, как услышал за дверями неистовый лай. «Беги!» — крикнул Петя. Пепсу не нужно было это повторять дважды. Лицо Пети становилось все злее. Пепс теперь больше боялся его, чем какой-нибудь собаки. При следующей попытке Пепсу достался кусочек сухого хлеба. Он вопросительно протянул его Пете, зная, что всю добычу нужно было давать ему. «Ешь!» Этого Пепсу не надо было говорить дважды. Они прошли еще 3-4 улицы. В большинстве случаев не открывали, или кто-то подходил к воротам, чтобы узнать, чего у мальчишки надо. Потом, наконец, какая-то дверь открылась. Пепса не было непривычно долго. Петя уже боялся, что малыш наделает глупости и даст себя расспросить. Но тут он появился, держа булку хлеба в одной руке, в другой — вторую, из которой он жадно откусывал. С полным ртом жующий он объяснил. «Женщина сказала, чтобы я сейчас же ел. Она подождала, чтобы я начал есть». Пепс протянул все Пете. Петя посмотрел на малыша, потом на хлеб, и лицо его обрело странное выражение. Таким его Пепс никогда не видел. От страха у Пепса мурашки побежали по спине. «Петя!» — позвал он. Но Петя был погружен в свои мысли. Наконец он сказал. «Я лишь разок откушу, потом все отдам тебе». Мыкнул он, когда откусил. «Там есть что взять». Пепс понял, что Петя задумал что-то очень нехорошее. И это что-то связано с этим хлебом, с этим домом, с этими приветливыми людьми. «Это такие хорошие люди!» Петя махнул рукой. Пепс замолчал. Нет, он не хотел получить от Пети щелчка. «Подожди меня здесь», вдруг сказал Петя и пошел к калитке. Сердце Пепса забилось. «Что Петя хочет?» Почтальон как раз входил в этот дом, где Пепса так дружелюбно угощали. Петя проскочил, прежде чем калитка закрылась. Пепс, ошеломленный и запыхавшийся, остался за калиткой. Петя на него даже не оглянулся.
Он спрятался в нишу перед ступенями, которые вели к выходу в дачу, и когда услышал шум открывающейся двери, молниеносно шмыгнул за угол. Он оказался у большой террасы. Все было тихо, красиво ухожено, ни души кругом. Осторожно пошел он дальше. Ха, а вот и дверь, которая ведет из сада прямо в дом. Он нажал на щеколду, дверь была открыта. Несколько ступеней вели вниз. Петя прислушался, спустился вниз. Снова дверь. Это была дверь-маятник. Он на нее надавил, раздался короткий щелчок. Испуганный, он прислушался, но все было тихо. Это значит погреб. Петя на ощупь продвигался вперед. Было темно, и ничего нельзя было различить. Вдруг кто-то включил свет. Сверху кто-то спускался по ступенькам. Петя, не раздумывая, шмыгнул в первую попавшуюся дверь. Он оказался в большой кухне, спрятался за кухонным шкафом и перестал дышать. «Аким, ты снова оставил дверь открытой?» «Нет, маме, я ее точно закрыл». «Она же открыта. Ты поднялся ко мне, не отказывайся, по крайней мере». «Я же тебе говорю, я закрыл». «Ты невоспитанный мальчик», — ворчал женский голос. Петя слышал шум двери, шаги туда и обратно, и потом ближе, и голоса женщины и мальчика удалились. Петя подумал, спросил себя, когда в последний раз так дико билось его сердце, как сейчас. Это было тогда, в том доме в лесу, где он первый раз увидел Гизеллу. Все эти картины стояли перед глазами. Милое лицо Гизеллы, то, как она стояла перед ним и сердито топала ножками, потому что он не хотел верить, что история, которую она рассказывает, сущая правда. Из воды вино, 5 хлебов для 5000, пылающая печь, но эти люди в ней не сгорают. Гизелла, о, Гизелла! «Если бы ты не уехала, я не стоял бы здесь, у чужих людей за шкафом. Я бы не ходил в поисках, где можно». Петя почти застонал вслух. Он больше не слушал, о чем говорила женщина с мальчиком. Теперь он только услышал, как с силой захлопнулась дверь, и шаги удалились. «Не лгать, не красть, Петя!» Да, это он обещал. Но разве Гизелла свое обещание сдержала? Ушла, не простившись. Если ее обещания ничего не стоят, то почему он должен свое выполнять?

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Воспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона.